0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В следующем году около 50 тысяч российских компаний, использующих упрощенную систему налогообложения, не будут обязаны платить налог на добавленную стоимость. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов сервиса «Актион Бухгалтерия». Учитывая индивидуальных предпринимателей, согласно прогнозам общественной организации «Опора России», общее количество представителей малого и среднего бизнеса, которые получат такую льготу, превысит 100 тысяч. Министерство финансов ранее оценивало, что в следующие два года от уплаты НДС могут быть освобождены более 360 тысяч субъектов МСП, включая компании и ИП, которые не подпадали под прежний порог доходов. Благодаря готовящейся законодательной инициативе бизнес сможет сэкономить. Власти планируют сохранить текущий порог доходов, при достижении которого возникает обязанность платить НДС на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года. Это касается компаний с годовыми доходами от 15 до 20 миллионов. Без этой отсрочки они автоматически должны были бы начать платить НДС с 2027 года.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это ни удивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, приветствую вас на следующем броукасте. Сегодня у нас удивительный гость. Я очень люблю таких гостей. Компании, которых все знают, но человека не так хорошо знают. Компания «Теремок». Михаил Гончаров, спасибо большое, что делишься своими инсайтами, опытом.
2: Спасибо, что пригласил. Очень рад. Люблю общаться, дискутировать и раскрывать свою позицию более полно. Потому что столкнулся с тем, что иногда какие-то слоганы, отдельные фразы раскрываются совсем не в ту сторону, в которую ты вкладывал.
1: Конечно, для этого есть длинный формат. Но все-таки давай коротко познакомимся с твоей компанией. Естественно, все наши дети нас постоянно туда тянут. Какие факты ты бы сейчас назвал? Топ-5 фактов про свою компанию.
2: 26 лет в этом году, в октябре, исполнилось компании. 342 ресторана. Примерно 1-2 в месяц мы открываем. Больше 5000 сотрудников. И в этом году уже мы, надеюсь, превысим 20 миллиардов оборота. И в этом сегменте, в нашем, у нас такая ниша достаточно эксклюзивная. То есть это и не фастфуд, и не ресторан с официантами. Это фаст-кэжуал сегмент. Да. И русская кухня.
1: То есть, это один из ресторанов, который не копия, потому что очень многие были копии все-таки, да, там. Да. Ростикс, это там KFC, вот очень много форматов пришли из Европы. Сейчас, кстати, форматы идут из Азии, очень многие тащат сюда, по сути, формат.
2: Формат у тебя уникальный формат. В какой-то мере уникальный, да. Даже вот, например, если взять такие хорошие концепты, как фарш, Франклинс Бургер или вот почивший Black Star Burger, вот, они все-таки очень близки к тем форматам, которые до них были там 10 лет, 15, 20 лет назад сделаны. Вот. А здесь развитие органичное, ежегодное, не только вот по количеству заведений, но если вот взять, допустим, кухню, то лет 10-15 назад, наверное, четверти тех блюд, которые сейчас в топе продаж, их не было просто в меню. Буквально. То есть концепция, вернее, идея как выглядит. Мы подсматриваем на рынке, что есть интересного, какие вкусы, какие продукты. Ну, например, вот лисички. Ну, идея показалась интересная. Мы с моим заместителем приходим к маме и говорим, вот есть лисички, вот что с ними можно сделать. Ну, это самое простое, например. И родился фестиваль лисичек. Там блины и этот суп с лисичками. Вот. Или осетрина. Там и салат с осетриной, и блинчик, и уха с осетриной.
1: Ну, основные бестселлеры все равно, наверное, вечные, правильно? Какие топ-3 позиции?
2: Не, ну, топ-3 с первого дня – это блин с ветчиной и сыром, естественно. А вот дальше как раз это созданные нами уже. И я смотрю, мне приятно, что в регионах многие концепции, они копируют нас, а не, допустим, там французские блины. Потому что там, например, очень распространены яйца, которые как добавка в блин. То есть там блин с ветчиной, сыром и с яйцом, например. У нас такого нет и ни у кого нет. А те блины, которые у нас есть, там богатыри всевозможные, семгой, они даже иногда названия кочуют из нашего меню в чужое, там блин Цезарь и прочее.
1: Очень. А у тебя получилось как классически, что очень долго было мало ресторанов, и постепенно-постепенно. Как это развивалось?
2: Ну, очень-очень плавно. И не было такого, что там стагнация на 2 года, такого не было никогда. Ну, то есть я даже вот за все время, может быть, и не вспомню ни одного дня, чтобы какой-то ресторан новый не открывался. Были, может быть, года, где мы там 8 точек открыли за год в Москве, там, и, не знаю, там 5 или 6 в Петербурге. Но в некоторые года было и там 25. Но было легче, когда в Москве и в Петербурге активно торговые центры возводились. Да. И сейчас, конечно, Москва – это такая мировая столица торговых центров. Это просто нонсенс. Вот я где не бываю, я до сих пор не могу поверить, что вот это произошло. То есть такого количества больших профессиональных ТЦ нет нигде в мире.
1: Как... Но количество квадратных метров на 1000 населения, Москва не чемпион.
2: Торговой площади,
1: да,
2: правильно?
1: Да.
2: Ну, потому что исторически опять такой дефект развития, очень мало возводилось коммерческой недвижимости.
1: Да,
2: то есть просто жилой дом стоит, а... Это даже интересное наблюдение. В Германии вот как-то я шел по Эрфурту. Старый городишко такой, и старая пешеходная улица, дома все там 18-19 век, там вообще 17-й. И на что я обратил внимание? Дом может быть невероятно красивые, с какими-то бюстами, барельефами, весь в золоте, но строго первый этаж, две витрины, входная дверь, а над дверью мощное большое пространство для вывески. То есть в 18 веке всегда торговля была, и для нее вот такая вывеска. Это почему я на это обратил внимание? В Москве как раз ввели код города, и невозможно было. На некоторых наших ресторанах вывески вот буквально вот такие. Представляешь, вот ты с 200 метров смотришь, там вот вывеска вот такой высоты. Уже такой вот код ввели. И на домах, если ты сделаешь больше, ты закроешь вот эти архитектурные детали. А немцы строили сразу для торговли.
1: Получается, плавный рост, постоянный такой ритм. В какой момент ты уже понимал, что тема точно летает?
2: Ты удивишься. В первый момент, как я увидел теремок, который работал в первый день. То есть я немножко так как боялся, я даже не пришел к открытию. Это был первый...
1: Это 98-й год.
2: 99-й, в феврале как раз. В 98-м началось конструирование концепции. А в феврале была первая торговля уже за живые деньги на Поклонной горе. Ну, я всех обучил, все настроили, все должны были привезти. И вот там в 10 утра открыться. Ну, а я поехал... Ну, чтобы не мельтешить, там все знают, кто что делает. Думаю, приеду там 10:30. Приезжаю и вижу перед... Теремком стоит 40 человек в очередь. А еще рядом такой вот грустный товарищ, у него столик, и на столике какие-то термосы, какие-то коробки, и там блины готовые продают, которые они выпекли заранее. В два раза дешевле, и никого нет. И ко мне очередь. Поэтому я тут, я сразу и всем всегда и говорил, что идея, да, она... Классно, а именно от нас зависит, от нашего профессионализма, сможем ли мы из нее сделать крупный бизнес.
1: Да, получается, сразу пошло, вот да, прям формат да. Угадали, очереди, и потом даже не приходилось сильно менять формат, правильно?
2: А вот менять как раз приходилось, и это как раз очень такой классный вопрос, потому что, опять, по причине слабенького, маленького стартового капитала, там, ну, общий вот бюджет был на открытие там $90,000. В лучшем случае один дохленький ресторанчик мог бы открыться. А я поэтому решил, чтобы сразу все-таки это была сеть и на улицах, и поэтому это были уличные киоски. В Москве Тонары, а в Петербурге мой партнер Виталий, он запускал такие типовые киоски питерские.
1: Это очень маленькая площадь.
2: Да, там 4-6 квадратных метров. В Питере вот 4,5 квадратных метра, в Москве 6. А потом трансформация формата произошла, когда мы начали открывать уже ресторанчики. Уличные и на фудкортах. Mm-hmm. И тогда меню как раз и появилось то, которое изначально задумывал. Просто я изначально и не думал, что это только блины. То есть речь шла все-таки про русскую кухню, про супы, которые там, ну, их достаточно много.
1: Это тоже русская такая особенность, суп очень популярный, да.
2: Приезжал Пьер Ганьер, такой звездный мишленовский шеф из Франции, он как раз поездил по России много, изучал, смотрел рецепты, и у него два вывода. Первый, вы недооцениваете свои супы, это прям реально бомба, потому что ну, у нас там что, буйобес и луковый суп, и все. А у вас вы как-то собрали так вот эти все супы, и вы их едите, главное. То есть это такое ваша сильная сторона кухни. А второе тоже неожиданное, говорит, для меня, что носитель кулинарной культуры в России – это женщина. Потому что у нас, ну, как, ну, шеф, все шефы – мужчины. Ну, это редкость, женщина-шеф-повар. А у вас, говорит, чтобы поесть русскую кухню, надо идти кому-то домой, и вот там вас накормят русской едой.
1: Слушай, ну 90 тысяч все-таки большой стартовый капитал, потому что тогда, в 98-м году $90,000, это, образно говоря, это как сейчас $1,000,000.
2: А, ну тогда поправочка, знаешь, какая? Ну, 90, да, но моих там было 30. То есть 60 – это с прошлого бизнеса, который просто спикировал. Это остались денежки, которые я у товарищей, знакомых, друзей просто взял в кредит.
1: Они верили в тебя? В тебе в этот момент сколько лет было? В этот
2: 28.
1: Момент? Ну, и уже какие твои друзья считали, что тебе можно доверить деньги в долг?
2: Ну, я эти деньги уже к тому моменту года два, наверное, использовал для расширения оборотного капитала. Я же торговой, оптовой торговлей занимался. Ну, не оптовой, а я оптом закупал и продавал через московские универмаги технику. И для закупок я у ребят... Это бывшие выпускники тоже Московского университета, прям, ну, реально, друзья мои. И они мне доверили.
1: Получается, ты наторговал своих 30 тысяч и взял еще из оборотного капитала деньги твоих друзей, переложил просто в новый бизнес. Они никакую долю, ничего не получили. Просто ты брал под
2: проценты. Не-не, я просто расписку под проценты. Причем я даже, вот сейчас мы говорим, там, ставка какая-то. Реально, 60 тысяч были 28 годовых.
1: Под 28 годовых ты брал?
2: В долларах, да. Я в долларах
1: брал. Дорогие деньги.
2: Да.
1: И как быстро ты их вернул? Сколько?
2: Года через два. Где-то 2.5, вот так. Как раз уже пошел период такого банковского кредитования, и уже это, конечно, другие были более щадящие ставки.
1: Здорово. Ну, слушай, такая редкая история. В основном все там долго мучаются, там меняют, ищут. А у тебя прямо открыл,
2: слушай,
1: пошло.
2: Слушай, ну, ты знаешь, смотри, еще раз. Если бы не было перехода на фудкорты, а потом не было перехода с фудкортов в современный формат ресторана с посудой, то это точно бизнес бы уже стагнировал. Mm-hmm. Был бы оборот сейчас не 20, а, ну, 7 или 8, например, вот так. Это просто гарантированно. Я же просто по показателям это все видел. То есть это не моя фантазия, что надо развиваться, хочу ресторан, хочу посуду. Или там торговать. Ну, с киосков на фудкорты, в общем-то, логичный переход, потому что, ну, понятно, более солидный, серьезный формат. Но с фудкорта переезд в рестораны – это такая, ну, можно даже сейчас сказать, смелая задумка, идея. И мы ее продолжаем реализовывать. То есть мы сейчас стараемся в год там 3-4 ресторана с фудкорта перетащить в формат ресторана. Почему не больше? Во-первых, это не настолько идеально окупается, как новый ресторан. Ну, потому что мы же имеем оборот. По сути, мы ресторан закрываем и делаем новые большие инвестиции. Ну, и не всегда хорошие помещения по хорошим условиям доступны. Поэтому постепенно вот такой вот план выехать из концепции фудкортов совсем, но не переезжая с торговых центров.
1: Да, но это не фундаментальное изменение, по сути. Это, да, есть как бы формат меняется, да, но фундаментальная ценность остается.
2: Ну, фундаментально на фудкорте просто там были только блины, там, скажем, видов 20, да, а фундаментально появились супы, салаты, вторые блюда, пельмени.
1: Более полезная еда.
2: Кухня, да, она глобально расширилась. И еще момент в самих блинах, опять, тут уже, наверное, три четверти топовых продаж, кроме вот блина с ветчиной и сыром и какого-нибудь там блина с вареньем клубничным, это все как раз последние 15 лет. И опять же, без них на примитивных начинках ничего бы не получилось. То есть мы делаем очень, ну, серьезные собственные в нашем цеху, сами солим рыбу порционно, сами запекаем в своих маринадах буженину, куриную грудку. То есть это такая очень тонкая. То есть если вы работаете на готовом сырье, вот, которое поставляют с фабрик, оно же все один и тот же вкус. То есть вы в разные рестораны пришли, а вкус один и тот же. А у нас это свое, поэтому вкус свой.
1: Слушай, так интересно. Ну вот смотри, любая компания, которая вот так доходит до 400 там точек, это некое явление. Потому что конкурентов, я себе представляю, было много.
2: Были серьезные. Один у меня забавный эпизод был. Помещение в аренду хотели снять, и мне назначили встречу с собственником. Ну, с представителем собственника. Я приехал, он говорит, ну, а что там, как вот блины, теремок? Я ему многое рассказывал. Так откровенно все, душевно. И он такой, блин, как-то неудобно. В общем, ты знаешь, я вообще и приехал из Америки, и у меня задача сделать вот с блинами тоже фастфуд. Просто ты такой, вот так мне все рассказал, мне как-то так неловко теперь стало, короче. Я говорю, молодец. Сначала все рассказал ему, потом он мне признался. Ну, я не буду светить, но это, в общем, такая известная компания московская, они вкладывались в этот проект, открыли 6 точек, при том, что у них были там сотни вообще ресторанов, и не пошло.
1: В чем причина, как ты думаешь?
2: Вот это... Ну, причина, мне кажется, вот тут вчера попалась мне концепция подход менеджера и подход основателя.
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: Вот им не хватало, мне кажется, личного участия. То есть это очень тяжело душевный проект запустить командой менеджмента, который там так. Ты в Америке же чем-то управлял? Сетевым ресторанами? Ну, тут тоже сетевой ресторан. А это, ну, так не работает.
1: Кстати, есть фильм «Основатель», кто-то про Макдональдс, там тоже. Там он, кстати, говорит, что имя, название очень важно. На твой взгляд, название важное? Вот «Теремок» все-таки классное название.
2: Тоже мама придумала. Я ее попросила.
1: Какая доля у мамы? Рецепты она, название она, локация она.
2: Не, ну она создала, вот если серьезно, да, кроме названий и рецептов, она еще школу блинопечения тоже создавала. То есть методика выпечки, там лишние движения и так далее. То есть это ее вот такое направление было работать.
1: Знаешь, мне кажется, это такая крутая история у тебя с мамой. Это просто, ну...
2: У нас хорошие отношения всегда были.
1: Вообще, иметь какой-то проект с мамой, что она чувствует свой вклад, и это же так круто вообще.
2: Слушай, так даже, знаешь, интересно, я когда в школе учился, это же СССР еще времена были, я ей обещал, что ей нравилась кухня всегда готовить, хотя она музыкант по профессии вообще, пианист. Я говорю, я тебя в Париж повезу. А она как так Париж хотела увидеть. И, в общем, я когда уже, вот, сказать, повзрослел, в 98-м мы туда поехали. Я говорю, все, вот я же тебе обещал, поехали. И мы там как раз на Елисейских полях увидели, как эти все пекут блины. Вот. И благодаря вот этому даже обещанию, которое я сдержал, я, в общем, укрепился. Вернее, не укрепился, я как бы зацепился, вот так скажем, за идею. А запустил уже как раз, потому что благодаря вот этому кризису предыдущий бизнес, он просто обрушился. Вот, поэтому вот мне даже жалко, когда у людей бизнес деградирует плавно, и это как вот лягушка, которую медленно варят.
1: Да,
2: то есть
1: ты
2: вроде бы что-то есть, что-то надо делать, и ты выпрыгнуть не можешь, да, из истории.
1: Очень
2: и
1: трудно.
2: Вот медленно тонешь, тонешь.
1: И обычно все ресурсы сгорают, а вместо того, чтобы их перенаправить.
2: И время теряется, жизнь, она конечна.
1: Да,
2: то есть в этом смысле вот кризис, он, конечно, в любом случае очень будет, ну как, это стресс мощнейший, да, то есть...
1: Там была острая боль.
2: Это острая боль, позитивный стресс, но ты через него перешагнул, и дальше у тебя все, перспективы развития. А если так медленно будешь гаснуть, это все вообще в алкоголизм уйдет или еще куда-нибудь.
1: А в этом смысле кризис 98-го был такой резкий, быстрая боль и быстрый отскок.
2: Да.
1: Даже вот такой вяло текущий кризис.
2: Сейчас, кстати, ругают, что Центробанк, надо, говорит, некоторые экономисты говорят, надо было вот когда начали повышать ставку, надо было сразу зарядить 30 вообще. И все бы, все успокоились, все бы встало, а потом бы потихонечку снижали.
1: Но они и так достаточно смелые шаги делают. Знаешь, в других странах там повышают там по чуть-чуть.
2: Да, но это очень такой интересный, конечно, эксперимент. У меня свой взгляд есть. Я, во-первых, вижу, что вот эта высокая ставка, вот в тех бизнесах, которые работают, она приводит к тому, что слабые бизнесы уходят.
1: Да.
2: И расчищают место для сильных, и у сильных не так все плохо, как могло бы показаться.
1: Конечно.
2: Но тонкость еще в том, что если не оказывать адресную поддержку, помощь или даже...
1: Да, происходит
2: какие-то...
1: несправедливость где-то, да.
2: Не, новые проекты, я про новые проекты, они могут, конечно, не запускаться, они могут быть очень нужны. Ну, то есть какое-то предприятие деградирует, например, да, делает важную продукцию. Кто-то хочет новый завод построить, а реально со ставкой 21 ты не запустишься.
1: Да.
2: Вот. И получается, старый умрет, а новый и не возникнет. Вот тут нужна адресная работа. Ну, Минпромторг, наверное, понимает.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Сия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: У каждого человека есть некие границы личного пространства. И каждый человек имеет право эти границы охранять. Если этих границ нет, то нельзя ожидать, что тебе будут уважительно относиться, и ты получишь от этого мира то, что ты хочешь, что ты будешь счастлив. Очень часто эти границы являются следствием родовых программ. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика, это родовые программы моей семьи, моей нации, моего рода, это родовые программы моего общества, религии, идеологии и ограничивающие убеждения. И вот в рамках этих родовых программ и формируется тот набор красных линий, которыми себя окружает человек и не позволяет их пройти. Притом именно не позволяет. Весь окружающий мир, знаете, как собака, все время будет пытаться тебя укусить, посмотреть, что можно, что нельзя. Также окружающий мир будет захватывать все территории, которые ты не охраняешь. Вы обращали внимание, что есть женщины, в присутствии которых мужчины никогда не будут материться? Притом это дело не в мужчинах, дело в ней. Есть женщины, которые, выходя замуж, сами позволяют, что мужчина опускается, теряет бизнес, спивается. Это родовые программы. Первое, чего нельзя прощать, это предательство. Но я бы здесь хотел добавить один важный момент. Та же, как корпоративная культура на любом предприятии, та же культура отношений внутри семьи, пары, формируется на базе четырех основных позиций в организации. Это обязательно все сотрудники однозначно должны понимать, что вот за это меня уволят, за это меня накажут, за это меня...

0: поощрят, а за это меня повысят должность. То же самое и в семье. Обязательно нужно определить рамки, и их нужно обязательно говорить. У каждого в семье свои принципы и правила, и он их будет транслировать, когда создает свою семью. Если что-то можно было родителям, то ребенок априорно считает, что ему можно будет это в своей семье. У меня была история, пришла одна моя сотрудница. Очень достойная девочка, которая нашла себе очень достойного мальчика. Ну, правда, они вместе в школе учились, поэтому и искать-то не надо было. И она приходит, ревет. У нас свадьба на следующей неделе, а он такое сделал. Я говорю, я не буду спрашивать, что он сделал. Ты как-то с ним поговорила? Да, я к нему подошла. Говорю, как ты мог, как ты мог? У нас свадьба через неделю, а ты вот так поступил. Знаете, что он мне ответил? Что? Он ответил так, слушай, ты выросла в семье военных. У вас были свои правила внутри семьи. А я вырос в семье врачей. То, что твой папа военный не позволял ни себе, ни членам семьи, мои родители спокойно позволяли. Я вырос в семье, где можно так поступать. А ты выросла в семье, где нельзя так поступать. Я ничего плохого не сделал. Мы с тобой не договаривались, что я так не буду поступать. Вот если бы мы договорились, и ты сказала, что так нельзя, так нельзя, так нельзя, и я сказал, да, я с это согласен, и я это нарушил, вот тогда это предательство. Но если мы не договаривались, я же не знал, что ты считаешь, что так нельзя. И она сидит, ревет, говорит, ну и что мне ему сказать? Я говорю, ты знаешь, ты не обижайся, но он прав. Поэтому эти рамки, что вы сами считаете оба предательством, обязательно нужно говорить, иначе каждый воспринимает это по-своему. Второе, чего нельзя позволять, это публичные оскорбления и унижения. Можно критиковать, но лучше это делать, конечно же, один на один. Когда близкий человек в присутствии других унижает либо оскорбляет, это, конечно же, совершенно недопустимо. И ни в коем случае нельзя позволять на эти территории заходить, потому что если один раз это позволить, это будет повторяться. Следующее, чего нельзя позволять, это неуважительного отношения к вашей работе, к вашему хобби, к вашим увлечениям. Каждый человек таков, как он есть. Он сам выбрал эту работу, она ему нравится. Он уважает себя за то, что он специалист. Человек выбрал себе хобби, какое бы ни было. Даже взрослый человек может иметь хобби, достаточно смешное, например, собирание спичных этикеток. Но это его увлечение, это его мир. Мало того, ты же с этим человеком принял решение быть вместе, приняв его таким, как он есть. Ты его полюбил таким. Мало ли что может измениться, если ты его поменяешь. Может измениться все. Ты принял человека таким, как он есть. Уважай все, что вокруг него. Его работа, хобби, его мир, интересов, его семью и его привычки. Следующее, что нельзя допускать, это обвинение в неудачах другого человека. Когда все время человек перекладывает в себя ответственность, считает, что виноваты все, кроме него. Очень некомфортно жить с человеком, который все время считает, что все кругом виноваты или все кругом обязаны. Это опасная позиция. Человек не развивается, человек не самокритичен, человек не анализирует. Чаще всего в проблемах, конфликтах виноваты и обстоятельства, и каждый из участников. Но тот, кто не делает выводов из этого, обязательно это повторит. Следующее, что нельзя позволять ни ему, ни ей, это жестокость и применение силы. Мы уже говорили о том, что уважающийся человек, если он сильный, он никогда не позволит себе применять силу. В этом-то и есть его сила. Что он, владея силой, не будет ею злоупотреблять. Следующая черта, которую неправильно терпеть, это жадность. Конечно же, разные форматы отношений, вот те самые социальные родовые программы, в разных обществах по-разному принято делить ответственность, финансы. В Европе люди до дня свадьбы платят каждый за себя. Если люди объединяются вместе, первое, что они объединяют, это они объединяют свои бюджеты, свою экономику. Иначе не получится семьи. И, конечно же, когда внутри возникают неравновесное, неравномерное, несправедливое распределение, это, безусловно, вызовет проблемы. Конечно же, финансы и другие ресурсы надо планировать, и обязательно нужно договориться, как это происходит. Сколько человек оставляет наличные затраты из того, что заработал? Как расходуются совместные средства? Какие правила распределения, какие приоритеты? У каждого свои представления. Опять-таки, представления формируются тем, как это было устроено в его семье, в его обществе, в его религии. Есть общества, в которых женщину даже не пускают за стол. А есть общества, в которых, наоборот, самая старшая женщина является главой семьи. Совершенно разные устои, разные привычки, разные традиции. И поэтому люди, когда объединяются, нужно обязательно договориться, по каким правилам они играют. Теперь давайте поговорим, какие фразы опасны в отношениях друг с другом и каких фраз надо постараться избежать самому и не позволять другому человеку. Первое – это после какого-то публичного оскорбления. «Да я просто пошутил, чего обижаешься?» Или «Я просто пошутил, а чего обижаешься?» Опасная история. Человек выкручивается, самооправдывается, но при этом не собирается меняться. Опасная фраза. Следующая фраза опасная. «Опять тебе чего-то хочется?» Каждый человек имеет право хотеть и высказать это. Особенно опасно, когда люди начинают обвинять друг друга в сексуальных желаниях. «Да ты все время хочешь!» Так можно отбить желание насовсем. Сексуальные отношения – это отношения ребенок-ребенок. Это отношения бессознательных, это игра. И в них ни в коем случае нельзя впускать логику или структуру сверхсознания. В транзактном анализе есть понятие пересекающихся транзакций, которые однозначно приводят к конфликтам или потере желания общаться. Так вот, сексуальные отношения – это игра. Это игра между двумя бессознательными. Это отношение ребенок-ребенок. Если вдруг кто-то из пары вдруг встает в позицию взрослого логики, а ты руки помыл, сразу пропадает желание. Или в позицию сверхсознания, в позицию родителя. Ой, это неприлично. Все, тут же пропадет желание. Поэтому одно из самых опасных обвинений – это обвинение в сексуальных желаниях. Оно способно разрушить сексуальную жизнь пары. Еще одна опасная фраза – «ты это не заслужил» или «ты этого не заслужила». Человек не обязан заслуживать. Вот это «дашь на дашь», вот эта покупка отношений через получение каких-то благ – это опасная история в отношениях. Правильные отношения – это когда люди делают что-то хорошее просто так, а не за что-то. Очень опасная фраза «вот я тебя люблю, а никому другому ты не нужна» или наоборот. Да кому ты нужен такой? Такая манипуляция, такая угроза, такое внушение, что ты никто, и я последний человек, который готов с тобой жить или готова с тобой жить. Очень опасно. Вода камень точит, через какое-то время человек перестает уважать сам себя и действительно боится, что если не этот человек, то никто со мной больше не будет. И последняя фраза, которую надо опасаться и говорить, и не выпускать, чтобы ее говорили, это «не нравится? Ну не живи со мной». Это тоже манипуляция. Самое страшное в отношениях – это манипулирование. Есть несколько форматов отношений между людьми. Есть развивающие отношения, есть манипулирующие отношения. Развивающие отношения всегда, коммуникация между людьми приводит к увеличению количества степеней свободы. А манипуляция всегда приводит к уменьшению количества степеней свободы. Вот эта фраза, она приводит к уменьшению количества степеней свободы до двух. Либо со мной, либо не со мной. Есть еще более страшная манипуляция, которая называется совет. Потому что она приводит ситуацию к всего лишь одной степени свободы. Возникает иллюзия, что дающий совет знает больше, чем ты, разбирается в этом больше, чем ты. Совет можно позволить давать кардиологу по поводу твоего сердца, а юристу по поводу документов. Но нет ни одного человека на земле, которому можно позволить давать тебе советы относительно твоей жизни. Потому что в чем-чем в твоей жизни разбираешься только ты.
1: Мысли вслух.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Счета в цифровых рублях, какие операции с ними защищены банковской тайной, какие традиционные безналичные счета. В Банке России подтвердили это в ответах на вопросы граждан на платформе МАКС. Регулятор развеял распространенные мифы о цифровом рубле, в частности о том, что он используется для контроля за платежами граждан. В Центробанке отметили, что цифровой рубль – это инновационная технология, которая станет следующим этапом развития безналичных платежей и переводов. Платформа, на которой он функционирует, принадлежит Банку России, а не коммерческим банкам. Это освобождает пользователей и бизнес от ограничений, лимитов и комиссий, которые могут устанавливать конкретные банки. Для физлиц все транзакции бесплатны, а для бизнеса предусмотрены минимальные тарифы. В Банке России подчеркнули, что цифровой рубль является дополнением к существующим платежным инструментам, и его использование будет добровольным.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арадажеда. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Наши главные зоны мозговые, которыми мы так гордимся все, вот лобные доли, которые, они что делают? Это вот решение задач. Задач не 2 плюс 3, а жизненных. Выбор, мотивация, умение планировать свое поведение. Наиболее сложные когнитивные вещи делаются лобными долями. Они зреют до 20 с лишним летнего возраста. Ребенок, который в состоянии встать не на свою точку зрения, а на чужую, раньше лет 5 этого просто не может сделать вообще. Когда ребенку говорят, у тебя лежит в кармане конфета, ну, в общем, специально строится эксперимент, из результатов которого следует, что ребенок считает, что то, что знает он, знают все остальные. Mm-hmm. Хотя все остальные не могут знать, mm-hmm. если у него конфета. Mm-hmm. Вот умные психологи, а как в любой науке есть умные, есть глупые, они прямо говорят, что очень хорошим показателем зрелости на этом этапе мозга является способность соврать. Потому что это мы потом ребенку скажем, что врать нехорошо, там, потому что это значит, что он начал понимать, что его умственное содержание непрозрачно для других. Это когнитивно хороший показатель. Он нравственно плохой, но это следующий шаг. Тогда, когда до ребенка дошло, что он может что-то делать, чего вы не узнаете, это говорит хорошо о его мозге.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко. Особенно летом. Горцев мучила лихорадка. От болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
3: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду без карты, без поддержки и без четкого понимания цели и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель. И самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни? Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, который которому можно обратиться, это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде – потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, 5-й решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы на период Рамадана хотели привезти финики. Точнее, не хотели их привозить, мы хотели просто купить у оптовика и, соответственно, там на полках реализовать. Что мы сделали? Я вот своему вот партнеру, другу предложил, я говорю, давай съездим в Иран, давай уже выйдем в первоисточник и так далее. Начали изучать тему фиников, оказывается, вот эти большие, крупные, там, Саудовская Аравия, а именно маленькие, вот сорт Мазафати называется, выращиваются в Иране. Что мы делаем по-казахски, да? Среди друзей и знакомых, кто вообще как-то с Ираном связан? Один друг посоветовал свою тетю, которая торговала в свое время иранскими коврами, короче. Мы на нее вышли, вот она говорит, ребята, я Иран знаю как свои пять пальцев. Сорт Мазафати, который вы говорите, это на самом деле бренд-нейм, да? Типа это не сорт, а имя на коробочке. Финики, они говорят, в Африке финики. Короче, ей летите в Тегеран, там есть мой человек, он встретит, он вам там все объяснит. Прилетели в Тегеран, знать никого не знаем. Этот человек нас встретил, мы ему объясняем суть дела, спрашиваем, чем ты занимаешься? Ты финики продаешь? Он говорит, вещи продаю. Что тебе надо? Я говорю, финики нужны. Я говорю, вот такой-такой-то сорт. Он говорит, так, подожди. Это тебе обойдет вот столько. Какую-то цифру просто взял, наобум сказал. Мы говорим, подожди, братан. Так не работает. Я говорю, ты оптовую цену дай. И в итоге он говорит, ребята, ладно, говорит, нам не по пути, я эту тему не шарю. Но езжайте, говорит, в город Керман. Есть человек, который вас встретит, и он вам покажет финики. Мы же в Иране. Уже назад дороги нету. Дальше история с этими финиками не закончилась. Мы, оказывается, не в тот город полетели. И, оказывается, это сорт, то, что нам сказали на коробке, Мазафати называется, это, оказывается, не так. На самом деле существует сорт Мазафати. Вообще фиников 400 видов. Оказывается, тот, который мы хотим, это в городе Бам продается. Надо было туда лететь. У нас, кстати, встретила женщина, бизнес-вумен.
2: В Баме.
1: Очень шустрая, очень быстрая. Встретила, нам все показала. Говорит, так, ребята, все, машину заказывайте. Мы о цене договорились. Я говорю, а как заказать? Главное, мы прилетели.
2: Понятно должно быть, по идее.
1: И мы своим логистам звоним, они вообще не в курсах, типа, как с Ираном работать. Вот тогда я увидел истинную вот эту, знаешь, человека-предпринимателя, вот предприимчивость. Она такая, что, нету машины? По нашим глазам смотришь, что у нас нету машины. Сейчас, подождите. Берет, там пару звонков делает, и буквально через 3 часа у нас, короче, прикинь, фура с алматинскими номерами и чимкентским прицепом. Оказывается, иранец, который супруга с Казахстана. Вот он часто ездит так. Все, загрузили мы свои финики и благополучно начали тут налаживать эти международные связи, контакты.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю, и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того,

0: Притчи народов мира.
1: Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет 5-летний сын.
2: «Папа, можно у тебя кое-что спросить?»
1: «Конечно. Что случилось?»
2: «А сколько ты получаешь?»
1: «Зачем это тебе?»
2: «Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?»
1: «Ну, вообще-то 500. А что?»
3: Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами.
2: «Пап, ты можешь занять мне 300?»
1: «Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку?» — закричал тот. Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. «Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да ну их с ними, с 300!» Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели.
4: «Ты не спишь, сынок?» — спросил он.
2: «Нет, папа, просто лежу».
4: «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил. У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил».
3: Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш

0: сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал купюры и затем снова посмотрел на отца. «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» – проворчал тот.
1: «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит», – ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю 1 час твоего времени?»
2: «Приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов, кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Совет директоров Центрального банка России принял решение уменьшить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, установив ее на уровне 14,25%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 19 июня по итогам заседания. Отмечается, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, но остаются жесткими. Инфляционные ожидания остаются высокими, что может замедлить снижение инфляции. Банк России прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4,5-5% в этом году. Устойчивая инфляция ожидается вблизи 4% во второй половине этого года, а в следующем году и позже она будет соответствовать цели. Активность инвесторов после охлаждения в начале года немного возросла, но все еще остается сдержанной, отметили в Центробанке. Понижение ставки стало 9-м подряд для Центробанка. 24 апреля регулятор уже снизил ее на 50 базисных пунктов до 14,5%. Также в Центробанке сообщали, что по прогнозам экономистов, средняя ставка в этом году составит от 14 до 14,5%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас мне интересно твое мнение. Люди, которые работают в компании, они гораздо более толерантны к ошибкам, неправильно принимаемым решениям каким-то,
2: конечно,
1: да?
2: Потому
1: что они не боятся того, что что-то, какая-то кара на них спустится.
2: Одна из как раз больших проблем бюрократии, про это все время говорят, да, это вот типа нулевая терпимость к ошибкам.
1: Да, система штрафов и так далее.
2: Вот, на наш взгляд, это то, что убивает всю инициативу.
1: Угу.
2: Вот. И, конечно, в этом смысле есть вот такая философская история, да, что как бы, а как? В этом смысле нету штрафов. Нет, каждый может попробовать, да. Но при этом мы все понимаем, что все могут ошибиться. Это нормально, да. Понятно, что у нас, естественно, есть система, да, которая, так скажем, у нас одни из самых больших ошибок — это открытие магазинов.
1: Угу.
2: Да, и понятно, что когда спрашивают, там, сколько вы закрываете, ну, конечно, закрываемся. Да, потому что ошибки вместе открылись там неудачным.
1: Статистика
2: вот.
1: Просто.
2: Да, ну потому что невозможно.
1: Невозможно.
2: Если
1: да,
2: ты боишься, что тебя там, не знаю, отрубят там, тебе палец, да, ну как бы ты, наверное, просто перестанешь открываться. Ну, то есть будешь открываться только в гарантированных местах, да. Естественно, потеряешь кучу мест, которые они не гарантированы, но там было бы выстрело, да. Естественно, что среди тех, кто открывает, да, ну там по статистике определяется, кто лучше. Да, в основном говоря, прогнозируют. Если как кто-то открывает, я там 10 открыл, все неудачно, ну, наверное, 11 просто ему не дадут открывать сама команда.
1: Ну, понятно, то, что команда сама посмотрит на статистику и скажет, блин, неэффективно, да, у тебя не получается, давай
2: подойдем. Не получается, просто не твоя работа.
1: Да.
2: Тебя почему-то не получается, да. Поэтому все равно, то есть вот это ошибки, все равно надо ими следить, да, и все время как бы улучшаться, да. И мы называем это, есть тоже вот такая у нас одна из любимых книжек, «Принцип черного ящика», и там... Черный ящик – это как оранжевый ящик самолетный. То есть идея в том, что если что-то произошло, вот понятно, что там они говорят про падение Боингов, вот, то нужно внимательно разобраться, что было, для того, чтобы стать лучше. И у них есть очень прекрасный образ, что невозможно научиться, там, условно, в гольф играть там, в темной комнате. Да? А по сути бюрократия, там, да, менеджмент – так и звучит, да, то есть менеджеры, там, условно говоря, бьют клюшкой, но не видят, куда попали, да, им только говорят, там, типа, возьми левее, возьми сильнее, там, да, и тому подобное, да, мы же говорим просто, а давайте выйдем в открытое поле, да, и вы будете, как бы, этот мячиком бить, ну, это идея из книжки ровно, да, и там даже буквально столько, что есть профессий, в которых настолько не принято, условно, учиться, да, это единственный способ обучения, да, выйти и смотреть на результаты своих ударов.
1: Ну, это вот то, что мы с тобой изначально обсуждали, что книжки по менеджменту, они написаны теоретиками, а не практиками,
2: да,
1: которые ни разу не сталкивались, и ты понимаешь, что это теория. И, но при этом про вот эту вот систему штрафов и так далее, насколько я понимаю, мне очень понравилась идея, это, по-моему, твои прям слова буквально, что если работа выполнена, неважно, как она выполнена, она должна быть оплачена.
2: Да.
1: Это может, если ты ее сделал плохо, это может повлиять на твое будущее, но в моменте ты сделал работу, она должна быть оплачена.
2: Строго,
1: вот это
2: строго.
1: Очень интересная идея.
2: Да, поэтому
1: целом.
2: У нас нету, в системе нет ни одного, и мы прямо категорически против, чтобы система зарплаты, бонус зависел от качественного показателя, только от количественного. А все KPI от качества.
1: Да.
2: Вот, и это как бы...
1: А качество, оно всегда субъективно?
2: Во-первых, всегда субъективно. Во-вторых, действительно, когда человек вот, как бы, там, что-то ну, косякнул, да, то там, то же самое курьер, ну, или там, таксист,
1: да.
2: Яндекс, они же как выстрелили. Да? Если ты плохо обслужил, у тебя снижается
1: балл. Раз, да, в следующий раз меньше
2: ты,
1: получишь.
2: Ты уже наказан.
1: Да.
2: То есть, по сути, и нельзя еще раз наказывать.
1: Угу.
2: То есть, ты за эту поездку должен столько же получить. Да? И это, как бы, в этом смысле, это прям такая большая история, и поэтому у нас как бы наш совет, это то, что мы внедряем, да, то есть зарплата зависит от именно количественного результата.
1: Здорово. Я так понимаю, смотри, все, что вы делаете, по сути, оно проходит через какой-то ценностный вот цензор. Я не помню, к сожалению, как это у вас называется, но я помню прекрасный пример про то, что вы тестируете бесконечное количество гипотез, все эти команды постоянно что-то запускают, и какая-то из команд запустила алкогольное мороженое.
2: Да,
1: и
2: да,
1: это алкогольное мороженое, оно выстрелило. И когда встал вопрос, что давайте раскатаем это на все магазины, вы посмотрели на вот эту ценностную свою картину и сказали, нет, мы магазин здорового питания, к сожалению, алкогольное мороженое, да, дети будут и так далее, ну, то, что это не ложится. Как это называется и как это формируется штука?
2: Это у нас как бы такая двухуровневая система, да, вот именно действительно, что каждая команда может запускать эксперимент. Да. Более серьезное решение принимается, когда нужно масштабировать на всю сеть. Uh-huh. Да, и это прям, ну, во многих моментах, да, то есть с самим командам, ну, может быть, конечно, такое бывало, что какие-то мелкие вещи, не очень важные, да, масштабировались, но такие вещи, вот, как вот устроено, у нас есть управление единой концепцией, вот,
1: которое
2: мы тоже взяли из книжки Яспера Кунде, да, который очень, очень классно описал, да, и вот все время бюрократия об этом говорится, да, как научиться продавать не товар, да, условно говоря, а ценность покупателю, да. И вот эта единая концепция, это есть вот прямо про это. Да? В единую концепцию входит отдел продуктологов, которые, по сути, занимаются, ну, обещают, да, покупателям именно ценный состав продуктов. Да? И когда команда поэкспериментировала, да, у них получилось, они пришли в этот отдел продуктологов, а продуктологи, это их, вообще говоря, ну, по сути, ну, как бы в терминах бюрократии, должностная инструкция. То есть, чем они занимаются, да? И они сказали, а мы такой продукт, в основном, масштабировать не можем.
1: А он не ложится в нашу концепцию.
2: Да, но это не потому, что у них не было права вето на это их работа. Угу. Их работа запускать, условно говоря, продукты, вот именно, вот, которые пошли там массово всю сеть. Да, и они говорят, мы такой продукт запустить не можем, потому что мы нарушим наше обещание клиенту. Клиент будет расстроен.
1: Еще раз, как единое...
2: Управление единой концепцией.
1: Управление, да, единой концепцией. А вот идеи и, собственно, концепции, которые ложатся в эту единую линию, они каким образом туда приходят, в нее? То есть они же постоянно, я так понимаю, дополняются, докручиваются. Как это происходит?
2: Вот...
1: Это как генеральная линия.
2: Как ни странно это звучит, это есть люди, да, у которых это постоянно работает, это их профессиональная деятельность. Угу. И в этом смысле они ездят по выставкам, они читают статьи, да, то есть в этом смысле там действительно получается, одно время эта добавка была, там, условно говоря, вредной, потом прошли исследования, она стала, например, не очень вредной. Да. То есть это прям такая отдельная история. Угу. Да. Постоянно проводятся, условно говоря, опросы, да, угу, с покупателями, да, там, с тем же самым мороженым, с алкоголем. Это тоже, естественно, там, они провели опрос, да, и выяснили, да, что люди там, ну, условно говоря, там, как бы к этому отнеслись очень неоднозначно, да. Ну, то есть это у них, это прямо их профессиональная деятельность. И в этом смысле и нет человека, даже свет управляющий, в общем-то, скажу даже такой типичный разговор, да, там на свет управляющий выносится вопрос, давай, да, с мороженым, да, например, да, давайте решим, как бы, свет управляющих, да, типа, смотри, что с этим делать мороженым, да. Я скажу, мы можем час, как бы, пообсуждать, и решение всегда будет такое. Все решает УИК. Мы не профессионалы.
1: Мы можем, да, просто подискутировать.
2: Мы можем подискутировать, да. И в этом смысле вот у нас есть прямо специальные методики, да, и у нас достаточно много записано, как проводить вообще встречу людям, да, которые там 25 человек, как им решать. Вот буквально не обсуждать вот такие вопросы.
1: То есть вы можете обсуждать только то, на что вы влияете, да, конкретно.
2: Да, да, да. Мы никак не влияем на, условно говоря, продукты, да. Никто из нас нам не запускает продукты, мы это не обсуждаем.
1: Мне очень интересен такой момент. Ты фаундер, ты основатель. Как вот ты, бывает же, наверняка идешь, видишь, вот это надо поменять. Вот как, что у тебя в тот момент происходит? Ты же, по сути, в такой системе ты не можешь единолично повлиять ни на что.
2: А я и не влияю.
1: И даже, ты и не хочешь.
2: Я в этом смысле вот прямо точно прямо осознал, да, и в этом смысле я со многими предпринимателями, другими обсуждал, да, что на самом деле это, ну, по сути, вредно очень.
1: Да, потому что
2: надо, да, да, потому что действительно в этом надо разбираться. Угу. Да, и такой дилетантский взгляд, то есть, и мы всегда за это, да, что, условно говоря, да, то есть ты какой-то, ну, там, это есть, в принципе, 10 тысяч часов, да, то, да, есть, да, есть область, в которой ты действительно разбираешься, да, попытаться давать советы, ну, можно, да, но все мы знаем, да, к чему они приводят, да, то есть в этом смысле, если даже что-то тебе не нравится, да, что-то бывает не нравится, да, самое правильное, да, это, ну, во-первых, чтобы была построена такая система, что есть кто-то человек, ну, который, условно говоря, в этой теме разбирается, uh-huh, да, если никто не разбирается в теме, то это проблема.
1: Это, значит, проблема системная.
2: Это системная же проблема, да. И тогда свет управляющий должен разбираться, да, uh-huh. Если же есть человек, да, и это там, условно говоря, там что-то не нравится, да, и это и есть, вот, по сути, это как раз основная задача, да, что, ну, доверять этой команде, считать, что типа, ну, она, ну, так получилось. То есть не всегда бывает идеально. Uh-huh. Да, то есть это, значит, какой-то баланс был. То есть команда пыталась выявить баланс между там стоимостью, там, качеством, да, и скоростью развития. Да. И в этом смысле это, нахождение этого баланса – это очень сложная тема. И при этом, естественно, будут возникать вещи, которые, ну, скажем, Это, знаешь, как есть история, да, никогда не сдавай, никогда показывай работу в середине пути. Угу. Да, ну, то есть это тоже...
1: Заклюют.
2: Заклюют всегда, да. А он, по сути, всегда в середине пути, да, потому что постоянное экспериментирование, но всегда приводит к тому, что всегда есть какие-то проблемы, да. И вот в этом смысле бюрократии, как бы, да, вот считают, что нет проблем, но это же неправда. Всегда они есть, но они просто умалчиваются.
1: Ну да, да, делается все, чтобы создать видимость их отсутствия.
2: Да. Отсутствия, да. Всегда много проблем.
1: А как же, вот здесь такое уточнение небольшое, а как же вот предпринимательская интуиция, когда, знаешь, снизошло на тебя, ты чувствуешь, сердце тебе говорит на уровне тела, на кончиках пальцев, и ты чувствуешь, что надо так у тебя?
2: Я такого никогда не чувствовал, поэтому, да, я не знаю, что это такое.
1: То есть ты под такой все-таки через разум, логика, через вот эти призмы, ну, принимаешь решение?
2: В чем-то, да.
1: А по поводу вот этого вот концептуального вашего центра, в какой линии по отношению к клиенту он находится?
2: Ну, это прям совет управляющих. Это вообще один из первых людей.
1: А, один из первых, конечно, органов,
2: да,
1: вообще,
2: да? Потому что... И там Алена, 12 лет, ну, то есть она буквально с основания.
1: А, то есть вообще, в ней ДНК вообще прям вообще, пронизана. Так
2: она, по сути, она ДНК свою
1: отдала. Ну да, она и создала этот ДНК. Ну,
2: у нас вообще так получается, да, что у нас эти управляющие сейчас люди, там, 8 человек, вот, про которых мы говорили, да, они там больше 10 лет работают. Угу. То есть, в принципе, они дали ДНК. В этом смысле, там, почему я так, прям на полном серьезе считаюсь, я сейчас считаю сооснователем, да, ну, потому что в этом смысле это... Там, если в избенке еще действительно я был один, да, то вкус, это уже там 12 человек.
1: Я вот прямо сейчас сижу по ощущениям, и мне такое интересное внутри происходит, такие эмоции, потому что я, когда смотрел разные интервью с тобой, у меня всегда было ощущение, что ты как бы не очень хочешь рассказывать что-то, да, и так подзакрываешь, но я сейчас вот чувствую, что это дико интересно, мне кажется, я мог бы сейчас с тобой 3 часа разговаривать и обсуждать это, потому что это невероятно интересно, но тем не менее, учитывая нашу ограниченность во времени, я хочу подвести вот к... Тебе, мы мало говорили про тебя конкретно, а больше про идеи, которые ты транслируешь, и про тебя как предпринимателя. Вот я слышал много раз, что ты не предприниматель, что ты случайно попал, еще раз вот хочу на этом акцентировать внимание, но тем не менее, сейчас с колокольни своего опыта, с опыта 14-летнего построения компании, вот ты можешь подвести какие-то ключевые идеи и линии, которые тебе помогли прийти к этому? Потому что то, что ты сделал, это то, что вы с командой сделали, это действительно достойно гиперуважения и феноменальные результаты. Что лежит в основе всего этого? Какие идеи, какие принципы?
2: Смотри, мне достаточно легко отвечать, потому что из меня за год, за последний, это вытащили.
1: Навытягивали. Прекрасно. Давай сделаем это общедоступным.
2: Да, по сути, успешен либо только тот бизнес, да, который смог понять, да, в чем ценность для потребителя. Да, и, наверное, вот именно чем-то мне повезло, да, что я там работал в компании, да, которая как бы, такие идеи были, да, что бизнес не только про деньги. Вот, и ну, в каком-то виде, может быть, так достаточно гипертрофировано у нас когда-то это бывало, да, сейчас оно уже оформилось в концепцию, да, потому что вот именно если думаешь только про ценности покупателям, да, забываешь про финансы и там, про развитие, да, на самом деле там... Ну, ничего хорошего не происходит, вот так скажем, да, то есть никогда нет баланса, да, и в этот смысл мы смогли добавить вот к этому ценностному предложению, да, внимание, да, потребителю, еще все-таки, да, что это должно быть экономически оправдано, ну и с развитием, да, поэтому основной бизнес – это именно понять, а что нужно потребителю, то есть не пытаться ему продать там свое какой-то продукт, свою технологию, да, на чем… На мой взгляд, и погорают почти все. Да, почему не получается? Да, потому что я люблю свою технологию. Я вот,
1: блин, неважно, кто что про нее думает. Да, важно, что я про нее думаю.
2: Да, да. Вот важно понять именно, на самом деле, что нужно людям.
1: Супер, здесь зафиксировали. А если говорить про тебя лично и про твои личные качества, что тебе больше всего помогает? Я не знаю, опыт физтеха. Я слышал, ты где-то сказал, вот этот физик-исследователь, да?
2: Да, это у нас...
1: Физик-экспериментатор, да, ты это назвал, это, да?
2: Да, потому что физтеха там номер один... предпринимательский вуз,
1: да, да, по всем параметрам. Судя по параметрам, как бы, вообще бесспорно.
2: Да, вообще, да. Вот, и мы это как бы тоже много раз обсуждали, и это мы, в общем-то, и преподаем в нашей школе, да, действительно, вот этот лин-подход, да.
1: Да.
2: На самом деле, выдвигая гипотезу, ну, как это прямо вот как бы в бизнес-сообществе, да, этот лин-подход, выдвинь гипотезу, условно, поставь эксперимент, посмотри результат, и продолжай дальше, да? Ну, это ровно физики так делают.
1: Ну да, да.
2: Это
1: да,
2: один
1: да.
2: к одному, что делает
1: физику. Ты много-много-много раз ставишь эксперименты, пока не получишь какой-то удовлетворяющий результат.
2: Есть вторая тема, которая, на самом деле, тоже вот особенно мне пришла сейчас вот это с трансцендентностью. вот этот нематериальный мир, да, да, это мир, так скажем, символов, да, который невозможно пощупать. И вот физиков, ну, вот МФТИ, да, очень много предметов, да, которые, ну, теоретически относительно Эйнштейна. Почему он сказал, что Достоевский, да? Ну, потому что это умение понимать то, чего не бывает, да. И вот есть у нас разные предметы, это какие-нибудь там, да, теория функций косвенного переменного, да, то есть это вещи, которые не существуют в материальном мире, да. И вот физиков учат, да, как мир, там, условно, представить вот таким, типа, моделями, да. И вот есть такая, как бы, такой, знаете, как, тип наблюдения, да, что физик, там, да, который выучил этот трансцендентный мир, там, ты в КП, да, он элементарно выучит бухучет, что тоже является, да, но тот, кто выучил бухучет, никогда не выучит ты в КП.
1: Здорово.
2: Да? И в этом смысле как раз вот чем хороша вот эта физическая подготовка, да, она позволяет действительно, вот, скажем, погрузиться, да, понять, что существует нематериальный мир, да, и очень много, вот все, что мы говорим, вот эти ценности, как устроена компания, менеджмент, да, это нематериальный мир, да, то есть это вот, там, не знаю, юрлицо даже, это уже нематериальный мир, его не существует,
1: да,
2: да, это надо понимать, да, и в этом смысле это вот, и надо учиться, в основном, рассуждать, да, над теми вещами, которых не существует, это только у нас в головах.
1: В головах это чистая картинка, которую ты сам себе рисуешь, да, и создаешь.
2: А физиков ему постоянно об этом учат, да, вся физика современная, это только картинки в голове.
1: Супер. Мне очень понравилась эта идея. Пускай она будет финальной. Андрей, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, искренне доволен разговором. Скажу тебе честно, я перед встречей с тобой переживал, потому что я очень хотел, чтобы... Я понимал, насколько ты глубокий и интересный, но я очень переживал найти, как бы, какой-то... Поймать вот эти вибрации. Мне кажется, у нас удалось. Ты как сам оцениваешь?
2: Да.
1: Да.
2: Не, мне эта тема просто очень нравится, да.
1: Очень рад был.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ребят, пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком, и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит 1000 человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие, верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я опускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение, в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдаю неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

перераспределения силы. Первое, что нужно понять, в переговорах выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто контролирует позицию. Макиавелли писал, что государь должен оценивать не только свои силы, но и слабости противника. Тот, кто знает, чего боится оппонент, уже держит часть его решения в своих руках. Большинство людей приходит на переговоры с вопросом «какую цену мне предложат?». Стратег приходит с другим вопросом «какая у них точка уязвимости?». Переговоры – это анализ страха. Страх потерять сделку, страх упустить возможность, страх показаться слабым, страх потерять лицо перед начальством, страх остаться без поставщика, страх сорвать сроки. Макиавелли подчеркивал, если невозможно быть любимым и бояться одновременно, лучше быть тем, кого боятся, но не ненавидят. В переговорах это означает следующее. Вы должны создать ощущение, что с вами нельзя играть, но с вами выгодно сотрудничать. Вторая ключевая идея – контроль над повесткой. Кто задает рамку разговора, тот формирует исход. Если вы позволяете другой стороне определить критерии оценки, сроки, формат, вы уже играете на их территории. Макиавелли советовал правителю выбирать поле битвы, не вступать в сражение там, где враг силен. В переговорах это означает не обсуждать цену, пока не определена ценность. Большинство людей начинает торг с цифры. Это стратегическая ошибка. Цена – это производная от восприятия ценности. Если вы не усилили восприятие своей позиции, любое число будет казаться завышенным. Поэтому опытный переговорщик сначала усиливает зависимость. Он показывает последствия отказа. Он создает образ будущего, в котором его предложение – решение проблемы. Это не ложь. Это фокусировка внимания. Макиавелли писал, что правитель должен уметь направлять восприятие подданных. Реальность важна, но восприятие часто важнее. Третья идея – асимметрия информации. Тот, кто знает больше, диктует условия. В переговорах нельзя входить неподготовленным. Нужно знать рынок, альтернативы, болевые точки оппонента, его внутренние ограничения. Если вы не знаете, какие KPI стоят перед вашим визави, вы не знаете, на какие рычаги давить. Макиавелли советовал государю иметь надежную разведку. Без информации стратегия превращается в гадание. В современном бизнесе разведка – это анализ компании, изучение ее финансового положения, понимание структуры принятия решений. Иногда сделка зависит не от цены, а от того, кто подпишет документ. Четвертый принцип – демонстрация силы через готовность уйти. Самая мощная позиция в переговорах – это реальная альтернатива. Если вы не готовы отказаться, вы зависимы. А зависимость – это слабость. Макиавелли писал, что союзники уважают сильного. Если государь отчаянно нуждается в поддержке, его условия будут диктовать другие. В переговорах это означает – никогда не показывайте, что вам жизненно необходима эта сделка. Даже если необходимо, создайте альтернативы. Иногда достаточно убедительно показать, что у вас есть другие варианты. Пятый принцип – управление эмоциями. Большинство сделок рушится не из-за цифр, а из-за эго. Люди хотят чувствовать превосходство, они хотят выиграть. Макиавелли понимал человеческую природу. Он знал, что амбиции и горбение часто сильнее логики. Стратег может уступить в мелочи, чтобы выиграть в главном. Он позволяет оппоненту сохранить лицо, если это укрепляет долгосрочную позицию. Переговоры – это игра статуса. Если вы напрямую унижаете или давите слишком агрессивно, вы создаете ненависть. А ненависть разрушает будущие сделки. Теперь давайте разберем стратегию создания дефицита. Если ресурс воспринимается как редкий, его ценность растет. Это базовая экономика. Но в переговорах дефицит можно конструировать. Ограниченное время, ограниченное предложение, ограниченная доступность. Макиавелли советовал использовать обстоятельства в свою пользу. Если у вас есть преимущество, подчеркните его.

0: Но дефицит должен быть правдоподобным. Ложный дефицит легко раскрывается и разрушает доверие. Следующий принцип – постепенное повышение ставок. Не выкладывайте все карты сразу. Начинайте с базового предложения. Оставляйте пространство для движения. Макиавелли писал, что правитель не должен раскрывать все намерения заранее. Непредсказуемость усиливает позицию. В переговорах это означает: не показывайте максимальную готовность слишком рано. Кто торопится, тот проигрывает. Если дедлайн давит только на вас, ваша позиция слаба. Макиавелли понимал силу времени. Иногда выгоднее затянуть решение, чтобы изменить баланс сил. В переговорах пауза – инструмент, молчание – давление. Отсрочка – способ проверить серьезность намерений. Далее мы разберем более жесткие инструменты. Стратегическую двусмысленность, использование союзников, искусство ультиматума, создание ложных альтернатив и метод постепенного выжимания максимальной цены без разрушения отношений. Потому что переговоры по Макиавелли — это не искусство компромисса, это искусство управления силой. Теперь перейдем к более жестким инструментам. Если первая часть — это фундамент позиции, то вторая — это механика давления. Макиавелли считал, что власть держится не только на силе, но и на умении управлять ожиданиями. В переговорах ожидания — это валюта. Кто формирует ожидания, тот формирует диапазон возможного. Первый продвинутый инструмент — стратегическая двусмысленность. Это не обман. Это контроль над интерпретацией. Если вы заранее фиксируете слишком четкие рамки, вы лишаете себя гибкости. Макиавелли советовал правителю не связывать себя обещаниями, которые могут стать обузой, если изменятся обстоятельства. В переговорах это означает: формулируйте условия так, чтобы оставалось пространство для маневра. Не обещайте больше, чем необходимо. Не раскрывайте всех намерений. Оставляйте формулировки, допускающие корректировку. Опытные переговорщики используют фразы вроде: «Мы рассматриваем это как базовый ориентир. В текущих условиях это выглядит так. При сохранении этих параметров». Это создает гибкость. Если баланс сил изменится, у вас будет пространство для пересмотра. Второй инструмент — использование союзников. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь формировать союзы, но не становиться зависимым от них. Союз усиливает позицию, если он демонстрирует, что вы не изолированы. В переговорах союзники — это альтернативные клиенты, поставщики, инвесторы, партнеры. Даже намек на наличие других заинтересованных сторон усиливает вашу позицию. Когда оппонент понимает, что он не единственный вариант, его уверенность уменьшается. Но важно, союз должен быть реальным или хотя бы правдоподобным. Ложные блефы в долгосрочной игре разрушают репутацию. Третий инструмент – якорение. Первое озвученное число создает психологическую рамку. Даже если оно будет скорректировано, оно влияет на восприятие. Если вы называете цену первым, вы формируете диапазон. Если позволяете это сделать другой стороне, вы играете внутри их рамки. Макиавелли писал, что государь должен первым проявлять инициативу, когда это возможно. Инициатива — это преимущество. Поэтому в переговорах важно понимать, кто задал первый ориентир и выгоден ли он вам. Четвертый инструмент – постепенное выжимание. Это не агрессивное давление. Это поэтапное увеличение требований по мере укрепления позиции. Сначала фиксируется базовое соглашение. Затем добавляются дополнительные условия. Сроки оплаты, объемы, эксклюзивность, бонусы, гарантии. Макиавелли советовал не обременять подданных слишком резко. Лучше вводить изменения постепенно, чтобы они воспринимались как естественные. В переговорах это означает: не требуйте максимум сразу. Дайте сделке закрепиться. Затем расширяйте ее. Пятый инструмент – искусство ультиматума. Ультиматум – опасное оружие. Он эффективен только тогда, когда вы готовы его реализовать. Макиавелли предупреждал: угроза, которую невозможно выполнить, делает правителя смешным. Если вы говорите «это последнее предложение», оно действительно должно быть последним, иначе вы теряете авторитет. Ультиматум работает, когда у вас есть альтернатива. Когда другая сторона понимает, что вы действительно можете уйти. Шестой инструмент. Создание ложного выбора. Вместо вопроса «согласны ли вы?» используется конструкция «вам удобнее вариант А или вариант Б?». Это ограничивает пространство решения. Макиавелли понимал, если вы контролируете рамку выбора, вы контролируете исход. Люди чувствуют свободу, но выбирают внутри заданных границ. Седьмой инструмент – управление тишиной. Молчание после предложения – мощное давление. Люди стремятся заполнить паузу, часто уступая. Тот, кто выдерживает тишину, демонстрирует устойчивость. Макиавелли писал, что государь должен быть сдержанным в словах. Избыточные объяснения ослабляют позицию. В переговорах излишняя аргументация часто сигнализирует о неуверенности. Восьмой инструмент – разделение личности и позиции. Атаковать предложение не значит атаковать человека. Если вы делаете конфликт личным, вы создаете ненависть. Макиавелли предупреждал: ненависть опаснее страха. Поэтому стратег говорит: условия в текущем виде нам не подходят. Вы предлагаете несправедливые условия. Это сохраняет пространство для продолжения диалога. Девятый инструмент. Работа с дефицитом времени. Если дедлайн давит только на вас, вы слабы. Если дедлайн давит на обе стороны, позиция выравнивается. Иногда выгодно позволить срокам подгореть, чтобы усилить ощущение срочности у оппонента. Но это требует хладнокровия. Теперь важный психологический момент. Переговоры – это игра терпения. Большинство уступок происходит в конце, когда одна сторона устала. Макиавелли писал, что государь должен быть выносливым. Тот, кто быстрее устает, уступает. В долгих переговорах выигрывает не самый громкий, а самый устойчивый. Теперь ключевой вывод. Манипулировать позицией – это не значит обманывать. Это значит понимать структуру силы. Кто зависит от сделки больше? Кто рискует больше при ее срыве? Кто контролирует ресурсы? Переговоры – это баланс рычагов. Если вы хотите выжать максимум денег, вы должны увеличить восприятие своей незаменимости и уменьшить восприятие собственной зависимости. Это достигается через альтернативы, контроль рамки, дефицит, терпение, готовность уйти. И вот теперь главный вопрос. Вы входите в переговоры как проситель или как государь, который выбирает союз? Мир не распределяет деньги по справедливости. Он распределяет их по балансу власти. Если вы хотите больше, усиливайте позицию, а не аргументы. Аргументы убеждают, позиция заставляет соглашаться.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру, это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили – село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял Бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от Бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизации. Не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не могу не спросить тебя, как эксперта по хелиски, какие топ-5 в России самых, ты считаешь, лучших мест для катания?
2: На первое место я однозначно поставлю Камчатку, потому что самый, наверное, длинный сезон. Это уникальные спуски там, к океану, это спуски с вулканов, спуски с действующих вулканов. Это очень большой район. Второе место, наверное, из моих любимых, это Байкал, поскольку это место, где очень классно начинать сезон. То есть это ноябрь, декабрь, январь. Кавказ — это Красная Поляна, Архыз и Сибирь. Район Шерегеша — это вот тоже классное место.
1: Как ты считаешь, вот топ-5 горнолыжных курортов в России? Твой личный рейтинг?
2: Ну, безусловно, Красная Поляна, Шерегеш. Первые два основных места. И на Камчатке у нас тоже есть пару курортов с очень красивой картинкой и хорошим снегом. Это гора Морозная и гора Красная Сопка.
1: Расскажи, пожалуйста, как меняется вообще поведение клиентов в туристической отрасли?
2: Сейчас больше такой ориентир на ЗОЖ, и люди предпочитают путешествовать со своими семьями и проводить время отпусков, возможных путешествий вместе со своими семьями. И вовлекать в этот спорт своих детей, своих жен, И у нас очень много таких коллективов, которые прям приезжают семьями. Слава богу, у нас для этого все есть. То есть кто-то улетел кататься с помощью вертолета, рядом есть горка, где ты можешь взять инструктора и покатать своего маленького малыша. Погрузить его в мир зимних каких-то активностей, сноуборд, лыжи. Непогода, все. Люди переоделись в лыжное оборудование и побежали бежать марафон. До обеда раз уже пробежал 15 километров на беговых лыжах. И это каждый день. Поэтому нас просят улучшать спортзал, создавать какие-то дополнительные эти условия. У нас есть ротрак, который катает трассу беговую. И под конек, и под классику даже. Очень развивается снегоходная тематика. То есть для людей эти все игрушки в новинку, и для кого-то в новинку, для кого-то нет, но люди хотят активности. Люди прям тренд в этом. Никто не хочет сидеть на базе, смотреть сериалы. Это прям точно.
1: Как ты учитываешь изменения клиентского опыта, изменения поведения покупателей в своем бизнесе? Какие действия ты предпринимаешь?
2: Конечно, отслеживаем все эти моменты и, соответственно, докупаем необходимое оборудование, создаем какой-то дополнительный сервис, те же инструктора для детей, новые какие-то снегоходы, горные снегоходы, утилитарные снегоходы.
1: Давай поговорим про гостиничный бизнес. Я о нем знаю не понаслышке, потому что сам отдыхал у тебя в твоем комплексе «Снежная долина». Вообще, какая окупаемость такого бизнеса?
2: Нашу базу невозможно оценивать как классический туристический гостиничный бизнес. То есть это в любом случае история, которая зарабатывает на гостинице только частично. То есть в основном мы зарабатываем на услугах. То есть на организации путешествий, где проживание — это только какая-то базовая часть, которая создает тебе эти условия.
1: Какую поддержку сейчас оказывает государство туристической отрасли?
2: Я уже рассказал про те моменты, которые связаны со строительством аэропорта, строительство дороги асфальтовой до нашего района, электричество. Мы регулярно участвуем в всякого рода тендерах.
1: В грантах.
2: В грантах, да. Сейчас построили гостиницу на севере Камчатки. Заканчиваем строительство дополнительной гостиницы у себя на базе.
1: То есть это возможность получить какую-то частичную компенсацию от государства, правильно?
2: Да, я понимаю, именно так.
1: Можешь
2: и
1: как-то
2: есть.
1: Это образмерить?
2: Условно мы получили 100 миллионов на строительство гостиницы, мы должны добавить еще 100 миллионов и с помощью этого построить два гостиничных комплекса.
1: То есть государство компенсирует до 50% инвестиций в туристическую отрасль, на твоем примере, правильно?
2: Да.
1: Какие-то есть льготные кредиты еще?
2: Честно могу сказать, что нас намного не хватает, потому что направлений очень много. И у нас хоть и увеличивается постоянно коллектив, но у нас нет возможности прям участвовать во всех процессах. У нас, допустим, сейчас подготовлено несколько проектов по строительству глэмпингов в разных уникальных местах Камчатки. Вот сейчас мы стараемся закончить вот этот весь процесс, связанный с постройкой гостиниц, и следующим этапом мы займемся глэмпингами. Сейчас параллельно мы занимаемся вообще абсолютно новым для себя направлением. Это организация морских путешествий. Недавно мы приобрели судно, которое экспедиционное, которое привели в порядок, и мы организовываем абсолютно уникальные путешествия по Курильским островам, по Командорским островам, по югу Камчатки. Это вообще абсолютно новая для нас тема. Мы как бы из вертолетов пересели на кораблик и применяем какие-то свои ноу-хау, не знаю, подходы. И этому как раз причина те программы, которые мы организовывали там, в Чили, например, в Патагонии. Такое уникальное действие, как хелиски с лодки, с экспедиционной. Ты плаваешь по фьордам и попадаешь в какие-то новые места и катаешься, если есть погода. Тот опыт, который мы приобрели там, мы привезли это все в Россию, и сейчас делаем такие штуки.
1: Супер.
2: Мы делаем, на самом деле, абсолютно нестандартные путешествия для наших клиентов. Делаем какие-то нестандартные связки. То есть там, я не знаю, ты стартуешь с нашей базы на квадроцикле, смотришь по пути действующие вулканы, пересекаешь реки, приезжаешь на какую-то бухту, там тебя забирают зодиаки, ты садишься на экспедиционное судно, путешествуешь вдоль побережья Камчатки, смотришь китов и все остальное. Потом приезжаешь в какую-то бухту, оттуда тебя забирает вертолет, делает облеты каких-то там, опять же, вулканов, привозит тебя на базу. Условия Камчатки нас подвинули к этому подходу, потому что Камчатка очень большой регион, где всем рулит погода. И мы старались вот наши такие мультиактивные программы делать, скажем так, по блокам. У нас там 2 дня сплав, день квадроциклы, там какая-то рыбалка, трекинг, осмотр каких-то вулканов, вертолетные там какие-то полеты. И вот мы предлагаем программу нашим клиентам, но это совсем не значит, что вот как все расписано, так в программе есть. Погода вносит свои коррективы, но мы так все выстроили, что мы можем менять эти блоки местами. Только имея свою инфраструктуру, ну, ты, и вот как бы настрой своей всей организации, ты можешь это организовать. И только в таком подходе ты можешь получить реализацию проекта, там, процесса, программы 90%, 100%, иногда и 150%.
1: Давай разберем какой-нибудь групповой тур на примере, вот сейчас отойдем в сторону от уже хелиски. Ты же организовываешь летние какие-то групповые поездки на Камчатку.
2: Да.
1: Вот есть, например, какая-то группа, которая из Москвы путешествует в Камчатку. Можешь вот на таком примере рассказать экономику таких групповых туров?
2: У нас есть индивидуальные программы, а есть какие-то коллективные, сборные программы, которые мы реализуем. То есть, например, если это коллективная программа, то ценник, наверное, в районе 500-700 тысяч за неделю.
1: На человека.
2: На человека именно, да. Сюда входит проживание, питание, трансферы, услуги гидов, аренда оборудования, я не знаю, рафтов, там, рыбацкого оборудования, квадроциклы. И самое дорогое — это вертолетное время. В принципе, вертолеты и вертолетное время формируют тот самый большой ценник. Я не буду говорить о каких-то пиковых стоимостях, но, наверное, можно хорошо провести время на Камчатке с очень качественной программой, начиная от 500 тысяч и, ну, там, до 2 миллионов, я не знаю.
1: Но билеты не входят, правильно?
2: Билеты не входят. Если заранее озадачиться билетами, у нас есть флэт-тариф. Эконом, например, это там, по-моему, в одну сторону 20 тысяч, 25.
1: То есть государство дотирует, правильно?
2: Государство
1: несмотря
2: дотирует,
1: на то, что
2: да, если ты заранее если ты заранее беспокоился, там, за 50 тысяч, я думаю, ты можешь купить билет. Эконом-класса, там, 8 часов перелета.
1: Получается, авиабилет на Камчатку за счет того, что государство дотирует, например, рейс Москва-Петропавловск-Камчатский, можно туда-обратно купить где-то за 50 тысяч рублей,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: И, ну, то есть получается, что есть места, куда лететь гораздо ближе, а билеты стоят гораздо дороже.
2: Ну, да, есть такое.
1: Это делает, соответственно, этот удаленный регион гораздо более доступным для...
2: Привлекательным для...
1: Да, для широких туризма, масс, да, там, для... скажем так, жители европейской части России.
2: Угу.
1: На Камчатку из каких городов прямые рейсы есть?
2: Хабаровск, Новосибирск, Сахалин.
1: То есть там уже дальше через Москву надо?
2: Да, да, там это все через Москву.
1: Какая рентабельность у туристического бизнеса? Если ты организовываешь условно групповой тур, и там, не знаю, предположим, человек тебе платит 500 тысяч, вот с этих 500 тысяч сколько ты зарабатываешь?
2: Если говорить о общей организации, у нас там рентабельность
1: 15%. 15%?
2: Да, но мы ее повышаем за счет других каких-то составляющих, того же своего аренда оборудования, которое наше, там, проживание наше и так далее. То есть вот если брать CBS-программы, то это там 10-15%, опять же, в зависимости от продукта самого, потому что, ну, есть какие-то продукты, где ты не можешь там зарабатывать там 15%, потому что это очень большая, получается, цифра.
1: Какие инструменты вы используете для привлечения новых клиентов?
2: Ну, вообще, глобально у нас все всегда работало с помощью сарафанного радио. Ну, это прям львиная доля привлечения новых клиентов в соцсетях. Какие-то красивые кадры у Миши, да. И сразу же звонит Миша и спрашивает, а как, дай контакт, поделись, и все. Мы уже давно стараемся сделать так, чтобы в наших программах присутствовал фотограф и оператор. Это дополнительная услуга, которая также еще там дополнительно зарабатывает. Но при этом человек получает high-end по уровню материал, фильм, какие-то фотографии, фотоальбомы, которые он показывает всем своим друзьям, которые лежат там у него в офисе дома, к нему приходят, и тут же все это видят, и там вся информация и про нас в том числе есть. И это, на самом деле, позволило нам вырастить как бы целое направление отдельное, которое сейчас превратилось в то, что наша компания создает документальные фильмы, спортивные, и не только спортивные, которые сейчас мы делаем по заказу Минкульта, Института развития интернета, там, различных платформ, там, премьер сейчас, там, еще какие-то есть моменты. То есть у нас сейчас на премьере лежит 10 наших документальных фильмов с очень высоким рейтингом, там, больше 8 рейтинг, это вообще для документального спортивного кино это крайне большая редкость. И вот у нас несколько фильмов с таким рейтингом там висят.
1: В чем особенность вообще работы с премиальным сегментом аудитории?
2: По моему мнению, это один из самых сложных клиентов. Ну, конечно, у нас есть какие-то дружественные коллективы, которые уже знают нас, мы знаем их, мы уже знаем все условия работы. Но, как правило, новый клиент, который к тебе попал, зачастую там первые два дня ты пытаешься найти к нему подход, и это бывают прям очень сложные ситуации. Пока люди не вникнут, как все организовано, люди приезжают на взводе, люди приезжают амбициозные, и поэтому это сложно. Но мы, конечно, там с большим опытом мы находим ко всем подходы и стараемся убедить их, чтобы они отдали нам бразды управления программой в наши руки, потому что вот к нам приезжают люди амбициозные и люди, которые готовы всем сразу руководить. И вот с этой историей ты и борешься постоянно, потому что они не знают каких-то входящих, пытаются в это вникать, у них нету в этом опыта, они пытаются всем руководить. Если они не отпустили ситуацию и не доверились тебе, ну, это хорошим не заканчивается.
1: Максим, вот на правах тебя как главного по Камчатке, в моей голове, по крайней мере, не могу не задать вопрос. В чем вообще отличительные особенности Камчатки? Почему ты ее так любишь и хвалишь?
2: Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, это какая-то, ну, невероятно открытая, девственная природа, которая... У нас нет никаких вредных производств. Меняющаяся погода, которая создает тебе возможность увидеть разные картинки. У тебя есть в разные сезоны ты можешь получать какие-то новые эмоции, новые активности, новые приключения. Это место, которое, ну, одно из самых красивых на этой планете. И это место, которое можно развивать, можно потратить целую жизнь на то, чтобы сделать ее лучше.
1: Многие предприниматели находятся в этом бизнесе, кто-то думает открыть какое-то свое дело. Вот несколько советов, что самое важное в этом бизнесе?
2: Первое и, наверное, самое важное, это то, что нужно понимать, что такая клиентоориентированная история. То есть ты должен заведомо понимать, что клиент для тебя — это все, и ты должен его удивить. Удивить теми какими-то своими возможностями, Неважно, это может быть даже там гостиничный бизнес или там какой-то сервис, но это тот человек, который твой гость, в этом, может быть, есть какая-то такая отдельная составляющая именно камчатских людей, которые всю жизнь жили в каком-то удаленном месте, в которое добраться сложно, и к нам приезжало небольшое количество людей, и поэтому вот эти вот какие-то люди немногочисленные, которые приезжали, мы за них хватались, мы старались сразу их повести на океан, повести на горячие источники, там покататься на лыжах. То есть мы старались как-то заразить Камчаткой, и я считаю, что это вот такая важная составляющая, которая сработала, которая делает так, что к нам люди возвращаются. Есть там люди, которые каждый год к нам приезжают кататься или там зимой, или как минимум есть вот в расписании точно галочка «Камчатка».
1: Какие ты считаешь основные факторы позволили тебе вот, ну, построить компанию, которая стала, безусловно, одним из лидеров, пусть в нишевом, но все-таки в значимом сегменте?
2: Это какая-то смелость принять решений, потому что, мне кажется, все началось там со спорта, где ты со спорта, с горных лыж, там, со сноуборда, где тебе нужна смелость, чтобы там ты достиг какого-то результата. И это все как-то перешагнуло в бизнес, и, ну, мы делали и делаем некоторые шаги, которые, ну, прям смелые, можно сказать. Ты должен быть уверен в себе и должен как бы иметь, ну, какой-то внутренний стержень, чтобы пойти на такое.
1: Вот если среднестатистический россиянин, пусть житель города Москвы, захочет на неделю слетать на Камчатку на хелиски, на какую сумму ему рассчитывать?
2: Ну, 500-700 тысяч.
1: 500-700 тысяч.
2: Без билетов, да.
1: Ну, билеты, ну, и билеты мы посчитали 50 тысяч.
2: Да.
1: То есть все-таки это достаточно дорогой вид отдыха.
2: Да.
1: А как ты думаешь, если в Сочи слетать на неделю, то во сколько это обойдется?
2: В Сочи тоже есть хелиски. Там оно стоит еще дороже.
1: Расскажи, пожалуйста, как за последние несколько лет у тебя меняется структура твоих затрат, структура твоей себестоимости поездок. То есть давай начнем с того, какие у тебя основные затраты в себестоимости.
2: По хелиски программам это вертолет.
1: Так.
2: То есть это самая основная затратная наша часть, и это вертолетное время растет каждый год. В прошлом году, например, рост был 30%.
1: 30% за
2: 30%
1: один год.
2: 30% просто. Супер. Нам первое, там, ну, сразу после январских праздников нам объявила вертолетная компания.
1: А так вот за, грубо говоря, с 22 по 25 год, вот за 3
2: рост
1: года.
2: Рост ежегодный там 10%.
1: Но в прошлом году выросло на
2: 30%. Да. Гиды — это то, что нами как-то регулируемое, но тоже, конечно, рост идет. То есть там условно процентов, наверное, 20, вот сейчас в этом году мы прибавили.
1: А оборудование?
2: Оборудование, которое есть, те же лыжи, сноуборды, снегоходы, все остальное, все привязано к доллару и к сложному сейчас

0: 20-30% и стоимость поездки.
1: Да, ну это 20-30% это только вот последние годы.
0: За этим как бы сверхспросом на услуги возник, к сожалению, и сверхрост цен. То есть если сейчас, например, ты оцениваешь стоимость недельной поездки в диапазоне 500-700 тысяч, то, видимо, 2-3 года назад она была там 350-450 тысяч, да?
1: Да.
0: То есть рост достаточно сильный.
1: Рост сильный, да.
0: И твой прогноз, что этот рост в целом, он дальше тоже будет продолжаться?
1: Он сохранится. Я надеюсь, что он просто выйдет на как бы те параметры, которые были до кризисов, чтобы хотя бы это было там в районе 10%. Это терпимо. Но как бы, если это будет каждый год так повышаться, я не знаю. Возможно, придется как-то менять структуру.
0: Ну, ты знаешь, сейчас говорят, что появляется, есть такое понятие, ну, даже новый средний класс. Да. Вот, потому что ну, бурно растут какие-то индустрии, связанные с военно-промышленным комплексом, связанные, кстати, в том числе с туристическим бизнесом, который очень бурно развивается. Вот видишь ли ты, что у тебя какой-то приток новых клиентов идет, которые раньше вообще не катались, вообще не ездили, какой-то появился новый сегмент людей, которые теперь могут себе это позволить?
1: У нас очень сильно поменялся круг клиентов. Появилось очень много молодых людей, программистов, айтишников, каких-то верхнеуровневых там, менеджеров. Но это молодые люди, там, от 20 до 35 лет.
0: То есть появились такие новые как бы, сегменты аудитории, да, в компаниях, которые связаны или с активным развитием цифровых продуктов,
1: да,
0: или там крипта, или какие-то компании, связанные с ростом в тех отраслях, где сейчас бурно растет экономика, как военно-промышленный комплекс или туризм, например, правильно? То есть ты на своем примере все это чувствуешь?
1: Абсолютно точно. И то, что мы занимаемся именно активными, интересными программами спортивными, это как раз тоже, на самом деле, из всего вот контингента отбирает вот именно молодежь, именно каких-то активных людей. И поэтому, собственно, все поменялось, меняется в сторону как бы молодых людей.
0: Макс, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что позвал тебя на интервью, вот, потому что, мне кажется, мы должны показывать нашей аудитории не только какие-то большие бизнесы, не только больших предпринимателей, а показывать людей, которые действительно любят свое дело, и могут построить достаточно большую, тем не менее, компанию, построить лидера в своем сегменте, что тебе и удалось. Я желаю, чтобы у тебя было больше клиентов, больше довольных клиентов. По-прежнему настаиваю, чтобы ты создал свой собственный сноуборд, амбассадором которого я уже подписался, я готов быть.
1: И на десятилетие подготовлю тебе значок.
0: Да, и на десятилетие мне значок. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поговорить о 7 основных компонентах саморазвития. Осознание того, в каких областях вы преуспели, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно для вас как в личной, так и в профессиональной жизни. Саморазвитие — это процесс улучшения, развития самого себя с помощью привычек и осознанных действий. Мы хотим, чтобы личностный рост повысил качество нашей жизни, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и желания. Личностное развитие — это процесс, требующий времени и усилий, а также терпеливого отношения к себе. Если вы поставите перед собой цель, составите план и будете следовать ему каждый день, вы увидите прогресс в каждом аспекте личной и профессиональной жизни, и иногда гораздо быстрее, чем вы себе представляете. Сегодня я поделюсь с вами 7 основными компонентами саморазвития. И я знаю, что если вы сосредоточитесь на этих 7 компонентах, то вы сможете прогрессировать и достигать своих целей быстрее, чем вы можете себе представить. Первый компонент — это личные качества. Личные качества — это навыки и способности, данные вам от рождения, которые уже хорошо развиты или которые вы только прорабатываете. Возможно, вы слышали, их еще называют soft skills. Это своего рода индивидуальные черты личности. Это такие навыки, как ответственность, умение решать проблемы, мотивированность, способность адаптироваться, трудолюбие, готовность к сотрудничеству, инициативность, уважительность, чуткость, активность, изобретательность. Все эти навыки необходимы для достижения успеха. Понимание того, в каких сферах вы преуспеваете, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно вам как в личной, так и в профессиональной жизни. А теперь подумайте, какими личными качествами вы уже обладаете, а над какими нужно поработать. Как ваши личные качества влияют на отношения с другими людьми? И как овладеть новыми? Второй важный компонент — это личностный рост. Личностный рост — это самосовершенствование, выход из зоны комфорта, концентрация на том, чтобы стать лучшей версией себя. Разум человека находится в состоянии постоянного развития. Ваша задача — каждый день становиться немного лучше, чем вы были вчера. Подумайте над тем, какие области своей жизни вы хотели бы улучшить, а затем каждый день делайте что-то для воплощения этих изменений. Третий компонент саморазвития — влиятельность. Влиятельность — это ваши связи и возможность получить финансовую поддержку. Это когда вы окружены коллегами, друзьями, родственниками, чьи цели похожи на ваши и которые готовы помочь и могут конкретно повлиять на ваш успех. Постоянное расширение круга ваших связей и контактов увеличивает и количество открытых для вас дверей. Деньги обеспечивают свободу и дают шанс использовать максимум возможностей, как только они перед вами появятся. Когда у вас есть финансовая свобода, то у вас и больше возможностей для саморазвития. Подумайте, как бы вы могли увеличить свою влиятельность? Четвертый компонент саморазвития — самосовершенствование. Самосовершенствование произрастает из полезных привычек на работе и позитивного настроя. Думать перед тем, как сделать — чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. Что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены от природы, и отдавать себе отчет, в каких областях вам нужно совершенствоваться. Честно признать свое текущее положение — это самый важный шаг для движения вперед. Вам нужно постоянно отслеживать свое нынешнее положение, чтобы реализовывать свои цели и желания в будущем. Что вам лично нужно в себе улучшить? Будьте честны с собой, чтобы двигаться вперед. Последний компонент саморазвития — это личные цели. Амбиции ничего не принесут, если нет внятных целей. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей — это решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете 7 основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюртовском районе премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов обсудил помощь пострадавшим от наводнения с гендиректором фонда «Инсан» Магомедом Абдурахмановым и полпредом муфтията Мухаммадом Мукашдибировым. Абдурахманов представил проект фонда по строительству для пострадавших 17 домов в Циап-Целитли и 9 домов в Аделитаре. Дети-инвалиды из Карабудахкенского района получили необходимые препараты и питание благодаря проекту «Монитор пациента». Мать двух детей не могла получить рецепты в местной поликлинике и покупала лекарства за свой счет. Врачи федерального центра назначили детям специализированные смеси и препараты, но в больнице маме отказывали, ссылаясь на отсутствие лекарств. Юристы проекта подготовили жалобы в надзорные органы, после чего дети были полностью обеспечены всем необходимым. Минимущество Дагестана опровергло информацию об обысках в ведомстве. В министерстве отметили, что работа продолжается в обычном режиме. По запросу правоохранителей была предоставлена документация правового управления. В поселке Шамхал прошел профилактический рейд по безопасности на железнодорожных путях. В мероприятии участвовали представители Минтранса Дагестана, РЖД, ветеринарных служб, администрации и полиции. Целью рейда было предотвращение аварии из-за выхода животных на пути. Участники рейда проверяли территорию вдоль железной дороги, выявляя факты нарушения правил выпаса и наличия маркировки у скота. Озон не разрешает продажу автомобильного бензина на своей платформе. Попытки размещения таких объявлений блокируются на этапе рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее аналогичный запрет на перепродажу бензина ввел и сервис Авито. Обе площадки объясняют свои меры стремлением предотвратить незаконные манипуляции с товарами, продажа которых через интернет ограничена законодательством. Махачкалинская «Динамо» узнала своих соперников по групповому этапу Кубка России по футболу сезона 26-27. В результате жеребьевки дагестанская команда оказалась в группе «Си». В эту же группу попали чемпион России прошлого сезона питерский «Зенит», «Балтика» из Калининграда и самарские «Крылья Советов». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, мой любимый Дагестан. После выпуска новостей на календаре, я напоминаю, что сегодня 22 июня. Я рад, что именно вы с нами начинаете этот день на Диалог ФМ. Кто-то уже за рулем, кто-то только открыл глаза, а кто-то ведет самые сложнейшие переговоры с чашкой кофе, пытаясь убедить ее работать быстрее. В эфире утро на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. А это значит, что доброе утро сегодня звучит от Каспийска до Дербента, от Махачкалы до Хасаюрта, от Кизляра до горных районов, в общем, на весь наш Дагестан. Впереди интересные истории, события этого дня, полезная информация и, конечно же, хорошее настроение, потому что утро должно начинаться не со слов «Ой, опять там понедельник», а со слов «Ну что, погнали!» Оставайтесь с нами на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Член общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь его мнение необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в социальных сетях только 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожий мир обсуждается в других странах. Я напомню, так президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости запретить детям младше 15-16 лет пользоваться социальными сетями и вести обязательную проверку возраста пользователей. Ну и российские банки в первом квартале этого года отразили почти 17 миллионов попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам почти о 500 тысяч таких случаев. Общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов 400 миллионов рублей. В Центральном банке также отметили рост компьютерных атак на компании. Злоумышленники рассылают сотрудникам письма с вредоносными файлами. После их открытия мошенники получают удаленный доступ к корпоративным системам и переводят деньги на свои счета. Россия предложила странам БРИКС создать новую инвестиционную платформу. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на министерской встрече объединения в Нью-Дели. Его слова передает Москва-24. По его словам, такая площадка позволит собирать значительные средства, в том числе с использованием цифровых активов. Это деньги затем можно будет направить на проекты развития в странах БРИКС, а также глобального юга и востока. Лавров также отметил, что новому банку развития БРИКС нужно менять подход к работе с учетом нынешней ситуации в мировой экономике. Дональд Трамп выступил за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России. Об этом он заявил после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Его слова передают РИА Новости. По словам Трампа, у сторон есть хорошее понимание по этой теме, то бишь ядерного разоружения. А Россия также должна быть вовлечена в такой диалог. При этом американский лидер не стал уточнять, взяли ли участника переговоров на себя конкретные обязательства. В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам 2026 года составил примерно 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Его слова передают «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. При этом число заявок на реструктуризацию долгов в 2025 году выросло почти в два раза, однако банки одобряют лишь около трети из них. Ну и, друзья, от некоторых утренних привычек лучше отказаться. Как пишет лента.ру, врачи не советуют пить кофе. Натощак это может усилить тревожность и раздражительность. Также не стоит без необходимости принимать натощак обезболивающие препараты. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще один совет – не начинать утро с тяжелой тренировки на голодный желудок. Лучше заменить ее легкой прогулкой. Минтранс России предлагает установить камеры на железнодорожных переездах. Так ведомство хочет бороться с нарушениями, об этом пишет парламентская газета. В первую очередь комплексы фиксации могут появиться на тех переездах, где уже происходили ДТП с переездами. Камеры будут отслеживать водителя, который проезжает на красный свет и нарушает правила движения при переезде. Данные из комплексов сразу передадут для оформления штрафа. Сейчас проект, я напомню, что постановление вынесено на общественное обсуждение. Похожую схему автоматического контроля также планируют ввести для водного транспорта. Примерно пятая часть опрошенных россиян назвали образование ключевым фактором успеха. 35% считают его важным, но не основным. А 25% указали на вспомогательный характер обучения. 8 человек из 100 связывают процесс получения новых знаний прежде всего со снижением тревоги за профессиональное будущее. Как пишет ТАСС, кстати, почти треть россиян воспринимает образование как необходимость. субъекты России смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власть оценит, как меняются поступления в бюджет и настроение в обществе, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. Об этом, кстати, пишет «Парламентская газета». В Минфине уточнили, что в России нет собственного производства вейпов, а акцизные сборы от них невелики. Параллельно депутаты одобрили поправку, которая позволит муниципалитетам самим определять расстояние от школ, на котором запрещено торговать сигаретами. За нарушение бизнеса будет грозить потеря лицензии, а не просто штраф. Окончательное голосование под документ ожидается в самое ближайшее время. Регионам нашей страны тем временем уже готовятся к новым полномочиям. Ну и, друзья, самое низкое потребление алкоголя в России зафиксировано на Северном Кавказе. Ну, кто бы знал, в Ставропольском крае, в Туве и в Москве. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Лидером трезвости стала соседняя Чеченская республика. Там в апреле этого года на человека пришлось всего лишь 0,02 литра чистого спирта. Еще больше всего выпивает в Ненецком автономном округе. Там 18 литров на человека. Также в пятерку самых пьющих вошли Еврейский автономный округ и Чукотка. В целом по стране среднее потребление алкоголя снижается. В прошлом году показатель составил, я напомню, что 8,6 литра на человека. Это почти на четверть меньше, чем 10 лет назад. Ну и, друзья, шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах страны. С таким предложением выступили в общественной палате нашей страны. Авторы идеи уверены, что это не просто игра, а мощный тренажер для детского мозга. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление, чувство времени и умение планировать. Кроме того, они тренируют память и концентрацию внимания. Эксперты ссылаются на опыт других стран, где шахматы уже стали обязательными в школьных программах. Результаты впечатляют. Школьники начинают уже лучше анализировать информацию, меньше отвлекаться на телефоны и показывают более высокие результаты в учебе. Спрос на страховку от невылетов и задержек рейсов вырос год к году. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники рынка. Интерес подогревает регулярные ограничения в аэропортах. Только 18 июня, я напомню, что в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском из-за массовой атаки беспилотников на Москву задержали, отменили, по разным данным, почти 600 рейсов. Тему продолжит моя коллега.
2: Задержка рейса – это уже не только очередь у стойки и ночь на чемоданах. Пострадавшие пассажиры могут получить за это деньги. На фоне массовых сбоев компании ускоряют выплаты. Одни сами отслеживают статус рейса и присылают клиенту ссылку на выплату. Но иногда нужно подтверждение задержки или отмены. Например, справка от авиакомпании или аэропорта. Но главное – заранее проверить, какие ситуации покрывает полис, говорит руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета Александр Цыганов.
3: Многие действительно проявляют интерес, узнают, можно или нельзя, включено, не включено это в туристический продукт. И не всегда интерес переходит в стадию заключения договора страхования. Тем не менее, тенденции по увеличению интереса и увеличению количества договоров страхования присутствуют. Выплата практически автоматически происходит в том случае, когда это вина авиакомпании или погодные условия. Здесь нужно быть достаточно аккуратным и смотреть условия страхования, которые могут предусматривать, а могут и не предусматривать. Это может считаться форс-мажором и страховым случаем, который включен в договор страхования. И стоить это может не так уж и дешево, это от 2 до 10% от стоимости билетов или самого тура.
2: Как правило, речь идет о фиксированной сумме – до нескольких десятков тысяч рублей. Это может зависеть от длительности задержки, типа рейса и конкретных условий полиса. Сама страховка обходится в пределах 1500 рублей, отмечают собеседники «Коммерсант ФМ». Если маршрут оформлен единым билетом со стыковками, обычно достаточно одного договора. Но если турист покупал перелеты отдельно, на каждый рейс придется покупать страховку. Впрочем, несмотря на рост рисков, далеко не все пассажиры готовы переплачивать, отмечает адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин.
4: Вполне логично, с учетом того, что много авиарейсов сейчас срывается, спрос на эту услугу должен вырасти. Как на самом деле происходит, сказать точно не могу. Все-таки у нас народ любит поэкономить и не переплачивать, тем более авиабилеты – это обычно значительная часть расходов. Если, например, люди собираются в отпуск обычно пытаются на авиабилеты все-таки сэкономить, и спрос идет как раз на наиболее дешевые полисы. Соответственно, нагрузка еще в виде страховки увеличивает стоимость билета, поэтому по-прежнему все-таки тенденция такова, что большинство все-таки старается купить билеты подешевле, но я думаю, спрос на эту услугу должен вырасти, поскольку она, конечно, стала гораздо актуальнее, чем в былые времена.
2: Некоторые компании уже автоматизировали такие выплаты. Деньги приходят на карту, пока пассажир еще ждет вылета, говорит директор филиала Евроинс «Туристическое страхование» Юлия Алчеева.
5: Ситуации бывают кумулятивные. Сразу много-много рейсов, тысячи людей не могут вовремя вылететь. Но премия не зависит от стоимости билета, потому что мы не компенсируем билет. У каждой страховой компании свой подход. И здесь уже возвраты гарантированы теми, кто консолидирует поездку. Даже в марте на Ближнем Востоке наши туристы, которые задержались, не смогли вылететь вовремя. Даже вот по таким страховым компаниям сделали не просто такую страховку, а еще автоматизированную выплату, когда деньги приходят человеку на карту.
2: По общим правилам перевозки пассажиров, если рейс был задержан или отменен, путешественник вправе рассчитывать не только на страховые выплаты, но и на полную компенсацию стоимости билета. Оформить вынужденный возврат или обмен можно дистанционно через сайт, чат-бот или раздел управления бронированием.
1: Москвичи стали чаще покупать недвижимость в регионах. Теперь это не просто инвестиционные сделки или дальние дачи. Часть клиентов, как выяснил Коммерсант, ищут жилье для постоянного места жительства. Даже при ключевой ставке в 14% это выгоднее, чем сдавать в аренду. Тему продолжит мой коллега.
6: Жить в регионах дешевле и проще, особенно если работаешь на удаленке. Можно продать московскую квартиру, купить жилье, например, в Туле, остальное на депозит. Даже при ключевой ставке в 14,5% выгоднее, чем сдавать. Для переезда москвичи чаще выбирают Санкт-Петербург, Ярославскую, Тверскую область. Это пока не реальные сделки, а просмотры. Но в списке уже больше 10 регионов, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
7: В топе самые крупные по численности населения регионы страны – Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан. Почему так происходит? В Москву все равно есть достаточно заметная миграция со всей страны, и люди, которые находятся сейчас в Москве, активно смотрят варианты тех регионов, из которых они приехали. Тут речь все-таки реже идет о такой возвратной миграции из столицы обратно в регионы, но как бы речь идет вот о таком интересе. Поэтому тоже много запросов московских IP в Петербурге.
6: По данным сервиса «Домклик», доля москвичей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга в прошлом году составила почти 10%. И число клиентов растет, замечает глава компании «Мегаагент» Руслан Соишев.
8: Если на Москву не хватает, то куда идти? Конечно, в Петербург, потому что Сочи перегрет. Про Дальний Восток все вообще забыли. Идеальные, конечно, точки. Петропавловск, Камчатка. Но тут люди как-то боятся, что ли, настолько далеко заводить свои инвестиции, даже до Алтая. От 10 до 30 миллионов основная масса сделок идет не густонаселенных районов. Если взять такие подобные проекты в Москве, то это будет раза в 2,5-3 дороже.
6: Но если покупать недвижимость в регионе, то сразу с отделкой. Москвичка Анна пока делала ремонт в питерской квартире, в итоге решила ее продать.
9: Покупка квартиры была just for fun. На 20% дешевле, чем в Москве. Купить ты можешь все что угодно, но это практически невывозимая история. Дренажные трубки, уведенные в стену. Бригады у меня были две рекомендованные. Против них я сейчас и сужусь. Была команда архитекторов. Они сводили на помойку 20 миллионов рублей. Выяснилось, что они блогеры, а не дизайнеры. Я эту квартиру возненавидела, даже при том, что у меня центр. 120 квадратов, терраса. Потратила на квартиру с ремонтом 85 миллионов рублей. Не знаю, как обратно вынуть. А квартира выставлена сейчас на продажу за 111 миллионов рублей. Она вообще никому не нужна.
6: Большая часть сделок в высокобюджетном сегменте приходится на приморские регионы, Краснодарский край, Крым и Калининградскую область. Москвичи выбирают квартиры для себя, перевозят семьи с маленькими детьми, либо покупают жилье родителям, говорит директор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
10: Доля спроса москвичей, которые действительно собираются переезжать на ПМЖ, на курорты Краснодарского края, процентов 25 люди с достаточно высокими доходами. Средний чек сделки с хорошими параметрами в районе 35 миллионов рублей. Сочи, средневзвешенная стоимость сейчас на первичном рынке 440 тысяч рублей за метр квадратный. В Анапе большой поток людей именно из-за более низкого бюджета. Порядка 240 тысяч рублей за квадратный метр. Геленджик тоже популярна среди тех, кто хочет переехать. Пока он характерен тем, что там практически полностью отсутствует первичный рынок.
6: 60% сделок на рынке недвижимости Краснодарского края закрывают именно москвичи, делятся собеседники Коммерсант ФМ. И чаще это все-таки инвестиции. Точка входа 15 миллионов рублей. За эти деньги можно взять номер или апартаменты в гостиничном комплексе. Застройщики обещают доходность в 10-15% годовых, а местные риэлторы говорят, что это не больше 6%. Но это операционная прибыль.
1: О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер в море, отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог ФМ. Доброе утро для всего Дагестана.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. Об этом пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятие повышает эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компании. Доля полностью удаленной работы сократилась на 7%. К этому году число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 800 тысяч человек. Депутаты Госдумы предложили продлить или закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальных пенсий. Таким гражданам нужно ежегодно лишь лично подтверждать, что находится в России, обращаясь в социальный фонд нашей страны. Вторая причина – просроченная договоренность. Если пенсию получит другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – это смена места жительства. При переезде региональной доплаты к пенсии аннулируется, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Средняя заработная плата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные проводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Я напомню, что в 2025 году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 000 рублей и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 2027 году ожидается рост до 115 400 рублей, в концу 2028 года до 123 300 рублей. Эксперименты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовых операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в нашей стране в честь Дня России, благодаря чему отдых составит 3 дня подряд. Сокращенная неделя придется на ноябрь. Также День народного единства 4 числа выпадет на среду, поэтому рабочими будет понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершить все это по трехдневной рабочей неделе с 28 по 30 декабря. 31 декабря станет выходным, после чего начнут продолжительные новогодние каникулы. Об этом напоминает ТАСС. Специалисты советуют уже сейчас планировать отдых и семейные поездки на эти даты.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающим коэффициентом. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивается к 3 дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний.

0: Ну и почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда. Строго по рецепту готовит лишь каждый пятый. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. При этом две части опрошенных важен сам процесс готовки. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды. А 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Минэкономразвитие предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельство. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжая объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской метеологии S5S. Документ включает, кстати, 5 последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе, а вещи для постоянного использования отдельно от тех, которым не задействованы в текущей деятельности. Второй этап – это самоорганизация, обязывает определить постоянное место для каждого объекта. При этом часто используются инструменты, должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные в отдаленных зонах. Правительство направит почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 10 аэропортов Юга и Центра России. Средства предназначены для компенсации расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят за период с июля по декабрь 2025 года в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Соответствующее решение принято Кабинетом министров. Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
0: Покупателей недвижимости в Санкт-Петербурге будет привлекать теперь символика коммунистического интернационала. На Васильевском острове появится гигантская башня, похожая на символ коммунизма. Урбанисты видят в 100-метровом сооружении коммерческий потенциал, а искусствоведы напоминают, что странных архитектурных сооружений вообще не бывает. И не только такое в северной столице. Тему продолжит мой коллега.
2: Конструктивистский памятник Третьему интернационалу, проекту которого не суждено было реализоваться почти 100 лет, теперь, видимо, займет место в ряду петербургских шпилей. Резать горизонт и прорываться в небо замысловатая конструкция будет с пятачка намывных территорий на севере Васильевского острова. О такой договоренности на полях экономического форума сообщил основатель группы ЛСР Андрей Молчанов. Власти Петербурга, судя по всему, дают добро. Но проект немного секвестировали. В 4 раза по высоте и многократно по содержанию, говорит директор по продукту девелоперской компании «Колди» Алексей Погонин. По его словам, Владимир Татлин создавал прорывной символ будущего – асимметричную пружину из металла и стекла, которая под углом в 23 градуса на 400 метров устремляется ввысь.
3: Внутри этих спиралевидных нитей, назовем их так, располагалось несколько зданий. Там были конференц-залы, офисы, бюро, типография, телеграф. Причем все эти объемы вращались. Один оборот в год, один оборот в месяц, один оборот в день. Вся эта башня, она располагалась под наклоном к полярной звезде. То, что предлагается разработать сейчас, скорее всего, это просто образ, наверное, без внутреннего какого-то функционального объема. Нужно смотреть обязательно контекст территории, самоштабность, насколько это будет повторять идею Татлина, я сомневаюсь.
2: Объем инвестиций в строительство пока не ясен, но инвесторы называют странную башню подарком городу. Иногда нечто не очень понятное становится для городов чем-то судьбоносным. Напоминает об истории Эйфелевой башни генеральный директор градостроительного бюро мастер План Юлия Зубарик.
4: Это 33 этажа. Мы знаем, что группа ОСР реализует большой проект намывных территорий. Там будет и жилье, и офисы, и социальная инфраструктура. Версия ОСР – это арт-объект. Такие арт-объекты обычно собирают вокруг себя активно очень территорию. Зоны отдыха, кафе, рестораны, какие-нибудь коворкинги. Согласитесь, изначально функция Эйфелевой башни не сильно была проявлена. Некое достижение металлоконструкции. Здесь тоже это может быть такой элемент, который привлекает туристов, будет привлекать будущих жителей, которые захотят купить недвижимость.
2: На сегодняшний день площадь Северного Намыва составляет более 160 гектаров. Застройщик планирует возведение около 1 000 000 квадратных метров жилья. Историческая башня, конечно, не станет, а вот горизонт в очередной раз порвет. Инвестору стоит посмотреть в сторону Москвы, рассуждает архитектор, профессор МАРХИ Ольга Душкина. Ее дед строил не устремленные вверх башни, а столичную подземку.
5: Подобие, которое невозможно будет осуществить так, как это было замыслено, сорвет эту территорию. Сооружение 100-метровой высоты, оно начнет, конечно, влиять дистанционно. Мне кажется, было бы вполне уместно, если бы подобная структура была тем же инвестором осуществлена на Зиларте. Там бы эта башня могла бы найти свое место, поскольку ЛСР инвестирует в территории, примыкающие к Шаболовке. Сложнейшая ситуация сложилась вокруг Шуховской башни. Было бы намного более уместным инвестирование в настоящую научную реставрацию. Вот этот вклад был бы оценен.
2: Намывной проект планируют завершить за 10-15 лет. Башню обещают раньше. А пока все спорят о фантазии по мотивам Татлина, проходит антикоррупционная экспертиза небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3». То же дело.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
0: Ролик с синими роверами, которые ездят по Москве, собирает тополиный пух. Все в социальных сетях видели, надеюсь, да, вот как они там называются, пухососы. Официально стал народным мемом. С героями видео не только снимают мультфильмы и делают игры, но и эксперименты, в том числе и международные, уже принялись подсчитывать экономику технологий. А рынок получил, кстати, новое слово – пухососы. Тему продолжит мой коллега.
6: В соцсетях, кроме миллионных просмотров, под роликом благодарности столичному мэру, искреннее сожаление, что нейрослоп снова всех обманул, и мемы с пылесосом из телепузиков. Обсуждение ровера дошло даже до зарубежных.

0: достаточно реалистичная, чтобы, правда, вызывать сомнения.
1: Когда ролик был готов, пух в столицу пропал, и проект пришлось отложить на год. А потом еще на один, пока на прошлой неделе Москву не накрыла белая буря. Продолжает Роман Зарипов. За 4 дня, по его словам, о пухососах узнала половина России.
0: Мы выложили ролики, которые еще тогда сделали, немного, скажем так, применили свою экспертизу и подтолкнули их в нужном направлении, чтобы они начали распространяться и стали смотреть, что будет. Ну и дальше случился феноменальный взрыв. Мы уже даже не можем нормально сейчас подсчитать, какое количество людей узнали про наши пухососы, но ощущение, что это уже распространилось на половину страны, и сейчас они стали неким таким народным и культурным феноменом.
1: У заживших своей жизнью пухососов уже появилась своя мультзаставка в стиле черепашек-ниндзя, отдельный лингвистический разбор на грамотару и даже мини-игра. Идея родилась, когда на каждый 1 000 000 обращений к поисковику почти 90 запросов были связаны с роверами, продолжает менеджер продуктов поиски Яндекса Иван Сидоровский.
2: Первые запросы о пухососах в поиске Яндекса появились еще 3 июня. Тогда их за день пришло почти 5000. 4 июня интерес к пухососам резко вырос. Пользователи задали почти 23 тысячи запросов о них. Тренд нам понравился. Связываем интерес с тем, что в изображениях читается отсылка к узнаваемым роботам-доставщикам Яндекса. Мы решили, что пухососы точно должны существовать. Наша команда быстро создала мини-игру, где по запросу пухосос или пухтополя в поиске пользователь может управлять пухососом и собирать пух самостоятельно. Игру активировали уже более 7 тысяч раз.
1: А вот некоторые эксперты приценились к технологии всерьез. По оценке телеграм-каналов, создание полноценного коммунального автономного комплекса может обойтись до 12 миллионов рублей, а день работы сезонного пухососа примерно в 60 тысяч. В целом, потянем. Отмечают аллергики в комментариях и предлагают скинуться хотя бы на одного такого робота. У такой вирусности один шанс на 1 000 000, отмечает маркетолог и основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
3: Любые креативщики, у них же нет задачи попасть белке в глаз. Они на самом деле генерят вот эти истории самые разные. В огромном количестве. 1%, 0,5% из всех вообще креативов, он может завируситься. Они математически даже пытаются примерно это как-то предугадывать в своей работе. Такие истории случаются периодически, какой-то процент выживает.
1: В российских городах пухососы перепридумывают уже под свои нужды. Так, в Петербурге ждут лужелов, а в Татарстане – эчпочмаковоз. В столице же пользователи призывают создать ровером братьев Плитка Драя и Лёда Лиза. Куда зайдет инициатива, предсказать сложно, но, как шутят создатели ролика, обратной дороги уже нет. В русском языке уже есть «атос», «портос» и «пухосос».
4: 22 июня на календаре. Сегодня, друзья, особая дата в истории нашей страны. В 1941 году началась Великая Отечественная война. В этот день миллионы людей проснулись, еще не зная, что их жизнь изменится навсегда. Мы помним тех, кто сражался за мир и свободу, и склоняем головы перед поколением победителей. Ну а теперь еще несколько событий этого дня. В 1633 году Галилео Галилей был вынужден отречься от своих научных взглядов. История показала, что правда все равно найдет дорогу, даже если кому-то она не нравится, друзья. В 1870 году Министерство юстиции США стало официальным ведомством, и с тех пор люди по всему миру продолжают спорить, кто все-таки был прав. В 1978 году астроном Джеймс Кристи открыл Харон. Это спутник планеты Плутон. Ну, сейчас еще малая планета ее называется. До 2009 года, я насколько знаю, Плутон считался 9-й планетой Солнечной системы, а теперь уже нет. То есть даже у Плутона есть компания, друзья, а у некоторых все еще говорят, что есть люди, которые любят одиночество. А еще 22 июня отмечается Всемирный день тропических лесов. Поэтому сегодня хороший повод вспомнить, что природа — это не только красивое фото в телефоне, но и что нужно ее, друзья, беречь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше 0. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер у моря. Отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог ФМ. Доброе утро для всего Дагестана.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Задача эффективного общения заключается в том, чтобы передать другим людям собственную мысль с минимальными искажениями. А лучше вообще без искажений. Но все люди разные, их способы восприятия информации и образ мыслей могут различаться очень сильно. Например, чем отличается мышление женщин и мужчин? Разным функционалом, который заложила в них природа. Мужчина отвечает за внешний контур, он добытчик и защитник. У него зрение устроено так, что он лучше видит в сумерках и постоянно ориентирован на движущийся предмет. Он быстро теряет интерес к тому, что перестает двигаться, так же, как он теряет интерес к решенным задачам. Женщина лучше различает цвета, она может одновременно воспринимать контекст и много объектов. Мужчины всегда думают о цели, а женщина о последствиях. Например, мужчина думает о сексе, а женщина о последствиях секса. Она вынуждена так поступать, ей с этими последствиями оставаться. Поэтому любое событие мужчина и женщина оценивают по-разному. Он будет думать о реализации цели, а она о том, куда эта цель ведет. Если ты хочешь быть понятым, тебе придется учитывать все эти нюансы – пол, возраст, социальную группу, каналы восприятия информации. Чтобы выяснить, как человек мыслит, надо научиться за ним наблюдать. В нашем мозге два полушария – правое и левое. Правое полушарие думает образами, а левое – знаками, символами. В процессе общения мы с собеседником обмениваемся мыслями, и для этого нам надо закодировать свою мысль в слово. Мысль возникает в правом полушарии, потом мы ее кодируем в слова, в левом полушарии. Собеседник воспринимает слова снова в своем левом полушарии и декодирует их в образ в правом полушарии. Дальше он этот образ оценивает и выдает тебе какую-то реакцию. Как это выглядит на примере? Допустим, ты идешь по улице с другом или подругой, и тебе захотелось выпить кофе. В правом полушарии твоего мозга возникает образ – уютное кафе, чашка ароматного кофе на столе, круассаны. Ты кодируешь свое желание в следующую фразу – «Слушай, ужасно хочется выпить кофе, давай зайдем в кафе». Твой друг или подруга воспринимают эту фразу левым полушарием мозга, а потом декодируют твои слова в образ, который формируется в правом полушарии. В идеале там та же самая картина – тот же кофе, те же круассаны. А дальше мозг анализирует этот образ, принимает решение, как ответить на вопрос, который ты задал. Ответ будет зависеть от того, какие обстоятельства влияют на его выбор. «Пошли, я тоже хочу кофе». «Я не люблю кофе». «Нет, мы и так опаздываем». И так далее. Такая система передачи информации, аналог-код, код-аналог, называется второй сигнальной системой. Раз есть вторая, значит, есть и первая. Первая сигнальная система – аналог-аналог. Это когда мы пытаемся сформировать у собеседника конкретный образ, не прибегая к словам. Иногда мысль возникает в виде предощущения мысли. Наверняка у тебя бывает такое состояние, когда слово на языке вертится, а сказать не можешь. Человека помнишь, а имя его забыл. Допустим, ты с другом или подругой находишься за границей, но не знаешь местного языка. Ты пытаешься показать прохожему, что хочешь выпить кофе и ищешь кофейню. Жестами, образами, может, рядом стоит щит с рекламой кофе. Если ты достаточно точно изобразил, он тебя поймет и укажет дорогу. Игра «Крокодил» построена на этом. Догадаешься ли ты без слов, что я имею в виду? И в ней, кстати, сложнее всего передать абстрактные понятия. Чтобы наглядно понять, насколько по-разному люди воспринимают события и окружающий мир, попробуй провести такой эксперимент. У тебя наверняка найдутся трое знакомых, которые вместе провели отпуск. Новый год, сходили на концерт или на вечеринку. Попроси каждого из них по отдельности рассказать тебе об этом. Что там было, кто там был, понравилось им или нет. В результате ты получишь три разные картины одного события. Допустим, ты спросил, как прошла новогодняя вечеринка. Один вспомнит, что была вкусная еда и очень достойный выбор напитков. Второй скажет, что была красивая елка, а потом еще запускали фейерверк. Он даже запомнил, что сначала были красные и зеленые всполохи, а потом все закончилось серебристым дождем на фоне темного неба. Третий расскажет, как он здорово пообщался, какие интересные были собеседники. Он может упомянуть тему разговора и чьи-то аргументы, интересные высказывания. Он вспомнит музыку, которая была классной или, наоборот, ужасной. Каждый увидел или услышал, или ощутил свое. И вспомнит свое. И кто-то поэтому скажет, что там было здорово, а кто-то, что там было ужасно.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале по просьбе родственников погибших участников спецоперации начали убирать баннеры с изображениями героев. Многие из них уже демонтированы, а те, кто еще не забрал свои, могут сделать это в удобное для них время. Об этом сообщили в мэрии. Кроме того, городские власти обсуждают возможность установки мемориала в память о погибших бойцах. Проект и его местоположение будут согласованы с семьями героев. В РИУ главы Дагестана Федор Щукин накануне провел церемонию открытия сада памяти в Магарамкентском районе. В ней приняли участие военнослужащие, родственники участников спецоперации, руководство республики и района. В саду высажено более 100 саженцев фруктовых деревьев, на каждом из которых закреплено имя героя. Щукин отметил, что каждое дерево символизирует подвиг, отвагу и любовь к родине. Мосбиржа с 14 июля увеличит продолжительность торгов на срочном рынке до 17 часов в сутки. Начало торгов будет перенесено на 7 утра. А с 18 июля биржа разрешит торги валютными фьючерсами в выходные. В июле также планируется запуск вечных фьючерсов на индексы SP500 и NASDAQ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинул свой пост. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Глава Америки отметил, что Стармер не справился с двумя ключевыми задачами – проблемами иммиграции и энергетики. Джереми Кларксон, ведущий популярного шоу «Топ Гир», поделился информацией о своей болезни. Он сообщил, что рак был выявлен на ранней стадии. Врачи дают ему положительные прогнозы. Сам Кларксон чувствует себя неплохо. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о безопасной для здоровья дозировке чая в сутки. Для взрослого человека, не имеющего проблем со здоровьем, оптимально пить от 3 до 5 чашек чая в день. Превышение этой нормы может привести к негативным последствиям, особенно если чай крепкий, подчеркнул Белоусов. Чтобы снизить потенциальный вред от чая, он призвал не заваривать его слишком крепким и не пить его литрами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Доброе утро, мой любимый Дагестан. После выпуска новостей на календаре, я напоминаю, что сегодня 22 июня. Я рад, что именно вы с нами начинаете этот день на Диалог ФМ. Кто-то уже за рулем, кто-то только открыл глаза, а кто-то ведет самые сложнейшие переговоры с чашкой кофе, пытаясь убедить ее работать быстрее. В эфире утро на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. Это значит, что доброе утро сегодня звучит от Каспийска до Дербента, от Махачкалы до Хасаюрта, от Кизляра до горных районов, в общем, на весь наш Дагестан. Впереди интересная история, события этого дня, полезная информация и, конечно же, хорошее настроение, потому что утро должно начинаться не со слов «Ой, опять там понедельник», а со слов «Ну что, погнали!» Оставайтесь с нами на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов съездил в Хасавюртовский район за эти выходные, а также обсудил вопрос оказания помощи пострадавшим от наводнения. Встреча прошла с генеральным директором благотворительного фонда «Инсан» Магомедом Абдурахмановым, а также полпредом Смуфтията. Магомед Абдурахманов представил премьер-министру проект по строительству новых домов. Планируется 17 домов для жителей села Цыяп-Цитетли и 9 домов для жителей села Адилетар. Магомед Рамазанов подчеркнул важность объединения усилий органов власти, общественных и благотворительных организаций в оказании помощи пострадавшим нашим гражданам. Ну и, друзья, накануне Магомед Рамазанов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. В своем поздравлении он подчеркнул особую значимость их труда. Цитирую его: «Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Дагестана, поздравляю вас с Днем медицинского работника. Благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу и ежедневный труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, поддержки близких и всего самого дорогого». Ну и, друзья, новый законопроект о домашнем насилии предложили депутаты Государственной Думы, фракция «Новые люди», конкретно Ксения Горячева и первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию выступила с инициативой о внесении поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации для борьбы с домашним насилием. Об этом сообщается информагентством ТАСС. Горячева предлагает внести изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации и применяет в особых случаях, которые совершены из хулиганских побуждений по мотивам ненависти или публичной демонстрации насилия. Депутат предлагает распространить действие статьи на случай, когда побои наносят совершеннолетнему близкому лицу или близкому родственнику беременной женщине, а также человеку, который находится в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от агрессора. В пояснительной записке к документу автор отмечает, что первый зафиксированный случай побоев в семье все чаще рассматривают как административное правонарушение, а уголовная ответственность наступает лишь при повторном эпизоде в период действия административного наказания. В Совете по правам человека при президенте Российской Федерации прокомментировали предложенные поправки к закону. Уголовная ответственность за домашнее насилие должна наступать после первых побоев. Это поможет избежать повторного случая, убеждены в Союзе по правам человека. Ранее я напомню, что мы Диалог ФМ говорили о том, что в Дагестане проводят проверку сообщений о том, что женщину избил бывший муж. Речь идет о признаках преступления, по которой предусмотрены статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это побои. Ну и за эти выходные премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов посетил Мамедкалу и Адилетар. Это Хасавюртовский район, которые пострадали больше всего при наводнении и паводках. В Мамедкале Магомед Рамазанов посетил пункт приема заявлений граждан, который был открыт в середине июня, а также пообщался с местными жителями, из которых лично объяснил правоприменительную практику при получении выплат на строительство, приобретение домов и проведение в них ремонта. Кстати, было отмечено, что на восстановление пострадавших домов специалистами Минстроя Республики принято уже более 400 заявлений. В Адилетаре, это Хасавюртовский район, Магомед Рамазанов проинспектировал площадку под строительство новой школы на 362 ученика, которые планируют открыть на месте школы, которая пострадала при чрезвычайной ситуации. Часть работ, кстати, уже проведена. Я напомню, что после ударов стихии в апреле-мае текущего года серьезно пострадали 36 объектов образования. По 7 объектам образования, не подлежащему капремонту, предлагается восстановление путем возведения новых объектов. В число этих объектов также вошла и Адилетарская школа. Ну и, друзья, в Дагестане объявлены имена 16 стубальников ЕГЭ этого года по 4 предметам: химии, истории, русскому языку и профильной математике. Как сообщает издание «Молодежь Дагестана», больше всего максимальных результатов по химии у наших дагестанских выпускников. Их набрали 9 выпускников из Махачкалы, Каспийска, Дербента, поселка Мамедкалы, Дербентского района и Ахтынского района. По 100 баллов получили 9 выпускников. Я напомню, что их целый список здесь. Можно ознакомиться на сайте Миноборнауки Дагестана. Ну и, друзья, в Дагестане планируют строительство ковровой фабрики. Компания ООО «ДЭКС» планирует на государственную поддержку в размере 120 миллионов рублей строительство именно этой самой ковровой фабрики. Об этом сообщает нам издание РИА «Дагестан». В Министерстве промышленности и торговли республики прошло заседание экспертного совета регионального фонда развития промышленности. В рамках заседания рассматривалось одобрение займа по программе проекта развития Республики Дагестан. Инициатором проекта выступает «ДЭКС», который планирует возвести современный производственный комплекс по выпуску тканых ковров высокой плотности, а также инновационных и экологических изделий. По оценке фонда, реализация проекта увеличит налоговые поступления в регион и создаст дополнительные рабочие места. Общая стоимость инвестпроекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Ожидается создание около 150 рабочих мест. Производственная площадка запланирована на территории промышленного парка «Уйташ». Правительство Дагестана выделит 62 миллиона рублей на восстановление качественного водоснабжения в Мамедкале. Об этом сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий ЧС под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которое прошло недавно. По словам Рамазанова, работы в населенном пункте Дербенского района продолжаются. Уже отремонтированы и прочищены две действующие скважины. Ввели в эксплуатацию еще одну. Дополнительно пробурены две скважины. На одной идет монтаж погружного насоса и ее пробная эксплуатация. Затем последует комплекс мер по обеспечению качества воды, а также надежной эксплуатации системы. Это технические, санитарные, гигиенические и организационные мероприятия. Так, источник финансирования определен. Это резервный фонд правительства Дагестана в размере 62 миллионов рублей. Согласно дорожной карте, все работы планируется завершить до конца этого года. Ну и, друзья, жители Дагестана через СПБ, это система быстрых платежей, совершили платежи на 180 миллиардов рублей. В первом квартале этого года жители и гости Дагестана активно оплачивали товары и услуги с помощью системы быстрых платежей, биометрии, а также QR-кодов. Через СПБ пользователи совершили 47,5 миллионов платежей на сумму более 180 миллиардов. Объем операций за год вырос на 10%, а сумма на 8%. Об этом сообщает Национальный банк России по Дагестану. С помощью, кстати, QR-кодов и биометрию в январе-марте дагестанцы расплатились 13 миллионов раз на общую сумму 15 миллиардов рублей. Кстати, в Дагестане на начало апреля этого года зафиксировано почти 23 тысячи устройств для операций с платежными картами. Из них число POS-терминалов достигло почти 20 тысяч, увеличившись на 4,5 тысячи единиц. Об этом сообщил управляющим отделение Банка России по Дагестану Мурат Идрисов. Кстати, оборудование для безналичной оплаты оснащено общественный транспорт. В Каспийске, Махачкале оплатить проезд можно безналом почти в 1300 автобусах разного класса. Кроме того, выросла и доля гостиниц и иных средств размещения, где можно оплатить услуги безналом. На конец апреля этого года такую возможность предоставляет 270 гостиниц по Дагестану. На 1 апреля этого года в республике было выпущено 4 миллиона банковских карт. Это за год показатель вырос на 6%. Я напомню, что ранее сообщалось, что меньше всего безналичные способы расчета используются на Северном Кавказе, включая наш Дагестан. В целом по стране почти 9 транзакций россиян из 10 уже проходят, я напомню, что безналично. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И спор застройщиков с государством стал одной из самых обсуждаемых тем в Рунете. После того, как один из девелоперов предложил наказывать блогеров за обзоры недочетов в новых домах, Минстрой пригрозил усилить проверки при приемке квартир. В топе претензий неровная стяжка, сколы на окнах и неправильная разводка коммуникации. Девелоперы просят время на устранение этих замечаний, чтобы снизить число судебных тяжб. Тему продолжат мои коллеги.
2: Установить законодательный запрет на необоснованную критику строящихся проектов предложил владелец девелопера «Точно» Николай Амосов. Он назвал дискредитацией застройщиков и потребительским терроризмом раздувание мелочей. В ответ замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что за последние несколько лет правительство сделало многое, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. И если застройщики не будут передавать объекты с качественным ремонтом, приемку им еще больше ужесточат. Сейчас покупатели все более пристально осматривают объект перед тем, как подписать акт приема-передачи, говорит руководитель департамента городской и загородной недвижимости НДВ Елена Мищенко.
3: покупатель обращает внимание на ровность стен, полов, качество окон, отсутствие трещин, сколов, протечки, работоспособность инженерных систем, качество укладки плитки, напольных покрытий. Если черновая отделка, то геометрия помещения, кто-то смотрит качество стяжек, приоритете окна.
2: При этом обзоры блогеров или чаты уже заселившихся соседей не так сильно влияют на выбор в массовом сегменте, продолжает Елена Мищенко.
4: Для большинства покупателей сегодня на первом месте, конечно, остаются три фактора. Это цена, локация и ежемесячный платеж с лета, ипотека. Отделка находится в числе важных критериев, но редко является решающей сама по себе. При этом в условиях высокой стоимости ремонта квартиры с готовой отделкой, конечно, стали значительно привлекательнее, чем несколько лет назад.
2: Доля лотов с отделкой от застройщиков сейчас составляет примерно 18%. Годом ранее таких квартир было в полтора раза больше. Застройщики начали отказываться от этой опции из-за удорожания стоимости ремонта и слишком высокого риска получить претензию. Девелоперы сегмента «выше комфорт-класса» имеют службы качества, которые проверяют каждую квартиру перед сдачей, отмечает директор по маркетингу и продукту «Glorex» Екатерина Ульянова.
5: Существуют и застройщики, которые не выполняют свои обязательства добросовестно. А бывают и случаи потребительского терроризма, когда незначительные замечания используются как инструмент получения несоразмерных компенсаций. Но я не считаю, что эту проблему нужно решать запретами или тем более введением ответственности за публикацию фото и видео с замечаниями. Безусловно, потребитель имеет право рассказывать о своем опыте и в том случае, когда не может решить некую проблему самостоятельно, привлекать общественное мнение.
2: Давать дополнительное время на устранение недостатков покупатели не хотят. Тем более, что судебные споры с застройщиками длятся от 6 месяцев до года, говорит адвокат Анастасия Щепина.
6: Застройщики, пытаясь защитить свои деньги, не думают о том, что они несут вообще-то помимо экономической нагрузки и социальную нагрузку, они должны предоставлять качественное жилье. Они не дают его бесплатно. Они его дают по рыночным ценам, а люди практически некоторый раз в жизни только могут купить это жилье. И остаток жизни работают на эту ипотеку. Застройщик перестает просто думать о своем клиенте после того, как получает деньги со скроу-счета. Эти споры практически все выигрышные. Если это неустойка, один лишь факт нарушенного права и нарушенного срока достаточно для удовлетворения иска.
2: В прошлом году с задержкой сдали 35% построенного в России жилья, а суммарный долг девелоперов перед гражданами за это нарушение, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, уже превысил 100 миллиардов рублей.
1: О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер в море, отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог FM. Доброе утро для всего Дагестана.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, бесконтактные платежи притупляют контроль над бюджетом и провоцируют спонтанные покупки. Не зря все-таки мои родители говорили: держи деньги наличкой. Об этом сообщает издание «АИФ Крым» со ссылкой на эксперта по социально-экономической политике Якоба Якубовича. По его словам, специалисты использования карт, платежных стикеров и биометрии создаст эффект безболезненного платежа. В отличие от наличного расчета, где покупатель физически расстается с купюрами, бесконтактный перевод происходит незаметно для психики человека. Вот как-то так вот. Ну и, друзья, средний размер пенсии неработающих россиян в мае этого года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. Кстати, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась почти на 2 тысячи рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23,5 тысячи рублей. Ну и, друзья, на Крымском мосту сохраняется очереди на ручной досмотр. По данным информационного центра, по состоянию на сегодняшнее утро со стороны Тамани проезда ждали около 400 автомобилей, со стороны Керчи еще 300 автомобилей. Я напомню, что время ожидания при выезде на полуостров составляет примерно 2 часа, при выезде около часа. Ну и, друзья, Иран не будет взимать плату судов, которые пересекают Ормузский пролив в течение ближайших 60 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. По его словам, ситуация должна вернуться к состоянию, которое существовало до начала конфликта Ирана, США и Израиля. В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься какие-либо транзитные сборы. Ну и, друзья, доля одобрений по заявкам на различные кредиты с начала этого года выросла к началу лета и приблизилась к 25%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений по заемным средствам. Ставки по кредитам остаются самыми высокими. Значительные ежемесячные платежи ограничивают доступ к заемным средствам для существенной части россиян. Кроме того, действующие ограничения Банка России, которые не позволяют кредитным организациям выдавать средства заемщикам, которые планирует направлять на обслуживание долгов более половины своих расходов. Приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня. В этом году, я напомню, что студентам смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов по всей стране. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России. Подать документы можно будет через портал госуслуги, лично или по почте. Абитуриент вправе, кстати, выбрать до 5 вузов или до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. В ней публикация приказов о зачислении абитуриентов не смогли подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. Министерство считает, что это позволит зафиксировать конкурсные списки и сделать процедуру зачисления более прозрачной и предсказуемой. Ну и с 2021 года Госдума приняла 25 федеральных законов, которые направлены на поддержку медицинских работников и развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кстати, по его словам, депутаты 8-го созыва последовательно работают над мерами поддержки врачей, медсестер, фельдшеров и других специальностей отрасли. Среди принятых решений Володин отметил стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний, а также льготы при поступлении в вузы для детей врачей и погибших от COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей. Ну и, друзья, после солнечного ожога необходимо действовать быстро, в первые сутки предпринять правильную последовательность действий во избежание дальнейших осложнений, заявили специалисты. Главная задача в первые 24 часа – охладить поврежденную кожу и остановить развитие воспаления. Для этого рекомендуется принять прохладный, но не ледяной душ, а затем использовать легкие увлажняющие средства, такие как гель алоэ вера или пантенол. Также важно пить больше воды, чтобы восполнить потерю жидкости. Специалисты предупредили, что после солнечного ожога нельзя наносить на кожу жирные крема крема и масла. Такие средства создают эксклюзивный эффект, который удерживает тепло в тканях и могут усилить повреждения кожи. Половина компаний возвращает сотрудников, которые уволены из-за искусственного интеллекта. На этот тренд обращают внимание ведущие мировые финансовые издания. Во сколько обойдется рестаффинг бизнеса в России? Для кого открывается рынок труда? Тему продолжат мои коллеги.
2: Искусственный интеллект не оправдал ожиданий бизнеса. Игры с ИИ обернулись для многих не только убытками, но и потерей доверия клиентов. Взять хотя бы чат-ботов и ИИ-агентов. Они не могут решить всех вопросов, что закрывает реальный сотрудник. Но всех операторов не вернут, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Скорее, клиенты уже к 30-му году будут доплачивать за возможность поговорить с живыми людьми. Но повторный найм уволенных уже начался. По данным консалтинговой компании Robert Half, больше всех сотрудников по миру вернул финансовый сектор. Об этом заявили 44% компаний. Далее идут технологические и HR. Но это американский сценарий, что нередко диктует новостную повестку. В России нет масштабных сокращений из-за ИИ, поэтому и волна меньше, замечает руководитель направления стратегический консалтинг, замдиректора АРБ ПРО Роман Копысов.
3: Есть очень твердая экологичная повестка по отношению к людям. Мы внедряли с помощью российских инженеров Макдоналдс полностью автоматизацию жарку картофеля, бургеров и отказались от этого проекта, несмотря на то, что накануне миллиарды долларов, ровно потому, что это выведет компанию сразу в негативном ключе. Поэтому, когда мы говорим про крупные открытые компании, которые публикуются на бирже, они все будут говорить относительно сокращения именно персонала, кроме реальной правды, где есть след искусственного интеллекта. Мы слышали объяснение от создателя компании NVIDIA, от ее генерального директора, который говорит, что ИИ, наоборот, генерирует еще больше рабочих мест. Россия пока только тренируется в использовании искусственного интеллекта. Нам пока рано сокращать людей.
2: В России скорее не сокращали, а перестали нанимать новых сотрудников из-за ИИ, оптимизируя бизнес-процессы. Но нейронка не всегда справляется, отмечает гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
4: Замечаю по нашим клиентам, выражают желание при заключении договора, чтобы все-таки даже если в работе используется искусственный интеллект, обязательно последние итерации правок работы все-таки проводились именно человеком. Причем это касается как текстов, так и изображений для социальных сетей.
2: В списке на обратный найм сейчас стоят маркетологи, копирайтеры, контент-менеджеры, финансовые аналитики и бухгалтеры. Но возьмут не всех, отмечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
5: Сейчас идет прицельный найм сотрудников с определенными строчками в резюме. Человек либо активно внедрял, использовал инструменты, базирующиеся на там, неком симбиозе с искусственным интеллектом. Это является безусловным преимуществом, и за это готовы переплачивать. Можно говорить о надбавке в 15-20% к стафу, у которого этих строчек резюме нет.
2: На рынке труда даже появился новый термин – ИИ-бумеранг. Это когда на рестаффинг потратили больше, чем сэкономили на увольнениях. Сейчас повестка сменилась, нейронка должна усилить сотрудника, а не заменить. А это значит, что бизнесу придется опять платить, подчеркивает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
6: Это дорого. Сначала компания заплатила за увольнение, да, там различные выходные, пособия, юристы, просадки, а потом обнаружила, что без человека и не работает вовсе. Поэтому приходится платить за рестаффинг, это подключение к системам. По разным оценкам цена ошибки от 6 месячных окладов сотрудника и выше, и если считать все, включая прямые расходы, там потерянную за это время производительность, то оптимизация скорее обернулась двойными издержками.
2: Искусственный интеллект ускоряет процессы не только в бизнесе, но и в госсекторе. Как стало известно Коммерсанту, цифровые помощники скоро появятся даже в аппарате правительства. А это значит, что рынок труда идет к гибридной занятости. Сотрудник, который умеет управлять нейросетями, это уже не будущее, а настоящее в найме.
1: Ну и, друзья, в пятницу я напомню, что Манвел Мажунс был освобожден от должности временно исполняющего первого заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин. Ну и Рамазан Джафаров был назначен первым заместителем председателя правительства Дагестана, пока временно исполняющим. Указ об этом подписал Федор Щукин. Ранее напомню, что Джафаров работал заместителем председателя правительства Республики Дагестан. Ну еще о кадровых изменениях за эти выходные. Валентин Клок назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Указ также об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что Валентин Клок служил в органах внутренних дел и посвятил им более 20 лет. Ну и, друзья, в эту пятницу Магомед Рамазанов представил коллективу Минздрава Дагестана нового руководителя. Во встрече приняли участие главные врачи Республики Дагестан. Во вступительном слове премьер-министр поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Это тогда еще в пятницу было, а сам праздник отмечался накануне. Магомед Рамазанов отметил, что Алиамар Ахмедов, который сейчас является министром здравоохранения Дагестана, хорошо зарекомендовал себя в отрасли на числе посту директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Премьер-министр также поблагодарил экс-руководителя ведомства Ярослава Глазова за проделанную работу. Ну и, друзья, временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов поблагодарил руководство республики в лице временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова за предоставленную возможность и доверие. Обращаясь в ходе церемонии представления главврачам и коллективу Минздрава, Ахмедов подчеркнул, что со многим знаком, так как работает в системе здравоохранения более 5 лет. Ну и, друзья, в Дагестане и в Чечне продолжается работа по указанию финансовой помощи населению. Александр Куренков провел в Москве еще в пятницу заседание правительственной комиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков. В Дагестане продолжается работа по обеспечению централизованным водоснабжением жителей 5 населенных пунктов. Проводится очистка домовладений от строительного мусора, расчистка и обвалов берегов рек, ликвидация конструкции несанкционированного рынка с русла реки Яраксу в Хасаюрте. В 5 пунктах временного размещения находится 133 человека. В том числе 40 детей. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 218 человек. В нашей республике нарастили темпы рассмотрения заявок на получение выплат. За неделю их количество сократилось с 94 тысяч до 85 тысяч. Сроки рассмотрения заявления предстоит увеличить. Представители Генпрокуратуры выразили озабоченность соблюдением прав и свобод граждан в Республике Дагестан. Александр Куренков обратил внимание на недопустимость снижения темпов в работе. Я напомню, что в правительстве Республики Дагестан заверили, что увеличат количество членов комиссии по рассмотрению заявок в установленный срок. Я напомню, что с 22 июня сегодняшнего дня в Хасаюртовском районе начнется прием заявлений на предоставление выплат за утраченное жилье. Об этом председатель правительства Магомед Рамазанов сообщил на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий ЧС. Как рассказал Магомед Рамазанов, с 15 июня, я напомню, что приступили к приему заявлений от граждан на предоставление выплат за поврежденное и утраченное жилье в Дербентском районе. А с сегодняшнего дня прием заявлений начнется в Хасаюртовском районе. Я напомню, что премьер-министр Дагестана за эти выходные с рабочим визитом посетил Дербентский и Хасаюртовский районы. Главные итоги визита в подворке. Итак, в момент коллеи активными темпами продолжается строительство домов для пострадавших от стихии. Дома для переселенцев строятся опережением графика. Это в момент коллеи. Также в этом поселке завершает ремонт дороги, которые пострадали от паводков. Жительница момент коллеи поблагодарила за высокие темпы строительства и свыше 400 заявлений, принято специалистами Минстроя Дагестана на восстановление пострадавших домов в момент коллеи. Магомед Рамазанов Делетарий рассмотрел площадку под строительство новой школы. Также Рамазанов проверил ход работ по расчистке русла реки Акташ в Хасаюртовском районе. И также фонд «Инсан» построит 26 домов для пострадавших от стихии жителей Хасаюртовского района. Ну, друзья, ремонт бытовой техники, перетяжка мягкой мебели и пошив одежды в ателье стали самыми быстрорастущими сферами малого бизнеса за последние 3 года. Обороты подобных сервисов выросли почти на четверть. Такие выводы делают отраслевые аналитики на основе данных из реестров юрлиц и банковской статистики. Тему продолжат мои коллеги.
7: Динамика показателей розничного бизнеса по продажам новых бытовых товаров зримо отстает от главного тренда. Растут обороты сервисов, где можно починить, модернизировать или просто немного поменять купленное прежде, проще говоря, бывшее в употреблении. Денежные поступления индивидуальных предпринимателей и компаний в категории ремонт техники увеличились на 51%, на втором месте ремонт компьютеров, на третьем ремонт мебели, в среднем почти на четверть больше, чем чем в 2023-м, говорит аналитик .банка Галина Патрушева.
8: Хотя количество предпринимателей в этой сфере практически не изменилось, обороты отрасли выросли на 24%. Число предпринимателей в ремонте одежды за 3 года выросло на 16%, в то время как в торговле одеждой их стало меньше на 9%. В розничной торговле одежды число предпринимателей упало. Лидерами по росту оборота за 3 года стал ремонт бытовых приборов и садового инвентаря. Здесь показатели подскочили на 51%.
7: И не то чтобы клиент полюбил винтаж, просто поменялась потребительская стратегия. Немного изменить фасон дорогого костюма и правильно, и экологично, и рационально, рассуждает куратор Fashion Factory School Валерия Малькова.
9: Как принято говорить, оптимизация расходов. Не могу купить новое, поэтому ремонтирую то, что уже есть. Продлеваем жизнь тем предметам нашего быта, которые мы еще можем использовать. Тенденция ожидаемая. Есть люди, которые действительно готовы отремонтировать. Вопрос, конечно, к запчастям, но я думаю, что они справляются.
7: А какие, собственно, вопросы к расходникам? Динамика стоимости и логистика доставки. Дороже и сложнее. В остальном ремонт остается востребованным вне зависимости от ситуации в торговле, признается директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин.
10: Выросли в цене запчасти. Как раньше несли технику, так и сейчас ее несут. Когда доллар гулял, цены поднимались и назад не возвращаются. Техника по-любому не дешевеет нормальная. С ужесточением налоговой вынуждены поднимать цены на услуги. А так все стабильно.
7: Стабильность такого рода заставляет задуматься. Купить новое в эконом сегменте или обновить уже ставшее родным, еще неплохо сохранившееся. Для тех, кто считает деньги, ответ очевиден. Делится соображениями собственник фабрик мебели «Уютная среда» Алексей Никонов.
11: Если раньше в условиях довольно-таки хороших бюджетов люди могли мебель сменить под цвет шторы, то сейчас, конечно, ситуация стала немного другой. Сделать, обтянуть, перетянуть. Уходит очень много микробизнесов. Мы видим, как небольшие производители не могут конкурировать с маркетплейсами. Оптимизация затрат у них намного менее эффективно происходит. Те диваны, которые куплены 5-7 лет назад, когда их вскрывают, видят, что хороший качественный каркас, то это на 30-40% выгоднее, чем купить новый диван такого же качества, либо чем купить эконом-сегмент из ДВП.
7: Что же касается позитивной стороны вопроса, роста выручки, то эксперты объясняют это отнюдь не развитием технологии ремонта, сколько общей динамикой расценок на услуги. Обычная покупка слишком проста. Обновление становится творческим.
1: США и Иран готовятся к переговорам. В Швейцарии отправился спецпосланник американского президента Стив Уиткоф, пишет Associated. Туда же, по словам источников, готовится вылететь глава МИД Ирана Аббас Абаркчи. Изначально, я напомню, что встреча должна была состояться еще 19 июня, но позже ее перенесли на неопределенный срок. Кроме того, США готовы ослабить санкции против Исламской Республики, разморозить ее часть активов. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
12: США и Катар готовятся вернуть Ирану замороженные активы на сумму 6 миллиардов долларов, отмечают источники Wall Street Journal. По задумке, Исламская Республика должна закупить на них продукты, медикаменты и другие гуманитарные товары. Пока этот план еще обсуждают в Вашингтоне, но сама сделка может стать образцом для разблокировки других активов и дать старт первому траншу из замороженных 24 миллиардов долларов, который Тегеран хотел бы получить как можно скорее. Это лишь одна из многих идей, которые стороны обсудят в следующие 2 месяца переговоров. Кроме этого, Иран может получить миллиарды долларов от продажи нефти. США готовы снять соответствующие санкции для проведения сделок, добавляют источники Wall Street Journal. Собеседники Рейтер из Ирана отмечают, что снятие санкций сделает главным бенефициаром корпус стражи исламской революции. Военная структура сейчас оказалась в уникальном положении. За эти годы она разработала целую торговую империю. КСИР через юрлица контролирует в Иране нефтяной рынок, судоходную отрасль, медиа, туризм и строительный бизнес. По словам чиновников из Тегерана, военные извлекут выгоду при любом сценарии и станут настоящими победителями в войне на Ближнем Востоке. При этом роль КСИР в бизнесе страны может стать одним из главных препятствий к миру, отмечает Рейтер. Западным компаниям после возвращения на иранский рынок придется сотрудничать с организациями, связанными с корпусом стражи исламской революции, рискуя при этом попасть под действие любых санкций против военной структуры. КСИР в США признана террористической организацией. За сотрудничество с ними американские фирмы могут засудить в самих Штатах, напоминает агентство. Впрочем, Иран уже сейчас может извлечь выгоду. Например, как пишет Bloomberg, он стал требовать от торговых судов обязательный страховой полис за проход через Ормузский пролив. Пока он бесплатный, но в будущем могут ввести различные тарифы. На сайте Управления по делам Персидского залива также сказано, что суда должны следовать по установленному маршруту вдоль побережья Ирана. Альтернативные пути запрещены. Также судовладельцы и операторы обязаны заранее направлять заявки на транзит через официальный сайт Управления или по электронной почте. Грузоперевозчики опасаются, что в будущем это станет фактическим контролем пролива со стороны Тегерана и создаст опасный прецедент для других водных маршрутов, резюмируют собеседники Bloomberg.
1: 22 июня на календаре сегодня, друзья, особая дата в истории нашей страны. В 1941 году началась Великая Отечественная война. В этот день миллионы людей проснулись, еще не зная, что их жизнь изменится навсегда. Мы помним тех, кто сражался за мир и свободу, и склоняем головы перед поколением победителей. Ну а теперь еще несколько событий этого дня. В 1633 году Галилео Галилей был вынужден отречься от своих научных взглядов. История показала, что правда все равно найдет дорогу, даже если кому-то она не нравится, друзья. В 1870 году Министерство юстиции США стало официальным ведомством, и с тех пор люди по всему миру продолжают спорить, кто все-таки был прав. В 1978 году астроном Джеймс Кристи открыл Харон. Это спутник планеты Плутон. Ну, сейчас еще малая планета, ее называется. До 2009 года, я насколько знаю, Плутон считался 9-й планетой Солнечной системы, а теперь уже нет. То есть даже у Плутона есть компания, друзья, а у некоторых все еще говорят, что есть люди, которые любят одиночество. А еще 22 июня отмечается Всемирный день тропических лесов. Поэтому сегодня хороший повод вспомнить, что природа – это не только красивое фото в телефоне, но и что нужно ее, друзья, беречь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро на Диалог FM».

Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
1: Ну и мошенники убеждают россиян, что их деньги принадлежат резервному фонду страны. О новой схеме рассказали в МВД. Сначала жертва сообщает об утечке личных данных, затем в разговор вступает в якобы сотрудник спецслужб. Он заявляет, что от имени человека кто-то пытается перевести деньги на финансирование терроризма. После этого звонят лжесвидетель или подставной работник Центробанка. Они объясняют, что все накопления на самом деле не принадлежат гражданину, являются частью резервного фонда России. Средства просят срочно обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву заранее учат, как вести себя в банке, чтобы отвечать сотрудникам. Об этом, кстати, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Там подчеркнули, настоящие силовики и работники Центробанка никогда не звонят с такими требованиями. Ну и самыми стареющими регионами нашей страны признаны Татарстан и Мордовия. В пятерку также вошли Тамбовская, Кировская и Тульские области. Как пишет газета «Известия», молодежь уезжает в крупные города, в регионах остаются лишь люди старшего возраста. Причина еще в низкой рождаемости, нехватке рабочих мест и слабом профобразовании. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказал главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она, кстати, объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. А значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о которой давно уже мечтал. Сейчас по закону молодежи считаются те, кому от 14 до 35 лет, но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как и организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют посмотреть не в паспорт, а на самочувствие человека. Но инфляция в России к концу этого года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает уже приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку нашего Центробанка. Министр добавил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом я напомню, что в нашей стране сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки рабочей силы. Об этом сообщает ТАСС.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
1: Токио готовят к мега-землетрясению. Правительство Японии на этой неделе утвердило новый план безопасности на случай чрезвычайной ситуации в столице Японии. Такие меры, как ожидается, должны резко снизить возможное количество жертв. При этом, по прогнозам ученых, с одним из самых разрушительных землетрясений страна может столкнуться уже в самые ближайшие десятилетия. Кто именно к чему готовит Токио? И есть ли похожий план у России? Тему продолжат мои коллеги.
2: Япония входит в топ-15 стран по риску землетрясений. В среднем за год в стране происходит 57 тысяч подземных толчков. Большинство из них вполне безобидные. Однако некоторые становятся причиной цунами. Например, в 2024-м на остров обрушились волны высотой до 7 метров, которые унесли сотни жизней. А в результате бедствия в 2011 году погибло 18,5 тысяч человек. Однако самое разрушительное землетрясение еще впереди, говорит старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев.
3: В Японии в ближайшие 30 лет ожидают так называемые землетрясения в разломе Нанкай, которые происходят раз в 100-150 лет, и мы вот уже вплотную приближаемся к этой отметке. Это землетрясение затронет всю береговую линию Тихоокеанского побережья Японии. Там прогнозы очень страшные, несколько сотен тысяч жертв. Невозможно просто взять и всех переселить от побережья. Поэтому власти делают упор на том, чтобы максимально эффективно создать маршруты эвакуации. В течение получаса, которые будут до того, как придет первая волна цунами, а волны ожидаются вплоть до 20 метров. Как можно больше людей можно было экстренно эвакуировать.
2: По текущим оценкам, мегаземлетрясение может привести к гибели до 18 тысяч человек и разрушению 400 тысяч зданий только в столице. При этом главной угрозой считаются не сами подземные толчки, а последующие пожары. На них может прийтись около 70% всех смертей. Поэтому власти хотят оборудовать так называемыми сейсмическими выключателями все здания Токио. Сейчас эти системы есть лишь у 20% домов. Технология действительно очень эффективна, отмечает директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. Впрочем, по его словам, в России таких систем пока нет.
4: Конечно, когда происходит землетрясение, прежде всего, думаю, это разрушение зданий, но также очень опасные вторичные явления, пожары, как раз вносят довольно много жизней. Работают эти размыкатели по сигналу, когда интенсивность сотрясений превышает заданный порог, обесточиваем здание, ликвидируем шансы, что ротнет проводка. Установить их для всех зданий несложно, здесь вопросы исключительно затрат. В России достаточно старые нормативы по сейсмостойкому строительству. Таких технологий, как в Японии, у нас не применяются, хотя, в принципе, там ничего особо сложного нет.
2: У России умеренный уровень сейсмической активности. По данным ученых, с 2020 по 2025 годы в стране зафиксировали 23 случая подземных толчков магнитудой выше 6, однако погибло только 2 человека. Сейсмологи подчеркивают, что в опасных регионах особенно важны пассивные меры безопасности, например, системы раннего предупреждения, которые еще по первым толчкам могут оценить масштаб перспективных разрушений и запустить общественные оповещения. В Японии отдельное внимание уделяют и подготовке граждан. Согласно новому плану, жители Токио должны проводить учения раз в год. Однако среди населения серьезно к таким мерам относятся немногие, продолжает корреспондент ТАСС Игорь Беляев.
3: Экстренный рюкзачок рекомендуют местные власти собирать, в котором вода, еда, которая не портится, все важные документы, денег наличных, потому что есть будут перебои в электроснабжении, банкоматы не будут работать. Местные власти призывают людей всех, чтобы дома был такой тревожный рюкзачок. Но мои знакомые в Токио, никто серьезно по этому поводу не замахивается. Расположение этого города позволяет ему спокойнее переносить все землетрясения. Невозможно представить, что до Токио дойдет волна цунами.
2: Несмотря на беспечность жителей Токио, больше 80% японцев ждут разрушительных землетрясений уже в ближайшее время. А по мнению экспертов, опасность сохраняется и для столицы из-за большого числа небоскребов и мягкого грунта.
1: О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер в море, отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог FM. Доброе утро для всего Дагестана.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В канун Дня памяти и скорби в РИО главы Дагестана Федор Щукин принял участие в акции «Завтра была война» вместе с руководителями МВД и ФСБ России. Мероприятие посвящено началу Великой Отечественной войны и подвигу народа. Участники почтили память погибших и подчеркнули важность сохранения исторической памяти. В РИО главы Каспийска Арсен Шерифов во время инспекционного объезда выявил проблемы с вывозом мусора, состоянием дорог и дворовых территорий. Он поручил устранить нарушения. Параллельно ведется обновление коммунальной инфраструктуры. В городе установлены новые контейнеры и оборудование для сбора ТКО. За неделю в Каспийске обновили 3 контейнерные площадки и более 40 контейнеров. В Севастополе временно прекратят продажу бензина. Общественный транспорт будет доступен только в дневное время. Торговые центры и супермаркеты закроются в 20:00. Кроме того, губернатор Развожаев объявил, что уличные фонари в городе больше не будут включаться. Ко дню памяти и скорби дорожные указатели с надписью «Волгоград» временно заменяют на «Сталинград». Подобные переименования проводятся 9 раз в год и связаны с важными датами, связанными с Великой Отечественной войной. В этом году в программу обязательного медицинского страхования включили 14 новых методов лечения. Об этом заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он пояснил, что теперь пациенты могут бесплатно получать сложные и дорогостоящие медицинские услуги по полису ОМС, без необходимости получать отдельные квоты или искать дополнительные средства. Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев официально заявил, что его следующий бой не станет последним в карьере. 16 августа в Филадельфии на турнире UFC 330 Махачев встретится с Яном Гарри. Поединок пройдет в полусреднем весе, где российский боец защищает чемпионский титул, а его соперник занимает первое место в рейтинге UFC в категории до 77 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, мой любимый Дагестан. После выпуска новостей на календаре, я напоминаю, что сегодня 22 июня. Я рад, что именно вы с нами начинаете этот день на Диалог FM. Кто-то уже за рулем, кто-то только открыл глаза, а кто-то ведет самые сложнейшие переговоры с чашкой кофе, пытаясь убедить ее работать быстрее. В эфире утро на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. Это значит, что доброе утро сегодня звучит от Каспийска до Дербента, от Махачкалы до Хасаюрта, от Кизляра до горных районов, в общем, на весь наш Дагестан. Впереди интересная история, события этого дня, полезная информация и, конечно же, хорошее настроение, потому что утро должно начинаться не со слов «Ой, опять там понедельник», а со слов «Ну что, погнали!» Оставайтесь с нами на Диалог FM, с вами Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Член общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь его мнение необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в социальных сетях только 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожий мир обсуждается в других странах. Я напомню, так президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости запретить детям младше 15-16 лет пользоваться социальными сетями и вести обязательную проверку возраста пользователей. Ну и российские банки в первом квартале этого года отразили почти 17 миллионов попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам почти о 500 тысяч таких случаев. Общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов 400 миллионов рублей. В Центральном банке также отметили рост компьютерных атак на компании. Злоумышленники рассылают сотрудникам письма с вредоносными файлами. После их открытия мошенники получают удаленный доступ к корпоративным системам и переводят деньги на свои счета. Россия предложила странам БРИКС создать новую инновационную платформу. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на министерской встрече объединения в Нью-Дели. Его слова передает Москва-24. По его словам, такая площадка позволит собирать значительные средства, в том числе с использованием цифровых активов. Это деньги затем можно будет направить на проекты развития в странах БРИКС, а также глобального юга и востока. Лавров также отметил, что новому банку развития БРИКС нужно менять подход к работе с учетом нынешней ситуации в мировой экономике. Дональд Трамп выступил за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России. Об этом он заявил после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Его слова передают РИА Новости. По словам Трампа, у сторон есть хорошее понимание по этой теме, то бишь ядерного разоружения. Россия также должна быть вовлечена в такой диалог. При этом американский лидер не стал уточнять, взяли ли участника переговоров на себя конкретные обязательства. В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам 2026 года составил примерно 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Его слова передают «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. При этом число заявок на реструктуризацию долгов в 2025 году выросло почти в два раза. Однако банки одобряют лишь около трети из них. Ну и, друзья, от некоторых утренних привычек лучше отказаться. Как пишет лента.ру, врачи не советуют пить кофе. Натощак это может усилить тревожность и раздражительность. Также не стоит без необходимости принимать натощак обезболивающие препараты. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще один совет – не начинать утро с тяжелой тренировки на голодный желудок. Лучше заменить ее легкой прогулкой. Минтранс России предлагает установить камеры на железнодорожных переездах. Так ведомство хочет бороться с нарушениями, об этом пишет парламентская газета. В первую очередь комплексы фиксации могут появиться на тех переездах, где уже происходили ДТП с переездами. Камеры будут отслеживать водителя, который проезжает на красный свет и нарушает правила движения при переезде. Данные из комплексов сразу передадут для оформления штрафа. Сейчас проект, я напомню, что постановление вынесено на общественное обсуждение. Похожую схему автоматического контроля также планируют ввести для водного транспорта. Примерно пятая часть опрошенных россиян назвали образование ключевым фактором успеха. 35% считают его важным, но не основным. А 25% указали на вспомогательный характер обучения. 8 человек из 100 связывают процесс получения новых знаний прежде всего со снижением тревоги за профессиональное будущее. Как пишет ТАСС, кстати, почти треть россиян воспринимает образование как необходимость. субъекты России смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власть оценит, как меняются поступления в бюджет и настроение в обществе, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. Об этом, кстати, пишет парламентская газета. В Минфине уточнили, что в России нет собственного производства вейпов, а акцизный сбор сборы от них невелики. Параллельно депутаты одобрили поправку, которая позволит муниципалитетам самим определять расстояние от школ, на котором запрещено торговать сигаретами. За нарушение бизнеса будет грозить потеря лицензии, а не просто штраф. Окончательное голосование под документ ожидается в самое ближайшее время. Регионам нашей страны тем временем уже готовятся к новым полномочиям. Ну и, друзья, самое низкое потребление алкоголя в России зафиксировано на Северном Кавказе. Ну, кто бы знал, в Ставропольском крае, в Туве и в Москве. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Лидером трезвости стала соседняя Чеченская Республика. Там в апреле этого года на человека пришлось всего лишь 0,02 литра чистого спирта. Еще больше всего выпивает в Ненецком автономном округе. Там 18 литров на человека. Также в пятерку самых пьющих вошли Еврейский автономный округ и Чукотка. В целом по стране среднее потребление алкоголя снижается. В прошлом году показатель составил, я напомню, что 8,6 литра на человека. Это почти на четверть меньше, чем 10 лет назад. Ну и, друзья, шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах страны. С таким предложением выступили в общественной палате нашей страны. Авторы идеи уверены, что это не просто игра, а мощный тренажер для детского мозга. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление, чувство времени и умение планировать. Кроме того, они тренируют память и концентрацию внимания. Эксперты ссылаются на опыт других стран, где шахматы уже стали обязательными в школьных программах. Результаты впечатляют. Школьники начинают уже лучше анализировать информацию, меньше отвлекаться на телефоны и показывают более высокие результаты в учебе. Спрос на страховку от невылетов и задержек рейсов вырос год к году. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники рынка. Интерес подогревает регулярные ограничения в аэропортах. Только 18 июня, я напомню, что в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском из-за массовой атаки беспилотников на Москву задержали, отменили, по разным данным, почти 600 рейсов. Тему продолжит моя коллега.
2: Задержка рейса – это уже не только очередь у стойки и ночь на чемоданах. Пострадавшие пассажиры могут получить за это деньги. На фоне массовых сбоев компании ускоряют выплаты. Одни сами отслеживают статус рейса и присылают клиенту ссылку на выплату. Но иногда нужно подтверждение задержки или отмены. Например, справка от авиакомпании или аэропорта. Но главное – заранее проверить, какие ситуации покрывает полис, говорит руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета Александр Цыганов.
3: Многие действительно проявляют интерес, узнают, можно или нельзя, включено, не включено это в туристический продукт. И не всегда интерес переходит в стадию заключения договора страхования. Тем не менее, тенденции по увеличению интереса и увеличению количества договоров страхования присутствуют. Выплата практически автоматически происходит в том случае, когда это вина авиакомпании или погодные условия. Здесь нужно быть достаточно аккуратным и смотреть условия страхования, которые могут предусматривать, а могут и не предусматривать. Это может считаться форс-мажором и страховым случаем, который включен в договор страхования. И стоить это может не так уж и дешево, это от 2-3 до 10% от стоимости билетов или самого тура.
2: Как правило, речь идет о фиксированной сумме – до нескольких десятков тысяч рублей. Это может зависеть от длительности задержки, типа рейса и конкретных условий полиса. Сама страховка обходится в пределах 1500 рублей, отмечают собеседники «Коммерсант ФМ». Если маршрут оформлен единым билетом со стыковками, обычно достаточно одного договора. Но если турист покупал перелеты отдельно, на каждый рейс придется покупать страховку. Впрочем, несмотря на рост рисков, далеко не все пассажиры готовы переплачивать, отмечает адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин.
4: Вполне логично, с учетом того, что много авиарейсов сейчас срывается, спрос на эту услугу должен вырасти. Как на самом деле происходит, сказать точно не могу. Все-таки у нас народ любит поэкономить и не переплачивать, тем более авиабилеты – это обычно значительная часть расходов. Если, например, люди собираются в отпуск, обычно пытаются на авиабилетах все-таки сэкономить, и спрос идет как раз на наиболее дешевые полисы. Соответственно, нагрузка еще в виде страховки увеличивает стоимость билета, поэтому по-прежнему все-таки тенденция такова, что большинство все-таки старается купить билеты подешевле, но я думаю, спрос на эту услугу должен вырасти, поскольку она, конечно, стала гораздо актуальнее, чем в былые времена.
2: Некоторые компании уже автоматизировали такие выплаты. Деньги приходят на карту, пока пассажир еще ждет вылета, говорит директор филиала Евроинс «Туристическое страхование» Юлия Алчеева.
5: Ситуации бывают кумулятивные. Сразу много-много рейсов, тысячи людей не могут вовремя вылететь. Но премия не зависит от стоимости билета, что мы не компенсируем билет. У каждой страховой компании свой подход. И здесь уже возвраты гарантированы теми, кто консолидирует поездку. Даже в марте на Ближнем Востоке наши туристы, которые задержались, не смогли вылететь вовремя. Даже вот по таким страховым компаниям сделали не просто такую страховку, а еще автоматизированную выплату, когда деньги приходят человеку на карту.
2: По общим правилам перевозки пассажиров, если рейс был задержан или отменен, путешественник вправе рассчитывать не только на страховые выплаты, но и на полную компенсацию стоимости билета. Оформить вынужденный возврат или обмен можно дистанционно через сайт, чат-бот или раздел управления бронированием.
1: Москвичи стали чаще покупать недвижимость в регионах. Теперь это не просто инвестиционные сделки или дальние дачи. Часть клиентов, как выяснил Коммерсант, ищут жилье для постоянного места жительства. Даже при ключевой ставке в 14% это выгоднее, чем сдавать в аренду. Тему продолжит мой коллега.
6: Жить в регионах дешевле и проще, особенно если работаешь на удаленке. Можно продать московскую квартиру, купить жилье, например, в Туле, остальное на депозит. Даже при ключевой ставке в 14,5% выгоднее, чем сдавать. Для переезда москвичи чаще выбирают Санкт-Петербург, Ярославскую, Тверскую область. Это пока не реальные сделки, а просмотры. Но в списке уже больше 10 регионов, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
7: В топе самые крупные по численности населения регионы страны – Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан. Почему так происходит? В Москву все равно есть достаточно заметная миграция со всей страны, и люди, которые находятся сейчас в Москве, активно смотрят варианты тех регионов, из которых они приехали. Тут речь все-таки реже идет о такой возвратной миграции из столицы обратно в регионы, но как бы речь идет вот о таком интересе. Поэтому тоже много запросов московских IP в Петербурге.
6: По данным сервиса «Домклик», доля москвичей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга в прошлом году составила почти 10%. И число клиентов растет, замечает глава компании «Мегаагент» Руслан Соишев.
8: Если на Москву не хватает, то куда идти? Конечно, в Петербург, потому что Сочи перегрет. Про Дальний Восток все вообще забыли. Идеальные, конечно, точки. Петропавловск, Камчатка. Но тут люди как-то боятся, что ли, настолько далеко заводить свои инвестиции, даже до Алтая. От 10 до 30 миллионов основная масса сделок идет не густонаселенных районов. Если взять такие подобные проекты в Москве, то это будет раза в 2,5-3 дороже.
6: Но если покупать недвижимость в регионе, то сразу с отделкой. Москвичка Анна пока делала ремонт в питерской квартире, в итоге решила ее продать.
9: Покупка квартиры была just for fun.
10: На 20% дешевле, чем в Москве.
11: Купить ты можешь все что угодно, но это практически невывозимая история. Дренажные трубки, уведенные в стену. Бригады у меня были две рекомендованные. Против них я сейчас и сужусь. Была команда архитекторов. Они сводили на помойку 20 миллионов рублей. Выяснилось, что они блогеры, а не дизайнеры. Я эту квартиру возненавидела, даже при том, что у меня центр. 120 квадратов, терраса. Потратила на квартиру с ремонтом 85 миллионов рублей. Не знаю, как обратно вынуть. А квартира выставлена сейчас на продажу за 111 миллионов рублей. Она вообще никому не нужна.
6: Большая часть сделок в высокобюджетном сегменте приходится на приморские регионы, Краснодарский край, Крым и Калининградскую область. Москвичи выбирают квартиры для себя, перевозят семьи с маленькими детьми, либо покупают жилье родителям, говорит директор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
12: Доля спроса москвичей, которые действительно собираются переезжать на ПМЖ, на курорты Краснодарского края, процентов 25 люди с достаточно высокими доходами. Средний чек сделки с хорошими параметрами в районе 35 миллионов рублей. В Сочи средневзвешенная стоимость сейчас на первичном рынке 440 тысяч рублей за метр квадратный. В Анапе большой поток людей именно из-за более низкого бюджета. Порядка 240 тысяч рублей за квадратный метр. Геленджик тоже популярно среди тех, кто хочет переехать. Пока он характерен тем, что там практически полностью отсутствует первичный рынок.
6: 60% сделок на рынке недвижимости Краснодарского края закрывают именно москвичи, делятся собеседники Коммерсант-ФМ. И чаще это все-таки инвестиции. Точка входа 15 миллионов рублей. За эти деньги можно взять номер или апартаменты в гостиничном комплексе. Застройщики обещают доходность в 10-15% годовых, а местные риэлторы говорят, что это не больше 6%. Но это операционная прибыль.
1: О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер в море, отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог ФМ. Доброе утро для всего Дагестана.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Реклама на Диалог ФМ.
13: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Гаджет новости.
14: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой, например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. Об этом пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятие повышает эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компании. Доля полностью удаленной работы сократилась на 7%. К этому году число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 800 тысяч человек. Депутаты Госдумы предложили продлить или закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальных пенсий. Таким гражданам нужно ежегодно лишь лично подтверждать, что находится в России, обращаясь в социальный фонд нашей страны. Вторая причина – просроченная договоренность. Если пенсию получит другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – это смена места жительства. При переезде региональной доплаты к пенсии аннулируется, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Средняя заработная плата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные проводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Я напомню, что в 2025 году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 000 рублей и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 2027 году ожидается рост до 115 400 рублей, в концу 2028 года до 123 300 рублей. Эксперименты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовых операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в нашей стране в честь Дня России, благодаря чему отдых составит 3 дня подряд. Сокращенная неделя придется на ноябрь. Также День народного единства 4 числа выпадет на среду, поэтому рабочими будет понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершить все это по трехдневной рабочей неделе с 28 по 30 декабря. 31 декабря станет выходным, после чего начнут продолжительные новогодние каникулы. Об этом напоминает ТАСС. Специалисты советуют уже сейчас планировать отдых и семейные поездки на эти даты.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающим коэффициентом. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивается к трем дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний.

0: Ну и почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда, строго по рецепту готовит лишь каждый пятый. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. При этом две части опрошенных важен сам процесс готовки. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды. А 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем. Его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельствование. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжая объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской метеологии S5S. Документ включает, кстати, 5 последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе, а вещи для постоянного использования отдельно от тех, к которым не задействованы в текущей деятельности. Второй этап – это самоорганизация, обязывает определить постоянное место для каждого объекта. При этом часто используются инструменты, должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные – в отдаленных зонах. Правительство направит почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 10 аэропортов Юга и Центра России. Средства предназначены для компенсации расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят за период с июля по декабрь 2025 года в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Соответствующее решение принято Кабинетом министров. Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
0: Покупатели недвижимости в Санкт-Петербурге будут привлекать теперь символика коммунистического интернационала. На Васильевском острове появится гигантская башня, похожая на символ коммунизма. Урбанисты видят в 100-метровом сооружении коммерческий потенциал, а искусствоведы напоминают, что странных архитектурных сооружений вообще не бывает. И не только такое в северной столице. Тему продолжит мой коллега.
2: Конструктивистский памятник Третьему интернационалу, проекту которого не суждено было реализоваться почти 100 лет, теперь, видимо, займет место в ряду петербургских шпилей. Резать горизонты, прорываться в небо, замысловатая конструкция будет с пятачка намывных территорий на севере Васильевского острова. О такой договоренности на полях экономического форума сообщил основатель группы ЛСР Андрей Молчанов. Власти Петербурга, судя по всему, дают добро. Но проект немного секвестировали. В 4 раза по высоте и многократно по содержанию, говорит директор по продукту девелоперской компании «Колди» Алексей Погонин. По его словам, Владимир Татлин создавал прорывной символ будущего – асимметричную пружину из металла и стекла, которая под углом в 23 градуса на 400 метров устремляется ввысь.
3: Внутри этих спиралевидных нитей, назовем их так, располагалось несколько зданий. Там были конференц-залы, офисы, бюро, типография, телеграф. Причем все эти объемы вращались. Один оборот в год, один оборот в месяц, один оборот в день. Вся эта башня, она располагалась под наклоном к полярной звезде. То, что предлагается разработать сейчас, скорее всего, это просто образ, наверное, без внутреннего какого-то функционального объема. Нужно смотреть обязательно на контекст территории, самоштабность. Насколько это будет повторять идею Татлина, ну, я сомневаюсь.
2: Объем инвестиций в строительство пока не ясен, но инвесторы называют странную башню подарком городу. Иногда нечто не очень понятное становится для городов чем-то судьбоносным. Напоминает об истории Эйфелевой башни генеральный директор градостроительного бюро «Мастер План» Юлия Зубарик.
4: Это 30-33 этажа. Мы знаем, что группа ОСР реализует большой проект намывных территорий. Там будет и жилье, и офисы, и социальная инфраструктура. Версия ОСР — это арт-объект. Такие арт-объекты обычно собирают вокруг себя активно очень территорию. Зоны отдыха, кафе, рестораны, какие-нибудь коворкинги. Согласитесь, изначально функция Эйфелевой башни не сильно была проявлена. Некое достижение.

0: кажется, было вполне уместно, если бы подобная структура была тем же инвестором осуществлена на Зиларте. Там бы эта башня могла бы найти свое место, поскольку ЛСР инвестирует в территории, примыкающие к Шаболовке. Сложнейшая ситуация сложилась вокруг Шуховской башни. Было бы намного более уместным инвестирование в настоящую научную реставрацию. Вот этот вклад был бы оценен.
1: Намывной проект планируют завершить за 10-15 лет. Башню обещают раньше. А пока все спорят о фантазии по мотивам Татлина, проходит антикоррупционная экспертиза небоскребов Лахта-2 и Лахта-3. То же дело.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
3: Ролик с синими роверами, которые ездят по Москве, собирает тополиный пух. Все в социальных сетях видели, надеюсь, да, вот как они там называются, пухососы. Официально стал народным мемом. С героями видео не только снимают мультфильмы и делают игры, но и эксперименты, в том числе и международные, уже принялись подсчитывать экономику технологии. А рынок получил, кстати, новое слово – пухососы. Тему продолжит мой коллега.
4: В соцсетях, кроме миллионных просмотров, под роликом благодарности столичному мэру, искреннее сожаление, что нейрослоп снова всех обманул, и мемы с пылесосом из телепузиков. Обсуждение ровера дошло даже до зарубежного Reddit. Многие пользователи отмечают, что это отличная альтернатива старому и опасному методу борьбы с пухом – зажигалкой. Ставшие народными пухососы – проект Out Digital, а придумали их для пополнения портфолио, рассказал основатель агентства Роман Зарипов.
5: Примерно 2 года назад, когда еще не было такого развития нейросетей, мы в агентстве хотели продемонстрировать нашу экспертизу по креативу и по созданию 3D-графики. Придумать что-то, что заставило бы людей остановиться и задуматься, а это вообще настоящее или нарисованное. Мы хотели взять что-то знакомое любому москвичу и скрестить это с проблемой, которая каждый год раздражает миллионы людей. Мы с коллегами перебирали десятки вариантов дизайна. В итоге остановились на варианте, который выглядел достаточно реалистично, чтобы, правда, вызывать сомнения.
4: Когда ролик был готов, пух в столице пропал, и проект пришлось отложить на год. А потом еще на один, пока на прошлой неделе Москву не накрыла белая буря. Продолжает Роман Зарипов. За 4 дня, по его словам, о пухососах узнала половина России.
5: Мы выложили ролики, которые еще тогда сделали, немного, скажем так, применили свою экспертизу и подтолкнули их в нужном направлении, чтобы они начали распространяться и стали смотреть, что будет. Ну и дальше случился феноменальный взрыв. Мы уже даже не можем нормально сейчас подсчитать, какое количество людей узнали про наши пухососы, но ощущение, что это уже распространилось на половину страны, и сейчас они стали неким таким народным и культурным феноменом.
4: У заживших своей жизнью пухососов уже появилась своя мультзаставка в стиле черепашек-ниндзя, отдельный лингвистический разбор на грамоту.ру и даже мини-игра. Идея родилась, когда на каждый миллион обращений к поисковику почти 90 запросов были связаны с роверами, продолжает менеджер продуктов поиски Яндекса Иван Сидоровский.
6: Первые запросы о пухососах в поиске Яндекса появились еще 3 июня. Тогда их за день пришло почти 5 тысяч. 4 июня интерес к пухососам резко вырос. Пользователи задали почти 23 тысячи запросов о них. Тренд нам понравился. Связываем интерес с тем, что в изображениях читается отсылка к узнаваемым роботам-доставщикам Яндекса. Мы решили, что пухососы точно должны существовать. Наша команда быстро создала мини-игру, где по запросу пухосос или пухтополя в поиске пользователь может управлять пухососом и собирать пух самостоятельно. Игру активировали уже более 7 тысяч раз.
4: А вот некоторые эксперты приценились к технологии всерьез. По оценке телеграм-каналов, создание полноценного коммунального автономного комплекса может обойтись до 12 миллионов рублей, а день работы сезонного пухососа примерно в 60 тысяч. В целом, потянем. Отмечают аллергики в комментариях и предлагают скинуться хотя бы на одного такого робота. У такой вирусности один шанс на миллион, отмечает маркетолог и основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
7: Любые креативщики, у них же нет задачи попасть белке в глаз. Они на самом деле генерят вот эти истории самые разные. В огромном количестве 1%, там 0,5% из всех вообще креативов, он может завируситься. Они математически даже пытаются примерно это как-то предугадывать в своей работе. Такие истории случаются периодически, какой-то процент выживает.
4: В российских городах пухососы перепридумывают уже под свои нужды. Так, в Петербурге ждут лужелов, а в Татарстане эчпочмаковоз. В столице же пользователи призывают создать ровером братьев Плитка Драя и Лёда Лиза. Куда зайдет инициатива, предсказать сложно, но, как шутят создатели ролика, обратной дороги уже нет. В русском языке уже есть атос, портос и пухосос.
3: 22 июня на календаре. Сегодня, друзья, особая дата в истории нашей страны. В 1941 году началась Великая Отечественная война. В этот день миллионы людей проснулись еще не знаю.

Что их жизнь изменится навсегда. Мы помним тех, кто сражался за мир и свободу, и склоняем головы перед поколением победителей. Ну а теперь еще несколько событий этого дня. В 1633 году Галилео Галилей был вынужден отречься от своих научных взглядов. История показала, что правда все равно найдет дорогу, даже если кому-то она не нравится, друзья. В 1870 году Министерство юстиции США стало официальным ведомством, и с тех пор люди по всему миру продолжают спорить, кто все-таки был прав. В 1978 году астроном Джеймс Кристи открыл Харон. Это спутник планеты Плутон. Ну, сейчас еще малая планета, ее называется. До 2009 года, я насколько знаю, Плутон считался 9-й планетой Солнечной системы, а теперь уже нет. То есть даже у Плутона есть компания, друзья, а у некоторых все еще говорят, что есть люди, которые любят одиночество. А еще 22 июня отмечается Всемирный день тропических лесов. Поэтому сегодня хороший повод вспомнить, что природа — это не только красивое фото в телефоне, но и что нужно ее, друзья, беречь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро на Диалог ФМ». О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер в море. Отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог ФМ. Доброе утро для всего Дагестана.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сегодня в 12:15 по всей стране состоится Всероссийская минута молчания. Акция приурочена к началу Великой Отечественной войны. В 1941 году нацистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Минута молчания – это шанс для всех почтить память героев, которые ценой своих жизней защитили свободу и независимость Родины. В магазине детской одежды «Галарс» в Кизилюртовском районе специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Дагестану провели контрольную закупку и обнаружили нарушения в области обязательной маркировки товаров. В результате были изъяты и арестованы 21 единица детской обуви и 278 предметов одежды и текстиля. На всех товарах отсутствовали двумерные коды Data Matrix, входящие в систему маркировки «Честный знак». Предпринимателю грозит штраф с конфискацией арестованного имущества. Дагестан занял 57-ю позицию среди регионов России по уровню доходов населения, согласно рейтингу РИА Новости. Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в республике равно 1,83. Показатель является самым высоким среди субъектов СКФО. С 1 сентября магнитно-резонансную томографию можно будет проходить без направления врача. Это следует из документа Минздрава. Напомню, что процедура, не связанная с рентгеновским излучением, часто используется для диагностики заболеваний центральной нервной системы, костей и суставов, а также внутренних органов. Лагерь «Артек» приостановил работу и остановил заезды детей, сообщают родители. Автобус, запланированный для перевозки детей в лагерь, был остановлен на полпути. В соцсетях появилась информация, что представители Минобразования Крыма объявили об отмене всех смен в детских лагерях полуострова. Власти и руководство «Артека» пока не дают официальных комментариев по этому поводу. Российские власти отказались от полного запрета иностранных нейросетей. Как пишут «Известия», IT-системы смогут работать на ИИ-технологиях до 2032 года, согласно законопроекту. Ограничения коснутся лишь крупных моделей в госуправлении и на критической инфраструктуре. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Доброе утро, мой любимый Дагестан. После выпуска новостей на календаре, я напоминаю, что сегодня 22 июня. Я рад, что именно вы с нами начинаете этот день на Диалог ФМ. Кто-то уже за рулем, кто-то только открыл глаза, а кто-то ведет самые сложнейшие переговоры с чашкой кофе, пытаясь убедить ее работать быстрее. В эфире утро на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. Это значит, что доброе утро сегодня звучит от Каспийска до Дербента, от Махачкалы до Хасаюрта, от Кизляра до горных районов, в общем, на весь наш Дагестан. Впереди интересная история, события этого дня, полезная информация и, конечно же, хорошее настроение, потому что утро должно начинаться не со слов «Ой, опять там понедельник», а со слов «Ну что, погнали!» Оставайтесь с нами на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов съездил в Хасавюртовский район за эти выходные, а также обсудил вопросы оказания помощи пострадавшим от наводнения. Встреча прошла с генеральным директором благотворительного фонда «Инсан» Магомедом Абдурахмановым, а также полпредом Смуфтията. Магомед Абдурахманов представил премьер-министру проект по строительству новых домов. Планируется 17 домов для жителей села Цыяп-Цитетли и 9 домов для жителей села Адилетар. Магомед Рамазанов подчеркнул важность объединения усилий органов власти, общественных и благотворительных организаций в оказании помощи пострадавшим нашим гражданам. Ну и, друзья, накануне Магомед Рамазанов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. В своем поздравлении он подчеркнул особую значимость их труда. Цитирую его: «Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Дагестана, поздравляю вас с Днем медицинского работника. Благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу и ежедневный труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успеха в работе, поддержки близких и всего самого дорогого». Ну и, друзья, новый законопроект о домашнем насилии предложили депутаты Государственной Думы, фракция «Новые люди», конкретно Ксения Горячева и первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, выступила с инициативой о внесении поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации для борьбы с домашним насилием. Об этом сообщается информагентством ТАСС. Горячева предлагает внести изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации и применяет в особых случаях, которые совершены из хулиганских побуждений по мотивам ненависти или публичной демонстрации насилия. Депутат предлагает распространить действие статьи на случай, когда побои наносят совершеннолетнему близкому лицу или близкому родственнику, беременной женщине, а также человеку, который находится в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от агрессора. В пояснительной записке к документу автор отмечает, что первый зафиксированный случай побоев в семье все чаще рассматривают как административное правонарушение, а уголовная ответственность наступает лишь при повторном эпизоде в период действия административного наказания. В Совете по правам человека при президенте Российской Федерации прокомментировали предложенные поправки к закону. Уголовная ответственность за домашнее насилие должна наступать после первых побоев. Это поможет избежать повторного случая, убеждены в Союзе по правам человека. И ранее я напомню, что мы Диалог ФМ говорили о том, что в Дагестане проводят проверку сообщений о том, что женщину избил бывший муж. Речь идет о признаках преступления, по которой предусмотрены статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это побои. Ну и за эти выходные премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов посетил Мамедкалу и Адилетар. Это Хасавюртовский район, которые пострадали больше всего при наводнении и паводках. В Мамедкале Магомед Рамазанов посетил пункт приема заявлений граждан, который был открыт в середине июня, а также пообщался с местными жителями, из которых лично объяснил правоприменительную практику при получении выплат на строительство, приобретение домов и проведение в них ремонта. Кстати, было отмечено, что на восстановление пострадавших домов специалистами Минстроя Республики принято уже более 400 заявлений. В Адилетаре, это Хасавюртовский район, Магомед Рамазанов проинспектировал площадку под строительство новой школы на 362 ученика, которую планируют открыть на месте школы, которая пострадала при чрезвычайной ситуации. Часть работ, кстати, уже проведена. Я напомню, что после ударов стихии в апреле и мае текущего года серьезно пострадали 36 объектов образования. По 7 объектам образования, не подлежащему капремонту, предлагается восстановление путем возведения новых объектов. В число этих объектов также вошла и Адилетарская школа. Ну и, друзья, в Дагестане объявлены имена 16 стобальников ЕГЭ этого года по 4 предметам: химии, истории, русскому языку и профильной математике. Как сообщает издание «Молодежь Дагестана», больше всего максимальных результатов по химии у наших дагестанских выпускников. Их набрали 9 выпускников из Махачкалы, Каспийска, Дербента, поселка Мамедкалы Дербентского района и Ахтынского района. По 100 баллов получили 9 выпускников. Я напомню, что их целый список здесь. Можно ознакомиться на сайте Миноборнауки Дагестана. Ну и, друзья, в Дагестане планируют строительство ковровой фабрики. Компания ООО «ДЭКС» планирует на государственную поддержку в размере 120 миллионов рублей строительство именно этой самой ковровой фабрики. Об этом сообщает нам издание РИА «Дагестан». В Министерстве промышленности и торговли республики прошло заседание экспертного совета Регионального фонда развития промышленности. В рамках заседания рассматривалось одобрение займа по программе проекта развития Республики Дагестан. Инициатором проекта выступает «ДЭКС», который планирует возвести современный производственный комплекс по выпуску тканых ковров высокой плотности, а также инновационных и экологических изделий. По оценке фонда, реализация проекта увеличит налоговые поступления в регион и создаст дополнительные рабочие места. Общая стоимость инвестпроекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Ожидается создание около 150 рабочих мест. Производственная площадка запланирована на территории промышленного парка «Уйташ». Правительство Дагестана выделит 62 миллиона рублей на восстановление качественного водоснабжения в Мамедкале. Об этом сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий ЧС под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которое прошло недавно. По словам Рамазанова, работы в населенном пункте Дербентского района продолжаются. Уже отремонтированы и прочищены две действующие скважины. Ввели в эксплуатацию еще одну. Дополнительно пробурены две скважины. На одной идет монтаж погружного насоса и ее пробная эксплуатация. Затем последует комплекс мер по обеспечению качества воды, а также надежной эксплуатации системы. Это технические, санитарные, гигиенические и организационные мероприятия. Так, источник финансирования определен. Это резервный фонд правительства Дагестана в размере 62 миллионов рублей. Согласно дорожной карте, все работы планируется завершить до конца этого года. Ну и, друзья, жители Дагестана через СПБ, это система быстрых платежей, совершили платежи на 180 миллиардов рублей. В первом квартале этого года жители и гости Дагестана активно оплачивали товары и услуги с помощью системы быстрых платежей, биометрии, а также QR-кодов. Через СПБ пользователи совершили 47,5 миллионов платежей на сумму более 180 миллиардов. Объем операций за год вырос на 10%, а сумма на 8%. Об этом сообщает Национальный банк России по Дагестану. С помощью, кстати, QR-кодов и биометрии в январе-марте дагестанцы расплатились 13 миллионов раз на общую сумму 15 миллиардов рублей. Кстати, в Дагестане на начало апреля этого года зафиксировано почти 23 тысячи устройств для операций с платежными картами. Из них число POS-терминалов достигло почти 20 тысяч, увеличившись на 4,5 тысячи единиц. Об этом сообщил управляющим отделением Банка России по Дагестану Мурат Идрисов. Кстати, оборудование для безналичной оплаты оснащено общественный транспорт. В Каспийске, Махачкале оплатить проезд можно безналом почти в 1300 автобусах разного класса. Кроме того, выросла и доля гостиниц и иных средств размещения, где можно оплатить услуги безналом. На конец апреля этого года такую возможность предоставляет 270 гостиниц по Дагестану. На 1 апреля этого года в республике было выпущено 4 миллиона банковских карт. Это за год показатель вырос на 6%. Я напомню, что ранее сообщалось, что меньше всего безналичные способы расчета используются на Северном Кавказе, включая наш Дагестан. В целом по стране почти 9 транзакций россиян из 10 уже проходят, я напомню, что безналично. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И спор застройщиков с государством стал одной из самых обсуждаемых тем в Рунете. После того, как один из девелоперов предложил наказывать блогеров за обзоры недочетов в новых домах, Минстрой пригрозил усилить проверки при приемке квартир. В топе претензий неровная стяжка, сколы на окнах и неправильная разводка коммуникации. Девелоперы просят время на устранение этих замечаний, чтобы снизить число судебных тяжб. Тему продолжат мои коллеги.
2: Установить законодательный запрет на необоснованную критику строящихся проектов предложил владелец девелопера «Точно» Николай Амосов. Он назвал дискредитацией застройщиков и потребительским терроризмом раздувание мелочей. В ответ замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что за последние несколько лет правительство сделало многое, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. И если застройщики не будут передавать объекты с качественным ремонтом, приемку им еще больше ужесточат. Сейчас покупатели все более пристально осматривают объект перед тем, как подписать акт приема-передачи, говорит руководитель департамента городской и загородной недвижимости НДВ Елена Мищенко.
3: Покупатель бы обращает внимание на ровность стен, полов, качество окон, отсутствие трещин, сколов, протечки, работоспособность инженерных систем, качество укладки плитки, напольных покрытий. Если черновая отделка, то геометрия помещения, кто-то смотрит качество стяжек, приоритет окна.
2: При этом обзоры блогеров или чаты уже заселившихся соседей не так сильно влияют на выбор в массовом сегменте, продолжает Елена Мищенко.
4: Для большинства покупателей сегодня на первом месте, конечно, остаются три фактора. Это цена, локация и ежемесячный платеж с лета, ипотека. Отделка находится в числе важных критериев, но редко является решающей сама по себе. При этом в условиях высокой стоимости ремонта квартиры с готовой отделкой, конечно, стали значительно привлекательнее, чем несколько лет назад.
2: Доля лотов с отделкой от застройщиков сейчас составляет примерно 18%. Годом ранее таких квартир было в полтора раза больше. Застройщики начали отказываться от этой опции из-за удорожания стоимости ремонта и слишком высокого риска получить претензию. Девелоперы сегмента выше комфорт-класса имеют службы качества, которые проверяют каждую квартиру перед сдачей, отмечает директор по маркетингу и продукту Glorox Екатерина Ульянова.
5: Существуют и застройщики, которые не выполняют свои обязательства добросовестно. А бывают и случаи потребительского терроризма, когда незначительные замечания используются как инструмент получения несоразмерных компенсаций. Но я не считаю, что эту проблему нужно решать запретами или тем более введением ответственности за публикацию фото и видео с замечаний. Безусловно, потребитель имеет право рассказывать о своем опыте и в том случае, когда не может решить некую проблему самостоятельно, привлекать общественное мнение.
2: Давать дополнительное время на устранение недостатков покупатели не хотят. Тем более, что судебные споры с застройщиками длятся от 6 месяцев до года, говорит адвокат Анастасия Щепина.
6: Застройщики, пытаясь защитить свои деньги, не думают о том, что они несут вообще-то помимо экономической нагрузки и социальную нагрузку, они должны предоставлять качественное жилье. Они не дают его бесплатно. Они его дают по рыночным ценам, а люди практически некоторый раз в жизни только могут купить это жилье, и остаток жизни работают на эту ипотеку. Застройщик, ну, перестает просто думать о своем клиенте после того, как получает деньги со скроу-счета. Эти споры практически все выигрышные. Если это неустойка, один лишь факт нарушенного права и нарушенного срока достаточно для удовлетворения иска.
2: В прошлом году с задержкой сдали 35% построенного в России жилья, а суммарный долг девелоперов перед гражданами за это нарушение, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, уже превысил 100 миллиардов рублей.
1: О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер в море, отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог FM. Доброе утро для всего Дагестана.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, бесконтактные платежи притупляют контроль над бюджетом и провоцируют спонтанные покупки. Не зря все-таки мои родители говорили: держи деньги наличкой. Об этом сообщает издание «АИФ Крым» со ссылкой на эксперта по социально-экономической политике Якоба Якубовича. По его словам, специалисты использования карт, платежных стикеров и биометрии создаст эффект безболезненного платежа. В отличие от наличного расчета, где покупатель физически расстается с купюрами, бесконтактный перевод происходит незаметно для психики человека. Вот как-то так вот. Ну и, друзья, средний размер пенсии неработающих россиян в мае этого года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. Кстати, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась почти на 2000 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23,5 тысячи рублей. Ну и, друзья, на Крымском мосту сохраняется очереди на ручной досмотр. По данным информационного центра, по состоянию на сегодняшнее утро, со стороны Тамани проезда ждали около 400 автомобилей, со стороны Керчи еще 300 автомобилей. Я напомню, что время ожидания при выезде на полуостров составляет примерно 2 часа, при выезде около часа. Ну и, друзья, Иран не будет взимать плату судов, которые пересекают Ормузский пролив в течение ближайших 60 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. По его словам, ситуация должна вернуться к состоянию, которое существовало до начала конфликта Ирана, США и Израиля. В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься какие-либо транзитные сборы. Ну и, друзья, доля одобрений по заявкам на различные кредиты с начала этого года выросла к началу лета и приблизилась к 25%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений по заемным средствам. Ставки по кредитам остаются самыми высокими. Значительные ежемесячные платежи ограничивают доступ к заемным средствам для существенной части россиян. Кроме того, действующие ограничения Банка России, которые не позволяют кредитным организациям выдавать средства заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов более половины своих расходов. Приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня. В этом году, я напомню, что студентам смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов по всей стране. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России. Подать документы можно будет через портал госуслуги, лично или по почте. Абитуриент вправе, кстати, выбрать до 5 вузов или до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. Вне публикации приказов о зачислении абитуриентов не смогли подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. Министерство считает, что это позволит зафиксировать конкурсные списки и сделать процедуру зачисления более прозрачной и предсказуемой. Ну и с 2021 года Госдума приняла 25 федеральных законов, которые направлены на поддержку медицинских работников и развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кстати, по его словам, депутаты 8-го созыва последовательно работают над мерами поддержки врачей, медсестер, фельдшеров и других специальностей отрасли. Среди принятых решений Володин отметил стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний, а также льготы при поступлении в вузы для детей врачей и погибших от COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей. Ну и, друзья, после солнечного ожога необходимо действовать быстро, в первые сутки предпринять правильную последовательность действий во избежание дальнейших осложнений, заявили специалисты. Главная задача в первые 24 часа – охладить поврежденную кожу и остановить развитие воспаления. Для этого рекомендуется принять прохладный, но не ледяной душ, а затем использовать легкие увлажняющие средства, такие как гель алоэ вера или пантенол. Также важно пить больше воды, чтобы восполнить потерю жидкости. Специалисты предупредили, что после солнечного ожога нельзя наносить на кожу жирные крема и масло. Такие средства создают эксклюзивный эффект, который удерживает тепло в тканях и могут усилить повреждения кожи. Половина компаний возвращает сотрудников, которые уволены из-за искусственного интеллекта. На этот тренд обращают внимание ведущие мировые финансовые издания. Во сколько обойдется рестаффинг бизнеса в России? Для кого открывается рынок труда? Тему продолжат мои коллеги.
2: Искусственный интеллект не оправдал ожиданий бизнеса. Игры с ИИ обернулись для многих не только убытками, но и потерей доверия клиентов. Взять хотя бы чат-ботов и ИИ-агентов. Они не могут решить всех вопросов, что закрывает реальный сотрудник. Но всех операторов не вернут, говорят собеседники Коммерсант.фм. Скорее, клиенты уже к 30-му году будут доплачивать за возможность поговорить с живыми людьми. Но повторный найм уволенных уже начался. По данным консалтинговой компании Robert Half, больше всех сотрудников по миру вернул финансовый сектор. Об этом заявили 44% компаний. Далее идут технологический и HR. Но это американский сценарий, что нередко диктует новостную повестку. В России нет масштабных сокращений из-за ИИ, поэтому и волна меньше, замечает руководитель направления стратегический консалтинг замдиректора АРБ ПРО Роман Копысов.
3: Есть очень твердая экологичная повестка по отношению к людям. Мы внедряли с помощью российских инженеров Макдоналдс полностью автоматизацию жарку картофеля, бургеров и отказались от этого проекта, несмотря на то, что накануне миллиарды долларов, ровно потому что это выведет компанию сразу в негативном ключе. Поэтому, когда мы говорим про крупные открытые компании, которые публикуются на бирже, они все будут говорить относительно сокращения именно персонала, кроме реальной правды, где есть след искусственного интеллекта. Мы слышали объяснение от создателя компании NVIDIA, от ее генерального директора, который говорит, что ИИ, наоборот, генерирует еще больше рабочих мест. Россия пока только тренируется в использовании искусственного интеллекта. Нам пока рано сокращать людей.
2: В России скорее не сокращали, а перестали нанимать новых сотрудников из-за ИИ, оптимизируя бизнес-процессы. Но нейронка не всегда справляется, отмечает гендиректор коммуникационного агентства Сойка Екатерина Козырева.
4: Замечаю по нашим клиентам, выражают желание при заключении договора, чтобы все-таки даже если в работе используется искусственный интеллект, обязательно последние итерации правок работы все-таки проводились именно человеком. Причем это касается как текстов, так и изображений для социальных сетей.
2: В списке на обратный найм сейчас стоят маркетологи, копирайтеры, контент-менеджеры, финансовые аналитики и бухгалтеры. Но возьмут не всех, отмечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
5: Сейчас идет прицельный найм сотрудников с определенными строчками в резюме. Человек либо активно внедрял, использовал инструменты, базирующиеся на там, неком симбиозе с искусственным интеллектом. Это является безусловным преимуществом, и за это готовы переплачивать. Можно говорить о надбавке в 15-20% к стафу, у которого этих строчек резюме нет.
2: На рынке труда даже появился новый термин – ИИ-бумеранг. Это когда на рестаффинг потратили больше, чем сэкономили на увольнениях. Сейчас повестка сменилась, нейронка должна усилить сотрудника, а не заменить. А это значит, что бизнесу придется опять платить, подчеркивает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
6: Это дорого. Сначала компания заплатила за увольнение, да, там различные выходные, пособия, юристы, просадки, а потом обнаружила, что без человека и не работает вовсе. Поэтому приходится платить за рестаффинг, это подключение к системам. По разным оценкам цена ошибки от 6 месячных окладов сотрудника и выше, и если считать все, включая прямые расходы, там потерянную за это время производительность, то оптимизация скорее обернулась двойными издержками.
2: Искусственный интеллект ускоряет процессы не только в бизнесе, но и в госсекторе. Как стало известно Коммерсанту, цифровые помощники скоро появятся даже в аппарате правительства. А это значит, что рынок труда идет к гибридной занятости. Сотрудник, который умеет управлять нейросетями, это уже не будущее, а настоящее в найме.
1: Ну и, друзья, в пятницу я напомню, что Манвел Мажунс был освобожден от должности временно исполняющего первого заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин. Ну и Рамазан Джафаров был назначен первым заместителем председателя правительства Дагестана, пока временно исполняющим. Указ об этом подписал Федор Щукин. Ранее напомню, что Джафаров работал заместителем председателя правительства Республики Дагестан. Ну еще о кадровых изменениях за эти выходные. Валентин Клок назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Указ также об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что Валентин Клок служил в органах внутренних дел и посвятил им более 20 лет. Ну и, друзья, в эту пятницу Магомед Рамазанов представил коллективу Минздрава Дагестана нового руководителя. Во встрече приняли участие главные врачи Республики Дагестан. Во вступительном слове премьер-министр поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Это тогда еще в пятницу было, а сам праздник отмечался накануне. Магомед Рамазанов отметил, что Алиамар Ахмедов, который сейчас является министром здравоохранения Дагестана, хорошо зарекомендовал себя в отрасли на числе посту директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Премьер-министр также поблагодарил экс-руководителя ведомства Ярослава Глазова за проделанную работу. Ну и, друзья, временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов поблагодарил руководство республики в лице временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова за предоставленную возможность и доверие. Обращаясь в ходе церемонии представления главврачам и коллективу Минздрава, Ахмедов подчеркнул, что со многим знаком, так как работает в системе здравоохранения более 5 лет. Ну и, друзья, в Дагестане и в Чечне продолжается работа по оказанию финансовой помощи населению. Александр Куренков провел в Москве еще в пятницу заседание правительственной комиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков. В Дагестане продолжается работа по обеспечению централизованным водоснабжением жителей 5 населенных пунктов. Проводится очистка домовладений от строительного мусора, расчистка и обвалов берегов рек, ликвидация конструкции несанкционированного рынка с русла реки Ярксу в Хасаюрте. В 5 пунктах временного размещения находится 133 человека. Человека, в том числе 40 детей. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 218 человек. В нашей республике нарастили темпы рассмотрения заявок на получение выплат. За неделю их количество сократилось с 94 тысяч до 85 тысяч. Сроки рассмотрения заявления предстоит увеличить. Представители Генпрокуратуры выразили озабоченность соблюдением прав и свобод граждан в Республике Дагестан. Александр Куренков обратил внимание на недопустимость снижения темпов в работе. Я напомню, что в правительстве Республики Дагестан заверили, что увеличит количество членов комиссии по рассмотрению заявок в установленный срок. Я напомню, что с 22 июня сегодняшнего дня в Хасаюртовском районе начнется прием заявлений на предоставление выплат за утраченное жилье. Об этом председатель правительства Магомед Рамазанов сообщил на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий ЧС. Как рассказал Магомед Рамазанов, с 15 июня, я напомню, что приступили к приему заявлений от граждан на предоставление выплат за поврежденное и утраченное жилье в Дербентском районе. А с сегодняшнего дня прием заявлений начнется в Хасаюртовском районе. Я напомню, что премьер-министр Дагестана за эти выходные с рабочим визитом посетил Дербентский и Хасаюртовский районы. Главные итоги визита в подворке. Итак, в момент, когда активными темпами продолжается строительство домов для пострадавших от стихии, дома для переселенцев строятся опережением графика. Это в момент, когда. Также в этом поселке завершает ремонт дороги, которые пострадали от паводков. Жительница момент, когда поблагодарила за высокие темпы строительства и свыше 400 заявлений, принято специалистами Минстроя Дагестана на восстановление пострадавших домов в момент, когда. Магомед Рамазанов Делетарий рассмотрел площадку под строительство новой школы. Также Рамазанов проверил ход работ по расчистке русла реки Акташ в Хасаюртовском районе. И также фонд «Инсан» построит 26 домов для пострадавших от стихии жителей Хасаюртовского района. Ну, друзья, ремонт бытовой техники, перетяжка мягкой мебели и пошив одежды в ателье стали самыми быстрорастущими сферами малого бизнеса за последние 3 года. Обороты подобных сервисов выросли почти на четверть. Такие выводы делают отраслевые аналитики на основе данных из реестров юрлиц и банковской статистики. Тему продолжат мои коллеги.
7: Динамика показателей розничного бизнеса по продажам новых бытовых товаров зримо отстает от главного тренда. Растут обороты сервисов, где можно починить, модернизировать или просто немного поменять купленное прежде, проще говоря, бывшее в употреблении. Денежные поступления индивидуальных предпринимателей и компаний в категории ремонт техники увеличились на 51%, на втором месте ремонт компьютеров, на третьем ремонт мебели, в среднем почти на четверть больше, чем чем в 2023-м, говорит аналитик .банка Галина Патрушева.
8: Хотя количество предпринимателей в этой сфере практически не изменилось, обороты отрасли выросли на 24%. Число предпринимателей в ремонте одежды за 3 года выросло на 16%, в то время как в торговле одеждой их стало меньше на 9%. В розничной торговле одежды число предпринимателей упало. Лидерами по росту оборота за 3 года стал ремонт бытовых приборов и садового инвентаря. Здесь показатели подскочили на 51%.
7: И не то чтобы клиент полюбил винтаж, просто поменялась потребительская стратегия. Немного изменить фасон дорогого костюма и правильно, и экологично, и рационально, рассуждает куратор Fashion Factory School Валерия Малькова.
9: Как принято говорить, оптимизация расходов. Не могу купить новое, поэтому ремонтирую то, что уже есть. Продлеваем жизнь тем предметам нашего быта, которые мы еще можем использовать. Тенденция ожидаемая. Есть люди, которые действительно готовы отремонтировать. Вопрос, конечно, к запчастям, но я думаю, что они справляются.
7: А какие, собственно, вопросы к расходникам? Динамика стоимости и логистика доставки. Дороже и сложнее. В остальном ремонт остается востребованным вне зависимости от ситуации в торговле, признается директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин.
10: Выросли в цене запчасти. Как раньше несли технику, так и сейчас ее несут. Когда доллар гулял, цены поднимались и назад не возвращаются. Техника по-любому не дешевеет нормальная. С ужесточением налоговой вынуждены поднимать цены на услуги. А так все стабильно.
7: Стабильность такого рода заставляет задуматься. Купить новое в эконом сегменте или обновить уже ставшее родным, еще неплохо сохранившееся. Для тех, кто считает деньги, ответ очевиден. Делится соображениями собственник фабрик мебели «Уютная среда» Алексей Никонов.
11: Если раньше в условиях довольно-таки хороших бюджетов люди могли мебель сменить под цвет шторы, то сейчас, конечно, ситуация стала немного другой. Сделать, обтянуть, перетянуть. Уходит очень много микробизнесов. Мы видим, как небольшие производители не могут конкурировать с маркетплейсами. Оптимизация затрат у них намного менее эффективно происходит. Те диваны, которые куплены 5-7 лет назад, когда их вскрывают, видят, что хороший качественный каркас, то это на 30-40% выгоднее, чем купить новый диван такого же качества, либо чем купить эконом-сегмент из ДВП.
7: Что же касается позитивной стороны вопроса, роста выручки, то эксперты объясняют это отнюдь не развитием технологии ремонта, сколько общей динамикой расценок на услуги. Обычная покупка слишком проста. Обновление становится творческим.
1: США и Иран готовятся к переговорам. В Швейцарии отправился спецпосланник американского президента Стив Уиткоф, пишет Associated. Туда же, по словам источников, готовится вылететь глава МИД Ирана Аббас Абаркчи. Изначально, я напомню, что встреча должна была состояться еще 19 июня, но позже ее перенесли на неопределенный срок. Кроме того, США готовы ослабить санкции против Исламской Республики, разморозить ее часть активов. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
12: США и Катар готовятся вернуть Ирану замороженные активы на сумму 6 миллиардов долларов, отмечают источники Wall Street Journal. По задумке, Исламская Республика должна закупить на них продукты, медикаменты и другие гуманитарные товары. Пока этот план еще обсуждают в Вашингтоне, но сама сделка может стать образцом для разблокировки других активов и дать старт первому траншу из замороженных 24 миллиардов долларов, который Тегеран хотел бы получить как можно скорее. Это лишь одна из многих идей, которые стороны обсудят в следующие 2 месяца переговоров. Кроме этого, Иран может получить миллиарды долларов от продажи нефти. США готовы снять соответствующие санкции для проведения сделок, добавляют источники Wall Street Journal. Собеседники Рейтер из Ирана отмечают, что снятие санкций сделают главным бенефициаром корпус стражи Исламской революции. Военная структура сейчас оказалась в уникальном положении. За эти годы она разработала целую торговую империю. КСИР через юрлица контролирует в Иране нефтяной рынок, судоходную отрасль, медиа, туризм и строительный бизнес. По словам чиновников из Тегерана, военные извлекут выгоду при любом сценарии и станут настоящими победителями в войне на Ближнем Востоке. При этом роль КСИР в бизнесе страны может стать одним из главных препятствий к миру, отмечает Рейтер. Западным компаниям после возвращения на иранский рынок придется сотрудничать с организациями, связанными с корпусом стражи Исламской революции, рискуя при этом попасть под действие любых санкций против военной структуры. КСИР в США признана террористической организацией. За сотрудничество с ними американские фирмы могут засудить в самих Штатах, напоминает агентство. Впрочем, Иран уже сейчас может извлечь выгоду. Например, как пишет Bloomberg, он стал требовать от торговых судов обязательный страховой полис за проход через Ормузский пролив. Пока он бесплатный, но в будущем могут ввести различные тарифы. На сайте Управления по делам Персидского залива также сказано, что суда должны следовать по установленному маршруту вдоль побережья Ирана. Альтернативные пути запрещены. Также судовладельцы и операторы обязаны заранее направлять заявки на транзит через официальный сайт Управления или по электронной почте. Грузоперевозчики опасаются, что в будущем это станет фактическим контролем пролива со стороны Тегерана и создаст опасный прецедент для других водных маршрутов, резюмируют собеседники Bloomberg.
1: 22 июня на календаре сегодня, друзья, особая дата в истории нашей страны. В 1941 году началась Великая Отечественная война. В этот день миллионы людей проснулись, еще не зная, что их жизнь изменится навсегда. Мы помним тех, кто сражался за мир и свободу, и склоняем головы перед поколением победителей. Ну а теперь еще несколько событий этого дня. В 1633 году Галилео Галилей был вынужден отречься от своих научных взглядов. История показала, что правда все равно найдет дорогу, даже если кому-то она не нравится, друзья. В 1870 году Министерство юстиции США стало официальным ведомством, и с тех пор люди по всему миру продолжают спорить, кто все-таки был прав. В 1978 году астроном Джеймс Кристи открыл Харон. Это спутник планеты Плутон. Ну, сейчас еще малая планета, ее называется, до 2009 года. Я, насколько знаю, Плутон считался 9-й планетой Солнечной системы, а теперь уже нет. То есть даже у Плутона есть компания, друзья, а у некоторых все еще говорят, что есть люди, которые любят одиночество. А еще 22 июня отмечается Всемирный день тропических лесов. Поэтому сегодня хороший повод вспомнить, что природа — это не только красивое фото в телефоне, но и что нужно ее, друзья, беречь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете

Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и мошенники убеждают россиян, что их деньги принадлежат резервному фонду страны. О новой схеме рассказали в МВД. Сначала жертва сообщает об утечке личных данных, затем в разговор вступает в якобы сотрудник спецслужб. Он заявляет, что от имени человека кто-то пытается перевести деньги на финансирование терроризма. После этого звонят лжесвидетель или подставной работник Центробанка. Они объясняют, что все накопления на самом деле не принадлежат гражданину и являются частью резервного фонда России. Средства просят срочно обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву заранее учат, как вести себя в банке, чтобы отвечать сотрудникам. Об этом, кстати, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Там подчеркнули, настоящие силовики и работники Центробанка никогда не звонят с такими требованиями.

0: Ну и самыми стареющими регионами нашей страны признаны Татарстан и Мордовия. В пятерку также вошли Тамбовская, Кировская и Тульские области. Как пишет газета «Известия», молодежь уезжает в крупные города, в регионах остаются лишь люди старшего возраста. Причина еще в низкой рождаемости, нехватке рабочих мест и слабом профобразовании. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказал главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она, кстати, объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. А значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о которой давно уже мечтал. Сейчас по закону молодежи считаются те, кому от 14 до 35 лет, но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как и организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют посмотреть не в паспорт, а на самочувствие человека. Но инфляция в России к концу этого года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает уже приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку нашего Центробанка. Министр добавил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом я напомню, что в нашей стране сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки рабочей силы. Об этом сообщает ТАСС.
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
0: Токио готовят к мега-землетрясению. Правительство Японии на этой неделе утвердило новый план безопасности на случай чрезвычайной ситуации в столице Японии. Такие меры, как ожидается, должны резко снизить возможное количество жертв. При этом, по прогнозам ученых, с одним из самых разрушительных землетрясений страна может столкнуться уже в самые ближайшие десятилетия. Кто именно к чему готовит Токио? И есть ли похожий план у России? Тему продолжат мои коллеги.
2: Япония входит в топ-15 стран по риску землетрясений. В среднем за год в стране происходит 57 тысяч подземных толчков. Большинство из них вполне безобидные. Однако некоторые становятся причиной цунами. Например, в 2024-м на остров обрушились волны высотой до 7 метров, которые унесли сотни жизней. А в результате бедствия в 2011 году погибло 18,5 тысяч человек. Однако самое разрушительное землетрясение еще впереди, говорит старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев.
3: В Японии в ближайшие 30 лет ожидают так называемое землетрясение в разломе Нанкай, которое происходит раз в 100-150 лет, и мы вот уже вплотную приближаемся к этой отметке. Это землетрясение затронет всю береговую линию Тихоокеанского побережья Японии. Там прогнозы очень страшные, несколько сотен тысяч жертв. Невозможно просто взять и всех переселить от побережья. Поэтому власти делают упор на том, чтобы максимально эффективно создать маршруты эвакуации. В течение получаса, которые будут до того, как придет первая волна цунами, а волны ожидаются вплоть до 20 метров. Как можно больше людей можно было экстренно эвакуировать.
2: По текущим оценкам, мега-землетрясение может привести к гибели до 18 тысяч человек и разрушению 400 тысяч зданий только в столице. При этом главной угрозой считаются не сами подземные толчки, а последующие пожары. На них может прийтись около 70% всех смертей. Поэтому власти хотят оборудовать так называемыми сейсмическими выключателями все здания Токио. Сейчас эти системы есть лишь у 20% домов. Технология действительно очень эффективна, отмечает директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. Впрочем, по его словам, в России таких систем пока нет.
4: Конечно, когда происходит землетрясение, прежде всего думаю, это разрушение зданий, но также очень опасные вторичные явления. Пожары как раз вносят довольно много жизней. Работают эти размыкатели по сигналу, когда интенсивность сотрясений превышает заданную порог, обесточиваем здание, ликвидируем шансы, что ротнет проводка. Установить их для всех зданий несложно, здесь вопросы исключительно затрат. В России достаточно старые нормативы по сейсмостойкому строительству. Таких технологий, как в Японии, у нас не применяются, хотя, в принципе, там ничего особо сложного нет.
2: У России умеренный уровень сейсмической активности. По данным ученых, с 2020 по 2025 годы в стране зафиксировали 23 случая подземных толчков магнитудой выше 6. Однако погибло только только 2 человека. Сейсмологи подчеркивают, что в опасных регионах особенно важны пассивные меры безопасности. Например, системы раннего предупреждения, которые еще по первым толчкам могут оценить масштаб перспективных разрушений и запустить общественное оповещение. В Японии отдельное внимание уделяют и подготовке граждан. Согласно новому плану, жители Токио должны проводить учения раз в год. Однако среди населения серьезно к таким мерам относятся немногие, продолжает корреспондент ТАСС Игорь Беляев.
3: Экстренный рюкзачок рекомендуют местные власти собирать, в котором вода, еда, которая не портится, все важные документы, денег наличных, потому что есть будут перебои в электроснабжении, банкоматы не будут работать. Местные власти призывают людей всех, чтобы дома был такой тревожный рюкзачок. Но мои знакомые в Токио, никто серьезно по этому поводу не заморачивается. Расположение этого города позволяет ему спокойнее переносить все землетрясения. Невозможно представить, что до Токио дойдет волна цунами.
2: Несмотря на беспечность жителей Токио, больше 80% японцев ждут разрушительных землетрясений уже в ближайшее время. А по мнению экспертов, опасность сохраняется и для столицы из-за большого числа небоскребов и мягкого грунта.
0: О погоде в Махачкале. Сейчас за окном плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 27. Переменная облачность с осадками где-то местами по Республике Дагестан ожидается. Легкий ветер в море, отличная погода, друзья, чтобы провести этот день с пользой. Пусть ваше утро будет таким же теплым, как сегодняшняя июньская температура над Каспием. С вами Диалог FM. Доброе утро для всего Дагестана.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В канун Дня памяти и скорби врио главы Дагестана Федор Щукин принял участие в акции «Завтра была война» вместе с руководителями МВД и ФСБ России. Мероприятие посвящено началу Великой Отечественной войны и подвигу народа. Участники почтили память погибших и подчеркнули важность сохранения исторической памяти. В РИО главы Каспийска Арсен Шерифов во время инспекционного объезда выявил проблемы с вывозом мусора, состоянием дорог и дворовых территорий. Он поручил устранить нарушения. Параллельно ведется обновление коммунальной инфраструктуры. В городе установлены новые контейнеры и оборудование для сбора ТКО. За неделю в Каспийске обновили 3 контейнерные площадки и более 40 контейнеров. В Севастополе временно прекратят продажу бензина. Общественный транспорт будет доступен только в дневное время. Торговые центры и супермаркеты закроются в 20:00. Кроме того, губернатор Развожаев объявил, что уличные фонари в городе больше не будут включаться. Ко дню памяти и скорби дорожные указатели с надписью «Волгоград» временно заменяют на «Сталинград». Подобные переименования проводятся 9 раз в год и связаны с важными датами, связанными с Великой Отечественной войной. В этом году в программу обязательного медицинского страхования включили 14 новых методов лечения. Об этом заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он пояснил, что теперь пациенты могут бесплатно получать сложные и дорогостоящие медицинские услуги по полису ОМС, без необходимости получать отдельные квоты или искать дополнительные средства. Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев официально заявил, что его следующий бой не станет последним в карьере. 16 августа в Филадельфии на турнире UFC 330 Махачев встретится с Яном Гарри. Поединок пройдет в полусреднем весе, где российский боец защищает чемпионский титул, а его соперник занимает первое место в рейтинге UFC в категории до 77 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия именно в одиночном разряде. Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая выступала в 60-70-х годах. Уильямс 7 раз выигрывала Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 раз Уимблдон и 6 раз US Open. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Нынешний Уимблдон стартует 29 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра «Адзуры» было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире «Саблисток» выиграли Яна Егорян, а также Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс, 37-летний Джордан Стал, заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона. А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка Максим, завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл, в ЦСКА он играл, за «Адмирал», Рижское «Динамо», «Ладу» и не только. Последним клубом был Сочи. И эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. We'll be right back.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана. Расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун. И решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существует селение с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В следующем году около 50 тысяч российских компаний, использующих упрощенную систему налогообложения, не будут обязаны платить налог на добавленную стоимость. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов сервиса «Актион Бухгалтерия». Учитывая индивидуальных предпринимателей, согласно прогнозам общественной организации «Опора России», общее количество представителей малого и среднего бизнеса, которые получат такую льготу, превысит 100 тысяч. Министерство финансов ранее оценивало, что в следующие два года от уплаты НДС могут быть освобождены более 360 тысяч субъектов МСП, включая компании и ИП, которые не подпадали под прежний порог доходов. Благодаря готовящейся законодательной инициативе бизнес сможет сэкономить. Власти планируют сохранить текущий порог доходов, при достижении которого возникает обязанность платить НДС на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года. Это касается компаний с годовыми доходами от 15 до 20 миллионов. Без этой отсрочки они автоматически должны были бы начать платить НДС с 2027 года.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку, не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам за первый квартал этого года одобрили 220 тысяч ипотечных кредитов, что на 62% превысило показатели прошлого года за аналогичный период. Это колоссальный рост, причем на льготные программы приходится порядка 53% от общего числа кредитов, сообщил президент Ассоциации российских банков академик Григин Тасунян. По его словам, относительно льготных кредитов показатели снизились за год на 9%, в то время как по рыночным программам россиянам одобрили втрое больше кредитов, повысив общую долю на 12%. На это повлияло снижение ключевой ставки, плюс вырос спрос на рефинансирование, пояснил эксперт. На рост рыночной ипотеки влияет ужесточение выдачи семейной ипотеки, поэтому доля льготной сокращается. Раньше это было 70-75%, добавил эксперт. Росстандарт утвердил новый ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки помещений, об этом сообщает РИА Новости. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. Согласно документу, стандарт содержит рекомендации по организации эксплуатации чистых помещений для обеспечения эффективной работы и соблюдения требований к чистоте. В нем определены правила работы с персоналом, порядок входа и выхода из помещений, требования к уборке, техническому обслуживанию и контролю. ГОСТ предусматривает разделение процесса уборки на несколько этапов. В частности, отдельно рекомендуется проводить очистку поверхностей в здании, критически важных поверхностей и оборудования. И в завершении выпуска – знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет, об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про економіку на Діалог ФМ.
1: Центральний банк в 9-й раз подряд снизил ключевую ставку, но есть нюанс. Израиль, вероятно, сорвал мирную сделку Ирана и США. Иран вновь перекрыл движение в Ормузском проливе. Россияне могут лишиться уже выданных шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза. Минобразование говорит о том, что переизбыток людей с высшим образованием – проблема России. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Начнем с графиков. Индекс Мосбиржи снова снижается. Уже которую неделю и даже месяц подряд. На этот раз после решения ЦБ снизить ключевую ставку рынок обновляет минимумы за полтора года. Свечи на графиках сейчас выглядят скорее как поминальные. Некоторые спрашивают, есть ли сейчас что-то крутое в российских акциях? Конечно, есть крутое падение. Связано это с тем, что никакого позитива нет, а то, что сказал и сделал ЦБ, скорее добавило еще негативы к российским акциям и к облигациям тоже, но облигации в гораздо меньшей степени, тем не менее и облигации примерно на 1% просели. Имеется в виду прежде всего длинные облигации, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Конечно, там ситуация многократно проще, чем в акциях, потому что ты в любом случае получаешь купоны и погашение, свои деньги в дату погашения, но там тоже есть некоторые аспекты, потому что всегда все строится на ожиданиях, что же будет дальше. Пока ожидание, что ЦБ не столь быстро будет снижать ключевую ставку. Переходим к новостям. ЦБ в 9-й раз снизил ключевую ставку, но всего лишь на 0,25% пункта. Ожидали, что снизит побольше, на 0,5% пункта, на 1% пункт, но ЦБ принял половинчатое решение, точнее четвертинчатое. Как это прокомментировала Набиуллина? Текущий рост цен замедлился, но инфляционные ожидания на высоком уровне. Кроме того, ускорился рост кредитования, могут потребоваться дальнейшие паузы в решениях по ключевой ставке. Прогноз траектории, скорее всего, будет пересмотрен вверх. То есть это значит, что ключевая ставка не будет повышаться так быстро, как хотелось бы. Это значит, что будут зажимать экономику. Для бизнеса все также не просто будет продолжать оставаться. Для рынка акций это минус, для рынка длинных облигаций тоже минус, для кого плюс? Для рынка флоатеров, то есть облигаций с плавающим купоном, для краткосрочных облигаций там тоже все довольно неплохо. Фонды денежного рынка остаются достаточно интересными, ну и в принципе депозиты для тех, кто поконсервативнее. Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 30 тысяч рублей, по мнению Росстата. В марте 26 года средняя зарплата в столице 220 тысяч рублей против 189 тысяч годом ранее. Средняя зарплата в России 113, примерно, тысяч рублей. Если вас это не коснулось, но остается гордиться тем, что вы не среднестатистический. Ставку НДС в России снова предлагают поднять. С этой инициативой выступил экс-замминистра финансов Югин. Он сказал, что 22% – это мало. Надо повышать до 28%, потому что во многих других странах ставка НДС такая. Ну, у нас и так бизнес уже прибит ого-го как. Поднять еще больше налоговую ставку – это значит, что бизнес загибаться начнет еще быстрее. Уже такой шаг был сделан, когда снизили пороги по упрощенке, нанесли удар по малому бизнесу, после чего он стал массово закрываться и уходить в кэш. И собирать денег стали в итоге меньше. Хотя именно для того и производились налоговые манипуляции, чтобы увеличить сборы. Но здесь снова хотят улучшить ситуацию тем, что увеличат налоги. Повышение налогов всегда работает в очень небольших рамках. Ты не можешь бесконечно их повышать. Точнее, можешь, но все более и более болезненными мерами. Россия начнет закупать бензин в Азии из-за дефицита топлива. Ну, в частности, на заправках. Так вот, Россия сейчас уже импортирует часть бензина из Белоруссии и Казахстана. Список поставщиков, вероятно, будет расширен. То есть, мы экспортируем нефть и обратно закупаем уже бензин с добавленной стоимостью, с большими расходами. Но вот так вот складывается ситуация непросто. Госдума рассматривает законопроект, который обязует ЦБ передавать налоговые данные о переводах россиян. Мы это обсуждали, что вот такой законопроект начали подавать в Госдуму, чтобы налоговая под контроль взяла все переводы общие, сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год. Ну а сейчас его уже рассматривает Госдума, возможно, будут некоторые поправки. поправки, пока следим. Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие. Мера разрешала операции, необходимые для доставки, продажи и выгрузки нефти и производных продуктов, погруженные по состоянию на 17 апреля. Вроде как эта лицензия закончилась, но посмотрим. Сейчас, возможно, и дальше продлят, поскольку Иран снова перекрыл Армузский пролив. В Евросоюзе вступает в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России. Венгрия и Словакия пытаются оспорить это решение, поскольку, по их мнению, там были нарушения. Они сильно зависят от российского трубопроводного газа, но вот пытаются и его тоже прожать. Израиль, вероятно, сорвал мирную сделку Ирана и США. Ситуация на юге Ливана сильно обострилась после того, как Израиль начал наносить удары по позициям Хизбаллы, несмотря на подписанный меморандум о взаимопонимании, по которому одним из основных пунктов было прекращение огня на всех фронтах. Это привело к отмене запланированных переговоров США с Ираном в Швейцарии, но затем вроде как все-таки переговоры состоялись, прошли. Сколь серьезно будет действовать перемирие — большой вопрос, поскольку Иран снова перекрыл движение в Армузском проливе. Ситуация качается туда-сюда, день ото дня. Федеральная резервная система США не стала менять ставку с приходом нового председателя, пока оставили на предыдущем уровне, но теперь ожидают повышения ставки уже в этом году, поскольку там с инфляцией тоже все не слава богу, цены на бензин растут, как и у нас на наших заправках. Правда, причины разные. Дети до 15 лет в Эмиратах теперь не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Такое постановление приняли в кабинете министров этой страны. Ранее, кстати, интересно, Павел Дуров, чья компания, создающая Telegram, зарегистрирована как раз в Эмиратах, критиковал Британию за аналогичное решение. По поводу регуляторных норм Эмиратов Дуров пока не высказался. Возможно, приходит в себя в ледяной ванне. ЦБ запустил подкаст для предпринимателей о развитии бизнеса. Ну да, с теми-то решениями, которые они делают, самое время. Россияне могут лишиться уже выданных шенгенских виз и ВНЖ в странах Евросоюза. По крайней мере, страны Евросоюза стали рассматривать такую мысль. Минстрой после 1 июля объявит правила измененной семейной ипотеки. Скорее всего, будет такой вариант. Максимальный лимит в Москве и Питере составит 15 миллионов рублей по семейной ипотеке, но для семей с двумя и более детьми. Для семей с одним ребенком в Москве и Питере будет лимит 12 миллионов со ставкой 12% годовых, а в других регионах лимит в 6 миллионов рублей с льготной ставкой 10% годовых. Вроде бы чуть повыгоднее, конечно, чем рыночная, но 12% годовых, ну как бы тоже не сказать, что это какая-то хорошая ставка. Но точно не сильно выгодные. Вот для меня всегда, я довольно много приобретал недвижимости в инвестиционных целях в основном, но и для себя тоже с ипотекой. И 12% это вот примерно такая пограничная точка, когда уже можно рассматривать варианты, но это именно такой обычный рыночный вариант, когда. А если это льготные 12%, но как бы так себе. Татнефть сняла часть лимитов на отпуск бензина, по крайней мере, заявляет, что отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина 92-го, а по 95-му лимиты 30 литров все еще остаются. Тем не менее, проблемы с бензином еще есть. ФАС запросил у сети автозаправок «Нефтьмагистраль» данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Почему они повысились так сильно? В России стало слишком много людей с высшим образованием. Знаете, кто это заявляет? Глава Миноборнауки. Массовое желание школьников поступать в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. Не нужно столько умных людей. Как говорил Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться, но не слишком сильно, добавляет в Миноборнауки. Это создает проблему для экономики страны. Сотрудники Миноборнауки как бы говорят гражданам: не повторяйте наш пример. Ну, то есть понятно, что если на предприятиях есть спрос на практические рабочие специальности, а вузы готовят филологов и юристов, то есть трудности, когда специалист вместо того, чтобы закрутить гайку, проводит ее семантический разбор. Но, конечно, много вопросов это вызывает. При этом некоторые люди жалуются, что, допустим, в госпредприятиях на определенных уровнях невозможно пробиться без диплома о высшем образовании. В общем, как вы относитесь к этой инициативе? Россияне стали реже покупать одежду. Число ликвидированных ритейл-компаний, продающих одежду и обувь, превысило число новых почти на 80%. Количество покупок снизилось в зависимости от категории от 3 до 15%. Пессимисты считают, что россияне начали экономить на одежде. Мы же будем оптимистами и посчитаем, что это эффект глобального потепления. На этом хочу пожелать вам удачной недели, хорошего лета и финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Билеты для теоретического экзамена на права обновят. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автомобильные версии Яндекс.Карт и навигатора стали лучше работать при нестабильном интернете и GPS. В приложениях для Apple CarPlay и Android Auto добавили режим по шагам. На мобильных устройствах он появился еще несколько месяцев назад. Потеряв интернет, система не перебрасывает курсор по карте. Она пошагово ведет пользователя по маршруту и дает подсказки о маневрах. Водителю при этом нужно внимательнее следить за маршрутом и перелистывать экран вручную после каждого этапа пути. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. В Министерстве внутренних дел подготовили 40 обновленных билетов на знание правил дорожного движения. Сейчас они проходят согласование в научном центре ГАИ. Планируется, что вопросов в экзамене станет больше. Акцент сделают на оказании первой помощи пострадавшим в случае ДТП. А характер вопросов приблизит к реальной жизни. Раньше они более формально проверяли знания

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемое. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать, это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется 5 почему. Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос 5 почему. Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое. Листья посыпались.

0: Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, земля от солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот походу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 «почему» не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сегодня в 12.15 по всей стране состоится Всероссийская минута молчания. Акция приурочена к началу Великой Отечественной войны. В 1941 году нацистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Минута молчания – это шанс для всех почтить память героев, которые ценой своих жизней защитили свободу и независимость Родины. В магазине детской одежды «Галарс» в Кизилюртовском районе специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Дагестану провели контрольную закупку и обнаружили нарушения в области обязательной маркировки товаров. В результате были изъяты и арестованы 21 единица детской обуви и 278 предметов одежды и текстиля. На всех товарах отсутствовали двумерные коды Data Matrix, входящие в систему маркировки «Честный знак». Предпринимателю грозит штраф с конфискацией арестованного имущества. Дагестан занял 57-ю позицию среди регионов России по уровню доходов населения, согласно рейтингу РИА Новости. Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в республике равно 1,83. Показатель является самым высоким среди субъектов СКФО. С 1 сентября магнитно-резонансную томографию можно будет проходить без направления врача. Это следует из документа Минздрава. Напомню, что процедура, не связанная с рентгеновским излучением, часто используется для диагностики заболеваний центральной нервной системы, костей и суставов, а также внутренних органов. Лагерь «Артек» приостановил работу и остановил заезды детей, сообщают родители. Автобус, запланированный для перевозки детей в лагерь, был остановлен на полпути. В соцсетях появилась информация, что представители Минобразования Крыма объявили об отмене всех смен в детских лагерях полуострова. Власти и руководство «Артека» пока не дают официальных комментариев по этому поводу. Российские власти отказались от полного запрета иностранных нейросетей. Как пишут «Известия», IT-системы смогут работать на ИИ-технологиях до 2032 года, согласно законопроекту. Ограничения коснутся лишь крупных моделей в госуправлении и на критической инфраструктуре. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ.
0: Идея на миллион.
1: Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает Finance Mail со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает Finance Mail. Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Значимо. Важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 июня 1863 года родился Георгий Викторович Вульф, ученый, научивший человечество видеть невидимое. Он разглядел стройный порядок там, где другие видели лишь пятна на фотопластинке. В 1913 году Вульф независимо вывел условия дифракции рентгеновских лучей, формулу Вульфа-Бретта, открыв путь к рентгеновскому зрению, возможности читать атомную архитектуру кристаллов. А его сетка Вульфа и сегодня остается незаменимым инструментом кристаллографов. Вульф не замыкался в чистой теории. Под его руководством в России начали производить медицинские рентгеновские экраны. Наука становилась пользой для людей. Его открытия легли в основу рентгеноструктурного анализа, без которого немыслимы современные медицина, материаловедение и электроника. Широкая публика знает о Нобелевской премии Брегов, а о вкладе Вульфа вспоминают реже. Но в самой науке справедливость есть. Формула живет как условие Брега-Вульфа, а имя российского физика вписано в фундамент мировой кристаллографии. История Вульфа о том, что великие открытия рождаются из терпения и точности, из умения вкладываться в неясное и видеть в нем законы мироздания, из тихой сосредоточенности, которая раздвигает границы человеческого восприятия. Пусть память об этом ученом напомнит, порой самые значимые прорывы начинаются с внимательного взгляда на просто пятна и смелости прочесть в них устройство мира.
0: Значимо. Важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: Счета в цифровых рублях, какие операции с ними защищены банковской тайной, какие традиционные безналичные счета. В Банке России подтвердили это в ответах на вопросы граждан на платформе МАКС. Регулятор развеял распространенные мифы о цифровом рубле, в частности о том, что он используется для контроля за платежами граждан. В Центробанке отметили, что цифровой рубль – это инновационная технология, которая станет следующим этапом развития безналичных платежей и переводов. Платформа, на которой он функционирует, принадлежит Банку России, а не коммерческим банкам. Это освобождает пользователей и бизнес от ограничений, лимитов и комиссий, которые могут устанавливать конкретные банки. Для физлиц все транзакции бесплатны, а для бизнеса предусмотрены минимальные тарифы. В Банке России подчеркнули, что цифровой рубль является дополнением к существующим платежным инструментам, и его использование будет добровольным.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Газнака Аркадий Трачук. По его словам, цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с наличными и безналичными деньгами, однако его внедрение приведет к изменению структуры их использования. Глава Газнака отметил, что пока невозможно оценить, как запуск новой формы национальной валюты повлияет, в частности, на объем выпускаемых банкнот. При этом, по его словам, накопленный компанией опыт в сфере информационных технологий и информационной безопасности позволяет развивать собственные проекты, связанные с цифровым рублем. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска: гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы – сардины и васи. Массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом вес некоторых из них достигал около 200 килограммов. По мере продвижения косяков и васи на север, вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что в ближайшее время они появятся у берегов Сахалина и в водах Хабаровского края. Но есть и хорошая новость. Вслед за тунцами из акватории начнут исчезать акулы, отмечается в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, я сегодня разбирал эти материалы и поймал себя на одной мысли. Представьте себе на мгновение дешевый дрон, который летит на скорости, под 200 км в час, и радары его просто не видят.
2: Да, он летит, чтобы с ювелирной точностью ударить по заводу где-то за тысячи километров. Это реальность?
1: Именно. Или вот представьте, что глобальная экономика вдруг оказывается зависимой от, как бы это назвать, от бесплатной пробной подписки не проход кораблей по одному морскому проливу.
2: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», но, к сожалению, это наши новости.
1: Да, и сегодня наш подробный разбор посвящен одной очень пугающей теме хрупкости контроля. Будем говорить о том, как старые системы ломаются под давлением технологий, харизмы, или просто старой бюрократии.
2: Абсолютно согласна. Если внимательно изучить источники, становится очевидно, что правила, по которым мир играл последние десятилетия, просто, перестают работать.
1: Вот и давайте начнем с места, где политический контроль трещит по швам просто из-за банальной нехватки человеческой харизмы. Я про Великобританию. Лейбористская партия сейчас, судя по всему, в состоянии скрытой паники.
2: О, да, они всерьез рассматривают вариант смещения своего лидера, премьер-министра Кира Стармера.
1: Потому что рейтинги падают, а правая партия Reform UK, та самая с Найджелом Фараджем, стремительно набирает очки. И тут на сцену выходит Энди Бернам, 56 лет, бывший мэр Большого Манчестера.
2: Британская пресса уже окрестила его королем Севера. На недавних довыборах в округе Мейкерфилд он просто разгромил конкурентов. Забрал 55% голосов.
1: Ого, 55, это серьезно?
2: Очень. Этот титул он заработал еще во время ковида, когда открыто пошел на конфликт с национальным правительством. Он защищал свой регион и инстинктивно понимает публику.
1: Это те самые желтые автобусы?
2: Да-да, B-buses. Он ввел ограничение тарифов 2 фунта. Это был просто мастер-класс хорошего популизма. Видимое решение, которое люди оценили.
1: Но вот что не дает мне покоя. Я смотрю на их платформы Стармера и Бернама. Они же практически идентичны.
2: У них одинаковые лейбористские ценности, да.
1: Вот, это как прийти в 2 разных автосалона, где продают абсолютно одинаковую машину. Просто у Стармера в салоне мигает лампочка и пахнет пылью.
2: А у Бернама отличная музыка, свет и личное обаяние.
1: Точно. И мой вопрос в следующем. Может ли одна лишь харизма завести эту машину? Решит ли это проблемы экономики, здравоохранения, или это просто, красивая обертка?
2: Знаете, вы задаете очень правильный вопрос. Харизма сама по себе двигатель не чинит. Она не строит больницы.
1: Вот и я о том же.
2: Но харизма дает самый дефицитный ресурс в политике – время и кредит доверия. Страх перед правым популизмом заставляет истеблишмент делать ставку на человека, который может общаться с избирателями за пределами сытого Лондона.
1: То есть люди чувствуют, что он свой?
2: Именно. И это позволяет проводить непопулярные реформы. А безликий технократ при первых трудностях получает бунт.
1: Получается, обаяние – это такой амортизатор для реформ? Интересно, но давайте посмотрим, что бывает, когда политик теряет контроль не над избирателями, а над собственной правовой системой. Мы переходим к грандиозному скандалу в Испании.
2: Вы про дело Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса?
1: Да, именно. Она предстанет перед судом по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Там что-то связано с университетом Комплутенса. Санчес, лидер левых, называет это просто клеветнической кампанией правых.
2: Ситуация там закручивается очень сильно. Под следствием уже и брат премьера, и его союзник, бывший премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Оппозиция требует досрочных выборов.
1: Слушайте, но в материалах есть одна деталь, которая меня сбила с толку. Судья Хуан Карлос Пейнадо обязал Гомес сдать паспорт и отмечаться в суде каждые 15 дней.
2: Да, было такое решение.
1: Но подождите. Она же жена премьера. У нее круглосуточная государственная охрана. Как охрана может помочь ей сбежать? Судья правда боится, что они ее тайно вывезут? Не является ли это просто показательным жестом?
2: Судья выстроил специфическую аргументацию. Он указывает, что охрана подчиняется исполнительной власти.
1: То есть они могут получить приказ сверху.
2: Именно. Судья опасается, что они могут способствовать побегу, чтобы избежать репутационного краха для правительства. Но если смотреть шире, мы видим, как правовая система становится полем политической битвы.
1: Оружием для паралича оппонента.
2: Да. Вспомните, как Санчес брал паузу на 5 дней, чтобы подумать об отставке. Правительство просто встало. Это парализует работу государства.
1: От паралича внутри страны давайте перейдем к параличу дипломатическому. Следующая новость выглядит, ну, как эпизод реалити-шоу. После саммита G7 во Франции разразился скандал между США и Италией.
2: Публичный и очень громкий.
1: Президент США заявил прессе, что итальянский премьер Джорджо Мелони буквально умоляла его о совместном фото, потому что у нее падают рейтинги.
2: А Мелони в Инстаграме назвала это абсолютной ложью, написала, что это потворство врагам Запада.
1: Выглядит как громкий развод в соцсетях. Стороны просто выносят ссоры из избы. Но когда мы начали копать глубже, оказалось, что фото — это просто дымовая завеса. Настоящая причина — это военные базы.
2: Верно. Италия отказалась предоставить авиабазу на Сицилии для военных операций США против Ирана.
1: И глава МИД Италии Антонио Таяни в знак протеста даже отменил визит в США. Кстати, левая оппозиция Джузеппе Конте поддержала Мелони, хоть и упрекнула за прошлую любовь к движению МАГА. Но скажите мне, насколько личное эго лидеров может реально повредить таким долгосрочным союзам?
2: Знаете, эго всегда играет роль. Но тут дело в конституционных ограничениях. Мелони не могла просто сказать «да». Использование базы для наступательных действий требует согласия итальянского парламента.
1: А парламент бы не одобрил.
2: Конечно, но, с другой стороны, у президента США свои внутренние проблемы выбора, ему нужно демонстрировать силу. Вот так внутренние нужды заставляют рисковать международной дипломатии.
1: И вы упомянули Иран, что подводит нас к центральной геополитической новости. Важнейшие, но очень хрупкие мирные переговоры между США и Ираном.
2: В Бергенштоке, в Швейцарии, стартовал этот процесс. Подписан исторический меморандум между президентом США и президентом Ирана Пизишкианом.
1: Условия КАМ просто космические. Снятие санкций, разморозка активов, право продавать нефть и фонд на $300 миллиардов на реконструкцию. 300 миллиардов.
2: Колоссальные финансовые стимулы, а взамен Иран должен открыть Ормузский пролив. Без пошлин на 60 дней.
1: Вот это та самая бесплатная пробная подписка, о которой я говорил в начале. Вам дают проход на 2 месяца, но потом грозят огромным счетом. Но ведь Иран уже снова закрыл пролив.
2: Да, из-за атак Израиля на Ливан. И президент США пригрозил ввести собственные пошлины, если сделка сорвется.
1: Слушайте, а кто вообще там ведет переговоры? Я читал, что от США поехал Джей Ди Венс.
2: Да, вице-президент прибыл с женой Ушей. Но он уедет буквально через день. Оставит послов Джареда Кушнера и Стива Виткофа.
1: От Ирана.
2: От Ирана делегация тяжеловесов. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аракчи и глава Центробанка Хематти.
1: И Катар с Пакистаном как посредники. Но у меня острый вопрос. Не слишком ли это большой риск размораживать миллиарды до того, как достигнуто окончательное соглашение?
2: Это чистая прагматика. Попытка использовать эти 300 миллиардов для немедленной стабилизации мировых цен на нефть. Но уязвимость в том, что сделка зависит от третьих сторон. Ситуация в Ливане может все сорвать.
1: В Юго-Восточной Азии защита инфраструктуры стала причиной прямого вмешательства сверхдержавы в дела соседа. Я говорю про давление Китая на Мьянму.
2: Ситуация с гражданским президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
1: Да, бывший глава хунты. Во время его визита в Пекин Си Цзиньпинь жестко потребовал стабилизировать регион. Дал ему 100 дней на заключение мира с повстанцами.
2: Китаю нужно защитить китайско-мьянманский экономический коридор. Там 41 инвестиционный проект.
1: Но ведь мощные группы, вроде Арканской армии и демократических сил НУДЖИ, просто игнорируют призыв Хлайна. АСИАН его тоже не признает. Это выглядит так, будто главный инвестор отчитывает менеджера среднего звена, который вообще потерял контроль над фабрикой.
2: Очень точная аналогия.
1: Но если у Пекина такое влияние, почему они просто, ну, не договорятся с повстанцами напрямую? Зачем им этот Хлайн?
2: Прагматичный подход Пекина. У них есть связи с повстанцами, но повстанцы не могут подписывать международные договоры. Для реализации многомиллиардных проектов на государственном уровне нужно централизованное государство.
1: Даже если оно номинальное.
2: Да, чтобы гарантировать безопасность официально. Повстанцы не дадут вам бумагу, признанную в ООН.
1: Бюрократия. Все упирается в бумажки, что подводит нас к последней очень трагичной теме. Как бюрократия в гражданской авиации привела к фатальным последствиям. Крушение самолетов в США в штате Миссури.
2: В городе Батлер. 11 парашютистов и пилот.
1: И после этого глава NTSB Дженнифер Хоуменди заявила о лазейке в правилах FAA. Оказывается, парашютные рейсы и экскурсии проходят гораздо меньше проверок, чем коммерческие чартеры, и у них даже нет черных ящиков.
2: Это старая проблема. Похожее было с вертолетом в Нью-Йорке в 25-м году и на Гавайях в 19-м.
1: Меня это просто возмущает. Если я покупаю билет на аттракцион, я уверен, что его проверяли. Почему коммерческий полет с парашютистами регулируется так, словно, ну, вы одолжили машину у друга на выходные?
2: Все дело в историческом разделении. Транспортная коммерческая авиация всегда регулировалась жестко, а полеты для хобби или туризма считались личным риском энтузиастов. Индустрия выросла в многомиллионный бизнес, а старые расслабленные правила остались.
3: И это стоит жизни. Завершая тему авиации, хочу упомянуть еще одну трагедию. Во Франции разбился двухмоторный самолет Cessna 421, погиб Клод Геймо, сооснователь мировой игровой компании Ubisoft. Ему было 69 лет. Мы все знаем их игры Assassin's Creed, Far Cry.
2: Это огромная потеря для индустрии. Знаете, публичным лицом всегда был его брат Ив, а Клод оставался в тени. Но именно он был операционной опорой компании. Без его невидимого контроля этой империи развлечений просто не было бы. Он выстроил все эти процессы.
1: Невидимый контроль. Знаете, я предлагаю всем сегодня задуматься об этом. Посмотрите, как много в нашем мире держится на хрупких, почти невидимых связях. Мировая экономика зависит от одного узкого пролива. Безопасность людей от старой бюрократической лазейки. А огромная технологическая империя держалась на одном непубличном человеке. Как часто вы вообще обращаете внимание на эти критические точки уязвимости в окружающем мире, пока они не ломаются? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
21: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина. Под пеной притч порою не видна.
22: Притчи народов мира.
23: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше. А нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
22: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 июня – день памяти и скорби. В этой дате – тишина, которая громче любых слов. В 1941-м мир раскололся на «до» и «после». Еще вчера были мечты и летние надежды, а утром воздух разорвал вой сирен, и слово «война» стало страшной реальностью. Пограничники Брестской крепости, летчики, уходившие в небо без шанса вернуться, солдаты, вставшие на защиту родной земли, они просто делали то, что должны. Берегли дом и страну. Этот день не только про 22 июня, но и про все утраченные жизни, несыгранные свадьбы, письма-треугольники, которые кто-то не успел отправить. Про матерей, провожавших сыновей, про детей, повзрослевших раньше срока, и про тех, кто сохранил человечность посреди того самого страшного испытания 20 века. Сегодня зажигают свечи, несут цветы к памятникам, замирают в минуты молчания. В этих жестах живая связь времен и ответственность перед теми, кто выстоял ради нашего завтра. Пусть память о той войне остается живым личным чувством, тем, что учит нас беречь друг друга и ценить каждое мирное утро.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распиарили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на одно – как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление, они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают самоконтроль и терпеливость, и все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты – ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь. И именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным. На пути к счастливой или осмысленной жизни, в первую очередь, нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь». Важность этого подчеркивают и исследования.

0: В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам – это то, чего недостает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее – это неблагодарность в отношении своих родителей. Так же думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель – это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу, при этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество – это более здоровое общество. Оно не только способно распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность – это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый – дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Союз предпринимателей Дагестана заявил о серьезном кризисе на топливном рынке региона. По данным организации, на некоторых АЗС топливо почти закончилось. Оптовые цены взлетели до рекордных значений, а некоторые станции и газозаправочные пункты закрыты из-за судебных споров. В Союзе подчеркнули, что ранее предупреждали власти о возможных негативных последствиях массового закрытия заправочных станций. В Цумадинском районе два села остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Так, на 9-м километре дороги, ведущей к селу Хварши, произошел размыв проезжей части. В результате инцидента села Хварши и Хонох оказались отрезанными от транспортного сообщения. Ожидается, что проезд будет восстановлен к 22 часам. Самолеты в России начали заправлять низкокачественным автомобильным бензином. Об этом пишет «Коммерсант». Это происходит из-за увеличения стоимости авиационного топлива. Пока что такая практика применяется к легким самолетам. Специалисты предупреждают, что это может вызвать детонацию двигателя. Ну а в Монголии бензин подешевел относительно российских цен. На улан-баторских АЗС стоимость 92-го составляет примерно 55 рублей. При этом практически весь бензин, поступающий в страну, имеет российское происхождение. Центробанк отказался поддерживать инициативу коммерческих банков по разработке альтернативной платежной системы, которая должна была дополнить уже существующую национальную систему платежных карт. Согласно данным РБК, регулятор не одобрил концепцию сервиса, основанного на карточных транзакциях и использовании QR-кодов. Центробанк ясно дал понять, что создание второй НСПК на российском финансовом рынке не планируется. Россияне могут получить налоговый вычет до 33 тысяч рублей за посещение фитнес-залов, бассейнов и спортивных секций. Об этом сообщают финансисты. Правило распространяется на все виды занятий физической культурой. Основным требованием является наличие официального трудоустройства у заявителя и включение спортивной организации в перечень, утвержденной Минспортом. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Японии впервые в истории чемпионатов мира одержали в финальном турнире крупную победу. Правда, Тунис сейчас совсем не тот, который обычно привыкли видеть любители футбола. Японцы выиграли со счетом 4-0, забив по два мяча в каждом из таймов. И теперь интересная ситуация получается. У Нидерландов и Японии перед заключительным туром по 4 очка и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. И если обе сборные выиграют, то будет иметь значение, кто победит с большим счетом. Нидерланды проведут матч как раз с Тунисом. А вот Япония со шведами, у которых на один балл меньше, чем у лидеров. И команда Швеции будет стремиться занять место повыше. Могут они выйти в 1/16 финала из третьего места, но тогда соперник достанется посильнее.
0: Плавали, знаем.
1: Команда Испании на этом чемпионате мира одержала первую победу, крупно обыграв Саудовскую Аравию, тоже 4-0. Стоит отметить, что Ламин Ямаль вышел в стартовом составе. Именно он открыл счет в матче на 10-й минуте. Уже после первого тайма при счете 3-0 результат был, конечно, обеспечен. И после перерыва Ямаля заменили. А лучшим в составе испанцев стал чемпион Европы, игрок клуба Реал Сосьедад, опытный Микель Айрсабаль, который отдал голевую Ямалю, а потом еще и сам два мяча забил. На прошлом чемпионате мира испанцы смогли добраться до 1/8 финала. Посмотрим, как будет на этот раз.
0: Против течения.
1: У сборной Эквадора лучший результат на мундиалях — выход в 1/8 финала. Было это 20 лет назад на чемпионате мира в Германии, когда футболисты Эквадора вышли из группы со второго места и попали на англичан, проиграв им всего 0-1. Единственный мяч забил тогда Дэвид Бекхэм. Но сейчас выйти в плей-офф стало проблематичным после совершенно неожиданного ничейного результата с дебютантом турнира сборной Кюрасао. Итог 0-0. Футболисты Кюрасао получили 5 желтых карточек, но первые турнирные баллы на чемпионате мира заработали. В ближайший четверг Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром.
0: Круги по воде.
1: А команда Бельгии после ничей с Египтом сыграла со сборной Ирана. Сложный матч получился, который завершился в ничью 0-0. После двух туров у бельгийцев всего 2 очка. Это, наверное, не тот результат, на который они рассчитывали.
0: На капитанском мостике.
1: А футбольные эксперты продолжают обсуждать неожиданный провал сильной турецкой сборной на чемпионате. Этом, к примеру, Юрген Клопп считает, что на сборную Турции было колоссальное психологическое давление. Они настолько стремились к победе, что полностью забыли о балансе в игре, сказал известный немецкий тренер. Это были некоторые итоги 11-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дзербенского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербенского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горных аварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 22 июня – день рождения Юрия Петровича Артюхина, советского космонавта, героя Советского Союза. Его путь к звездам не был похож на яркую вспышку первых космических триумфов. Он шел к орбите через труд, инженерную точность и ту самую невидимую работу, без которой большие победы в космосе невозможны. Юрий Артюхин родился в 1930 году в деревне Першутино под Клином. Его детство опалила война, а ранняя потеря отца-летчика сделала его взрослее раньше срока. Уже подростком он работал в колхозе, помогая семье. Казалось, жизнь задает ему сугубо земные задачи. Но тяга к небу и технике взяла свое. Не сумев стать летчиком по состоянию здоровья, он не отступил. Выбрал путь инженера, с отличием окончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и погрузился в сложнейший мир авиационной и космической техники. В 1963 году Артюхина зачислили в отряд космонавтов. Впереди были долгие годы подготовок, тренировок, обработки нештатных ситуаций. Тот самый закулисный космос, где побеждает не только смелость, но и холодный расчет, умение держать себя в руках и досконально знать каждую систему корабля. Звездный час Юрия Артюхина настал 3 июля 1974 года. В качестве бортинженера корабля «Союз-14» вместе с Павлом Поповичем он отправился на орбиту к станции «Салют-3». 15 дней напряженной работы в невесомости, множество научных и технических экспериментов, решение задач, о которых в те годы почти не рассказывали публично. Его миссия была частью секретной программы, и в этом тоже особый смысл. Героизм бывает не только громким, но и сдержанным, не только парадным, но и будничным, когда человек просто делает сложнейшую работу на пределе возможностей, зная, что от его точности зависят и успех миссии, и безопасность страны.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
5: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах! Настоящий вкус Дагестана ждет вас!
6: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. После летнего солнцестояния уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности и начинают активнее прогреваться океаны. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует, она сохраняет некоторую инерцию. В дальнейшем она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Макарова добавила, что циклоны начинают становиться менее активными. Возрастает влияние антициклонов. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает количество дождей в эти же месяцы. И в завершении выпуска. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование OneTwoTrip. Согласно данным сервиса, в 2026 году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем около 5 дней. При этом раннее планирование позитивно сказывается на бюджете туристов. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером 2026 года стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер Италия спустилась на вторую строчку. Кроме того, из пятерки лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям – Таиланду и Китаю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!

0: Про економіку на Діалог ФМ.
1: Центральний банк в 9-й раз подряд снизил ключевую ставку, но есть нюанс. Израиль, вероятно, сорвал мирную сделку Ирана и США. Иран вновь перекрыл движение в Ормузском проливе. Россияне могут лишиться уже выданных шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза. Минобразование говорит о том, что переизбыток людей с высшим образованием – проблема России. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Начнем с графиков. Индекс Мосбиржи снова снижается, уже которую неделю и даже месяц подряд. На этот раз после решения ЦБ снизить ключевую ставку рынок обновляет минимумы за полтора года. Свечи на графиках сейчас выглядят скорее как поминальные. Некоторые спрашивают, есть ли сейчас что-то крутое в российских акциях? Конечно, есть крутое падение. Связано это с тем, что никакого позитива нет, а то, что сказал и сделал ЦБ, скорее добавило еще негативы к российским акциям и к облигациям тоже, но облигации в гораздо меньшей степени, тем не менее и облигации примерно на 1% просели. Имеется в виду прежде всего длинные облигации, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Конечно, там ситуация многократно проще, чем в акциях, потому что ты в любом случае получаешь купоны и погашение, свои деньги в дату погашения. Но там тоже есть некоторые аспекты, потому что всегда все строится на ожиданиях. Что же будет дальше? Пока ожидание, что ЦБ не столь быстро будет снижать ключевую ставку. Переходим к новостям. ЦБ в 9-й раз снизил ключевую ставку, но всего лишь на 0,25% пункта. Ожидали, что снизит побольше, на 0,5% пункта, на 1% пункт, но ЦБ принял половинчатое решение, точнее четвертинчатое. Как это прокомментировала Набиуллина? Текущий рост цен замедлился, но инфляционные ожидания на высоком уровне, кроме того, ускорился рост кредитования, могут потребоваться дальнейшие паузы в решениях по ключевой ставке. Прогноз траектории, скорее всего, будет пересмотрен вверх. То есть это значит, что ключевая ставка не будет повышаться так быстро, как хотелось бы. Это значит, что будут зажимать экономику. Для бизнеса все также непросто будет продолжать оставаться. Для рынка акций это минус. Для рынка длинных облигаций тоже минус. Для кого плюс? Для рынка флоатеров, то есть облигаций с плавающим купоном. Для краткосрочных облигаций там тоже все довольно неплохо. Фонды денежного рынка остаются достаточно интересными. Ну и в принципе депозиты для тех, кто поконсервативнее. Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 30 тысяч рублей, по мнению Росстата. В марте 2026 года средняя зарплата в столице 220 тысяч рублей против 189 тысяч годом ранее. Средняя зарплата в России 113, примерно, тысяч рублей. Если вас это не коснулось, но остается гордиться тем, что вы не среднестатистический. Ставку НДС в России снова предлагают поднять. С этой инициативой выступил экс-замминистра финансов Югин. Он сказал, что 22% это мало. Надо повышать до 28%, потому что во многих других странах ставка НДС такая. Но у нас и так бизнес уже прибит ого-го как. Поднять еще больше налоговую ставку, это значит, что бизнес загибаться начнет еще быстрее. Уже такой шаг был сделан, когда снизили пороги по упрощенке, нанесли удар по малому бизнесу, после чего он стал массово закрываться и уходить в кэш. И собирать денег стали в итоге меньше, хотя именно для того и производились налоговые манипуляции, чтобы увеличить сборы. Но здесь снова хотят улучшить ситуацию тем, что увеличат налоги. Повышение налогов всегда работает в очень небольших рамках. Ты не можешь бесконечно их повышать. Точнее, можешь, но все более и более болезненными мерами. Россия начнет закупать бензин в Азии из-за дефицита топлива. Ну, в частности, на заправках. Так вот, Россия сейчас уже импортирует часть бензина из Беларуси и Казахстана. Список поставщиков, вероятно, будет расширен. То есть мы экспортируем нефть и обратно закупаем уже бензин с добавленной стоимостью, с большими расходами. Но вот так вот складывается ситуация непросто. Госдума рассматривает законопроект, который обязует ЦБ передавать налоговые данные о переводах россиян. Мы это обсуждали, что вот такой законопроект начали подавать в Госдуму, чтобы налоговая под контроль взяла все переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год. Ну а сейчас его уже рассматривает Госдума, возможно, будут некоторые поправки. поправки, пока следим. Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие. Мера разрешала операции, необходимые для доставки, продажи и выгрузки нефти и производных продуктов, погруженной по состоянию на 17 апреля. Вроде как эта лицензия закончилась, но посмотрим. Сейчас, возможно, и дальше продлят, поскольку Иран снова перекрыл Армузский пролив. В Евросоюзе вступает в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России. Венгрия и Словакия пытаются оспорить это решение, поскольку, по их мнению, там были нарушения, они сильно зависят от российского трубопроводного газа, но вот пытаются и его тоже прожать. Израиль, вероятно, сорвал мирную сделку Ирана и США. Ситуация на юге Ливана сильно обострилась после того, как Израиль начал наносить удары по позициям Хизбаллы, несмотря на подписанный меморандум о взаимопонимании, по которому одним из основных пунктов было прекращение огня на всех фронтах. Это привело к отмене запланированных переговоров США с Ираном в Швейцарии, но затем вроде как все-таки переговоры состоялись, прошли. Сколь серьезно будет действовать перемирие — большой вопрос, поскольку Иран снова перекрыл движение в Армузском проливе. Ситуация качается туда-сюда день ото дня. Федеральная резервная система США не стала менять ставку с приходом нового председателя, пока оставили на предыдущем уровне, но теперь ожидает повышения ставки уже в этом году, поскольку там с инфляцией тоже все не слава богу, цены на бензин растут, как и у нас на наших заправках. Правда, причины разные. Дети до 15 лет в Эмиратах теперь не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Такое постановление приняли в кабинете министров этой страны. Ранее, кстати, интересно, Павел Дуров, чья компания, создающая Telegram, зарегистрирована как раз в Эмиратах, критиковал Британию за аналогичное решение. По поводу регуляторных норм Эмиратов Дуров пока не высказался. Возможно, приходит в себя в ледяной ванне. ЦБ запустил подкаст для предпринимателей о развитии бизнеса. Ну да, с теми-то решениями, которые они делают, самое время. Россияне могут лишиться уже выданных шенгенских виз и ВНЖ в странах Евросоюза. По крайней мере, страны Евросоюза стали рассматривать такую мысль. Минстрой после 1 июля объявит о правилах измененной семейной ипотеки. Скорее всего, будет такой вариант. Максимальный лимит в Москве и Питере составит 15 миллионов рублей по семейной ипотеке, но для семей с двумя и более детьми. Для семей с одним ребенком в Москве и Питере будет лимит 12 миллионов со ставкой 12% годовых, а в других регионах лимит в 6 миллионов рублей с льготной ставкой 10% годовых. Вроде бы чуть повыгоднее, конечно, чем рыночная, но 12% годовых, ну как бы тоже не сказать, что это какая-то хорошая ставка, но точно не сильно выгодная. Вот для меня всегда, я довольно много приобретал недвижимости в инвестиционных целях в основном, но и для себя тоже с ипотекой. И 12% это вот примерно такая пограничная точка, когда уже можно рассматривать варианты, но это именно такой обычный рыночный вариант, когда. А если это льготные 12%, но как бы так себе. Татнефть сняла часть лимитов на отпуск бензина, по крайней мере, заявляет, что отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина 92-го. По 95-му лимиты 30 литров все еще остаются. Тем не менее, проблемы с бензином еще есть. ФАС запросил у сети автозаправок «Нефтьмагистраль» данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Почему они повысились так сильно? В России стало слишком много людей с высшим образованием. Знаете, кто это заявляет? Глава Миноборнауки. Массовое желание школьников поступать в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. Не нужно столько умных людей. Как говорил Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться, но не слишком сильно, добавляет в Миноборнауки. Это создает проблему для экономики страны. Сотрудники Миноборнауки как бы говорят гражданам: не повторяйте наш пример. Ну, то есть понятно, что если на предприятиях есть спрос на практические рабочие специальности, а вузы готовят филологов и юристов, то есть трудности, когда специалист вместо того, чтобы закрутить гайку, проводит ее семантический разбор. Но, конечно, много вопросов это вызывает. При этом некоторые люди жалуются, что, допустим, в госпредприятиях на определенных уровнях невозможно пробиться без диплома о высшем образовании. В общем, как вы относитесь к этой инициативе? Россияне стали реже покупать одежду. Число ликвидированных ритейл-компаний, продающих одежду и обувь, превысило число новых почти на 80%. Количество покупок снизилось в зависимости от категории от 3 до 15%. Пессимисты считают, что россияне начали экономить на одежде. Мы же будем оптимистами и посчитаем, что это эффект глобального потепления. На этом хочу пожелать вам удачной недели, хорошего лета и финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Вопрос правильного тайм-менеджмента. Ну вот само слово, наверное, всем уже оскомину набило. Я, наверное, здесь олдскульный, потому что из всего, что было, для меня вот лучшей книгой или технологией был Архангельский, его книга «Тайм-менеджмент». Я оттуда первое, что вычленил для себя, такие метафоры, что любые задачи делятся на лягушек и слонов. Мы всегда пытаемся схватиться за самую большую задачу. Да, вот она большая, важная, но слона нужно есть по кускам. И когда я стал планировать свой

0: применить, то тогда 0,8% усилий дают 51% результата. То есть даже маленькая задачка иногда может дать больший результат. Поэтому здесь вопрос о главных, о важных, да, но вот просто переделать большое количество дел иногда бывает важнее, чем вот кусать, откусывать от большого слона. Еще одна гениальная мысль в этой книге, которая вообще мне все расставила по своим местам, это о том, что вообще время бывает двух типов. Это хронос и кайрос. Это греческие понятия. Хронос – это то, что течет последовательно. То есть как мы планируем свой рабочий день. С 8 утра до 8 вечера разбиваем и по порядку выстраиваем свои дела. Но существует такое время, как кайрос. Это событие. Если просто сказать в бизнесе цветочном, какой кайрос, когда больше всего денег? 8 марта. То есть все, что бы ты ни делал, но ты к 8 марта должен собрать все свои ресурсы и заработать денег. Вот так же и со всеми остальными делами. Ты можешь сам себе создавать вот эти кайросы. Например, с утра с 8 до 9 я не поднимаю телефон, я разбираю почту, отвечаю, и меня ничего не дергает. Ну, например, ты можешь спросить меня, что я буду делать, допустим, 16 декабря 2026 года.
1: Корпоратив, наверное, какой-нибудь уже, Новый
0: Нет,
1: год там.
0: Нет, это будет среда. А в среду с 9 до 10 я встречаюсь с генеральным директором и исполнительным директором своих стоматологических клиник. И это происходит каждую среду. И у меня есть другие рабочие группы, которые разбиты по дням недели с четко выделенным временем. И это время никогда не занимается. То есть я создаю кайрос и всегда вот вдох-выдох управляю этими процессами. Но если ты попросишь мне встречу, допустим, а давай в июне встретимся и проведем съемку, сможешь ли выступить на конференции у меня? Я тебя спрошу, а какой день недели? Если это будет понедельник или пятница, я скажу да, точно. Потому что я не занимаю времени утреннее в понедельник до 12 и по пятницу. Оно у меня под эти встречи. Знаешь, почему вот эти вот случайные встречи я назначаю на утро понедельник и на утро пятницы? Ну, понедельник день тяжелый, да, ты все равно не раскачаешься и ничего хорошего не сделаешь. Это все равно время как бы пропадает. Поэтому любые вот такие встречи для разгона ты ставишь. Есть такое выражение «война войной, а обед по расписанию». То есть если ты себе не запланируешь обед и не будешь в это время всегда обедать, да, ты можешь совместить обед. Да, есть хорошая книга «За обедом встречайтесь с друзьями, с коллегами». Ты можешь как бы веерное решение сделать. То же самое спортзал. Если ты не выделишь время себе под спортзал и не будешь его жестко не занимать, ты никогда не попадешь в спортзал. Каждый адекватный руководитель понимает, что сотрудник не лошадь, к утру не повезет. Каждый сотрудник должен отдыхать ежедневно, еженедельно и ежегодно, иначе он становится непроизводительным сотрудником. Есть еще одна личная фишка по тайм-менеджменту, да, это нужно планировать не только дела по их объему и важности, нужно еще выделить вот такие вещи, как ключевые факторы успеха, небольшие задачи, которые ведут к главному показателю. То есть у тебя всегда в бизнесе есть главный показатель. Для кого-то это прибыль, для кого-то это доход, для кого-то это личный доход. А лучше, когда это не финансовый показатель. У меня, допустим, сейчас по торговому дому это 1 000 000 имплантантов продаж в год, что даст 25-30% рынка. И все вот не на деньги ориентированы, да, мы понимаем, что мы сделаем большое количество имплантантов, значит, большое количество вылеченных людей. И этот показатель больше заводит, когда он не денежный. И ты выбираешь задачки, которые напрямую ведут к этому результату. Но есть ключевые раздражающие факторы, которые могут быть не связаны с главным показателем, а они просто тебя отвлекают. Неубранный стол, незаполненный договор, вот эти мелочи, да, они отвлекают тебя от основной работы. Например, у нас в офисе уволилась уборщица. Ну, она важный сотрудник? Ну да, ну не сильно важный, но для общего результата. А все постоянно жалуются, там не прибрано, здесь этот самый, там грязь. Соответственно, не решив эту проблему, я не могу общаться с коллективом, потому что постоянные жалобы, меня это раздражает. Я должен его убрать. Поэтому я на день всегда вот эти вот лягушки, раздражающие факторы, для себя выбираю и начинаю их закрывать. Иногда их закрыть важнее, чем заняться ключевым фактором успеха. Методика вообще у меня очень простая и топорная. Я беру файл вордовский, выписываю по бизнес-единицам ключевые факторы успеха, раздражающие факторы. Ты же можешь перечислить, вот что себя вот именно на сегодняшний день раздражает. Выписываю, да, получается пул задач. Там делаю приоритеты важные и срочные, и потом начинаю вот эти вот лягушки закрашивать. У меня желтый

0: Цвет. Это я приступил к выполнению задачи. Зеленый цвет. Это значит, я выполнил эту задачу. Красный цвет. Я отменил эту задачу, либо делегировал кому-то. Если это слон, то я закрашиваю его по частям, то, чтобы я видел динамику. Вот просто смотрю, и я набрасываю обычно этих задач на месяц, к концу месяца смотрю, по вычеркнутым что-то переношу потом обратно в следующий месяц. Да, какие-то задачи попадают в календарь и идут бизнес-ассистенту, которые он разносит. Но вот для себя я работаю вот с такими факторами. Еще одна прикольная вещь здесь, да, если у тебя, допустим, есть стандартное совещание, которое ты проводишь час, попробуй вначале сделать из него 50 минут, потом попробуй из него сделать 40 минут. И я уверен, что результат не изменится. То есть стандартные совещания, сжимая по времени, результативность их растет. Есть закон Мерфи, который говорит о чем? Что работа занимает все отведенное для нее время. И он приводит вот этот пример, что если бабушка пишет письмо подружке, она пишет его с утра до вечера. Да, то есть она занимает им целый день. Поэтому чем более тщательно и компактно вы планируете свои дела, тем больше задач вы можете выполнить. Кстати говоря, один из признаков эффективных людей – это очень мелкое расписание. Когда ты смотришь, вот именно 15-минутки, 20-минутки. Но тут нужно не забывать, я вот своих всегда прошу, когда вы мне вот этот планируете, вы оставляете по 15-20 минут резервов времени. Потому что, когда у тебя нет времени подумать, расслабиться, побыть в тишине, это сильно снижает твою эффективность. Но вообще вся наша неэффективность связана с нашим телефоном. Вот эти постоянные отвлечения, свайпы. Я, честно говоря, то есть в спортзал я с собой никогда телефон не беру. А если у меня совещание, у меня вообще целый день выключен звук у телефона, и он отложен в стороне. То есть я беру телефон только в тот момент, когда он мне нужен. То есть вот гигиена телефона – это главный вот залог успеха. Да? Вот здесь как мытье рук, как зубы чистить по утрам, также нужно гигиену с телефоном свою соблюдать. У нас есть лайфхак. Мы не назначаем совещание, допустим, на 9:00, на 10:00, на 12:00. Мы ввели свой тайм-менеджмент. Мы назначаем на 10:05, на 11:05, на 12:00. У нас даже конгресс, когда большой проходит, там все с 05 идет. Знаешь, в чем прикол? Вы обычно собираетесь и потом ждете гигиенические 5-10 минут, пока все придут. И вы не знаете, чем заняться. А у нас в 10:05. Поэтому у нас эфир начинается, допустим, или комната открывается в 10. Вот это вот предсказуемая иррациональность. Человек иррационально идет к 10, но это уже как бы корпоративно введенная часть. Работает исключительно. Личный коуч.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Союз предпринимателей Дагестана выступил с инициативой о введении общественного контроля за работой АЗС и автогазозаправочных станций после их возобновления. Это, по мнению организации, поможет предотвратить дефицит топлива, сдержать рост цен и уменьшить социальное напряжение. Минэнерго Дагестана ранее сообщала об отсутствии дефицита топлива и регулярном мониторинге ситуации. За прошедшую неделю в Дагестане было зафиксировано 31 ДТП. По данным Управления ГИБДД МВД Республики, в авариях погибли 2 человека. Травмы различной степени тяжести получили 40 участников дорожного движения, среди которых 3 детей. В Дагестане по итогам прошлого года уровень бедности составил почти 11%, как показывают данные исследования РИА Новости. За прошедший год показатель уменьшился на 0,8%. Наименьшая доля населения, живущего за чертой бедности, наблюдается в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, а также в Татарстане. Российское правительство поручило разработать стратегию развития цифровых платформ с госучастием к февралю следующего года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин. В работе примут участие 11 министерств и Российский экспортный центр, которые должны предложить приоритетные направления и оценить их влияние на экономику и производительность труда. Около четверти ломбардов могут закрыться в этом году, об этом пишут «Известия». Половина игроков рынка завершили прошлый год с убытками или минимальной прибылью. Наибольший ущерб понесут небольшие независимые магазины и компании, которые не имеют доступа к дешевым финансовым ресурсам и современным информационным технологиям. Российское законодательство не ограничивает время суток для зачисления заработной платы на банковский счет работника. Если работодатель соблюдает установленные сроки выплат, то ночные переводы средств не рассматриваются как нарушение. Об этом сообщила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем компании Level Group Юлия Исакова. Она подчеркнула, что время, когда деньги поступают на карту, обычно определяется техническими условиями банка, а не действиями работодателя. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Билеты для теоретического экзамена на права обновят. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автомобильные версии Яндекс.Карт и навигатора стали лучше работать при нестабильном интернете и GPS. В приложениях для Apple CarPlay и Android Auto добавили режим по шагам. На мобильных устройствах он появился еще несколько месяцев назад. Потеряв интернет, система не перебрасывает курсор по карте. Она пошагово ведет пользователя по маршруту и дает подсказки о маневрах. Водителю при этом нужно внимательнее следить за маршрутом и перелистывать экран вручную после каждого этапа пути. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. В Министерстве внутренних дел подготовили 40 обновленных билетов на знание правил дорожного движения. Сейчас они проходят согласование в научном центре ГАИ. Планируется, что вопросов в экзамене станет больше. Акцент сделают на оказание первой помощи пострадавшим в случае ДТП. А характер вопросов приблизит к реальной жизни. Раньше они более формально проверяли знание правил. Когда начнут принимать экзамены по новым вопросам, пока неизвестно. Россияне стали чаще обращаться в страховые компании за возмещениями по ОСАГО. С января по апрель этого года подали 695 тысяч заявлений. Рост к прошлому году в районе 1%. Сумма выплат также растет, но быстрее, в среднем на 9%. ДТП обходятся страховым компаниям дороже, чем раньше, из-за роста цен на запчасти и ремонт. При этом цены на полисы растут незначительно, в основном благодаря увеличению количества застрахованных водителей и оптимизации тарифов. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахтыпара-2, а в середине 19 века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 июня 1921 года в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть. В ту пору у людей еще не было личных радиоприемников, и голос новой эпохи звучал с уличных громкоговорителей, огромных, похожих на граммофонные трубы. Представьте этот момент. Посреди привычной городской суеты вдруг раздается звук, пришедший словно из ниоткуда. Люди замирают, прислушиваются, и вокруг репродуктора быстро собирается толпа. Для многих это было сродни чуду. Слово летит по проводам, преодолевает расстояние и находит слушателя. Сначала через эти динамики передавали заседания и конгрессы. Потом новости, лекции и музыку. Радио становилось тем самым общим пространством, где огромная разрозненная страна училась слышать единый голос времени. Это был настоящий технологический рывок. И особенно поразительно, что случился он на фоне острой нехватки ресурсов. Страна только приходила в себя после потрясений. Металла и инженеров не хватало, а потребность в связи оказалась сильнее любых лишений. Радиотрансляция решала сразу множество задач. Быстро доносить важные сообщения, объединять людей, просвещать. На заводах репродукторы помогали координировать работу, а в парках и на площадях собирали любопытных. Для них трансляции были как живой спектакль, где в роли главного героя выступала сама история. За этим прорывом стояли смелые инженеры и люди, верившие, что звук способен соединить сердца. Совсем скоро над Москвой поднимается ажурная Шуховская башня, символ технического дерзновения, а радио прочного войдет в быт. Но именно 22 июня 1921 года стало точкой отчета, моментом, когда воздух впервые наполнился управляемым словом, когда информация перестала быть уделом газет и писем и обрела голос. Сегодня мы одним касанием включаем любимые радиостанции и почти не задумываемся, как звук попадает к нам в наушники. А когда-то для этого нужны были провода, уличные репродукторы и толпы людей, которые, затаив дыхание, ловили каждое слово. В этом и есть особый смысл той июньской страницы истории. Радио стало не просто средством связи, а пространством единства. Оно учило страну слушать и быть услышанной. Пусть память об этом технологическом рывке напомнит нам, как важно оставаться на связи не только через частоты и провода, но и через внимание друг к другу, через общий интерес и будущему. Ведь именно так из маленьких импульсов и смелых идей рождается большой прогресс.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Переход на выпуск органической продукции занимает много времени и требует серьезных усилий, поэтому доля такого продовольствия на рынке пока невелика. Об этом РИА Новости рассказал в интервью глава Роскачества Максим Протасов. Рынок органики в стране начал формироваться около 5 лет назад, когда был подписан профильный закон. В настоящее время Роскачество развивает экспортное направление. Открыты 3 центра продаж в Китае, идут поставки на десятки миллионов рублей. Ведется работа по признанию сертификатов. Параллельно ведомство убирает с прилавков так называемый «зеленый камуфляж» – товары, которые лишь маскируются под органические и продвигают государственный знак. Умение эффективно работать с искусственным интеллектом, в том числе писать качественные запросы для нейросетей, становится одним из самых востребованных навыков на рынке труда в России. Об этом газете «Ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она пояснила, что искусственный интеллект все активнее берет на себя рутинные процессы – обработку данных, подготовку отчетов, поиск информации и часть аналитической работы. Благодаря этому сотрудники могут уделять больше времени сложным задачам, требующим экспертной оценки, принятия решений и стратегического мышления, сказала Шульженко. По ее мнению, наибольшее преимущество от внедрения ИИ сегодня получают специалисты в сфере аналитики и информационных технологий. И в завершении выпуска: при подготовке к отпуску россиянам стоит заранее составить финансовый план и предусмотреть не только основные траты, но и запас денег на непредвиденные ситуации, об этом пишет Financial Mail. По наблюдениям издания, многие туристы ограничиваются расчетом стоимости билетов и проживания, однако реальные расходы в поездке часто оказываются выше запланированных. В первую очередь издание рекомендует определить общий бюджет отдыха и разделить его на основные категории – транспорт, проживание, питание, развлечения, покупки и резервы. Фонд. Особое внимание россиян призывают уделить запасу средств на непредвиденные расходы. Речь может идти о медицинской помощи, изменении маршрута, потере вещей, дополнительных транспортных расходах или других форс-мажорных ситуациях. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Телеграм-бот госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан прислано видео с грубым нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля Hyundai Solaris, зафиксированным в Сулейманстальском районе. Водитель автомобиля, 37-летний житель района, привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Влечет наложение штрафа в размере 7 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. С 15 по 21 июня 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека и получили ранения различной степени тяжести 40 человек, среди них 3 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Диалог ФМ. Это этикет.
18: Нарезайте пищу аккуратно. Отрезайте по небольшому кусочку. Если подали слишком горячий суп, не дуйте на ложку. Подождите, пока еда немного остынет. Человек, который хочет взять корзинку с хлебом, должен сперва предложить ее соседу слева, затем взять хлеб сам, а после передать корзину направо.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ.
0: Идея на миллион.
1: Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает Financial Mail со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает Financial Mail. Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Часто при дроблении основное имущество, то есть здания, склады, оборудование, записывают на одно юрлицо, ну или даже на ИП, например, на патенте, чтобы налоги минимизировать. А остальные компании группы пользуются этим имуществом за символическую плату или даже бесплатно. Для ФНС картина ясна. Если рыночная арена должна быть миллион, а платят за это рубль в год, то какая вообще здесь независимость? Плюс, если ИП вообще не берет деньги со своих ООшек, и получается, что нет никакой реальной аренды. Тогда инспекторы решают, это единое хозяйство, где, собственно, все сам контролирует, и фирмы на упрощенке искусственно накачивают доход за счет бесплатной инфраструктуры. Рассказываю один из кейсов. Компания А владеет большим складом. Все нормально, молодцы. Сдает его компании Б и компании В за 1 рубль в год, когда рыночная цена, допустим, 2 миллиона. Я сейчас цены с потолка беру. Налоговая на самом деле увидела, что и Б, и В занимаются деятельностью и занимают тысячи квадратных метров, а платят на самом деле вот копейки. Вывод, что получилось. Вот эта фикция, позволяющая компании Б и компании В сохранять льготный режим, она, в общем-то, и вскрылась. Налоговики здесь и прошлись уже по костям компании. По статистике, по данным ФНС, 20-25% схем дробления, связанных с недвижимостью, выявляется вот это вот несоответствие арендных платежей с рыночными. И фактическое использование их точно так же вопросы создает. Инспекторы легко начисляют налоги, считая, что эта экономия – это вот эта скрытая, недозаработанная прибыль, которую компания просто закрыла на нее глаза и не заплатила налоги. Если же налоговая понимает, что вы намерены

0: интернете, сколько реально стоит аренда этой площади, метр или там отдельное помещение. И тогда вам будет проще уже сориентироваться на том, на что нужно обратить внимание ваше, чтобы потом не было вопросов у налоговой инспекции. Если же налога понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, начисление на самом деле тут как тут. А налоговики пересчитают аренду к рыночным ставкам и добавят еще и пени и штрафы. Вдобавок, вся идея вот этого вот деления ответственности, она разваливается, когда все активы у одного лица, это еще и сильнее доказывает единый центр управления. ФНС что говорит? Смотрите, у них общий склад, у них техника, все оформлено одного владельца. Это не самостоятельная компания, это все одна бизнес-структура. Все. Поэтому что остается делать? Ну, во-первых, реально соблюдать рыночные условия. Если компании используют склад или оборудование, заключайте, настоящий договор аренды с адекватной ценой, с адекватными условиями, плюс регулярная оплата. Не нужно здесь кого-то пытаться надуть. Во-вторых, отдельная инфраструктура. Если вы решили уже обособить все-таки бизнес, то у каждой компании должны быть свои активы или какой-то свой законный аутсорс на реальных условиях. Там бухгалтера, юристы, кадровики. Там. В-третьих, документальное подтверждение. Ну, что греха таить-то? У всех все называется проблема боли, будем это решать. Нет, так не пойдет. Проблема появится очень быстро, и вдруг вы не решите ее. Поэтому все платежи, договоры, акты прямопередачи, не работайте по джентльменской договоренности в 0 рублей. Все делайте по-настоящему. И не полагайтесь на оформим все на ИП. ИП на патенте, конечно, может быть. Но если это ИП реально получает копеечную аренду при больших площадях, это сигнал фискалам. Поэтому вопрос вам. Вы бы как на это посмотрели, на эту ситуацию, если бы вы были на месте налоговиков?
1: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова

0: Слова были проплачены табачной индустрии. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Союз предпринимателей Дагестана заявил о серьезном кризисе на топливном рынке региона. По данным организации, на некоторых АЗС топливо почти закончилось. Оптовые цены взлетели до рекордных значений, а некоторые станции и газозаправочные пункты закрыты из-за судебных споров. В Союзе подчеркнули, что ранее предупреждали власти о возможных негативных последствиях массового закрытия заправочных станций. В Цумадинском районе два села остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Так, на 9-м километре дороги, ведущей к селу Хварши, произошел размыв проезжей части. В результате инцидента села Хварши и Хонох оказались отрезанными от транспортного сообщения. Ожидается, что проезд будет восстановлен к 22 часам. Самолеты в России начали заправлять низкокачественным автомобильным бензином. Об этом пишет «Коммерсант». Это происходит из-за увеличения стоимости авиационного топлива. Пока что такая практика применяется к легким самолетам. Специалисты предупреждают, что это может вызвать детонацию двигателя. Ну а в Монголии бензин подешевел относительно российских цен. На улан-баторских АЗС стоимость 92-го составляет примерно 55 рублей. При этом практически весь бензин, поступающий в страну, имеет российское происхождение. Центробанк отказался поддерживать инициативу коммерческих банков по разработке альтернативной платежной системы, которая должна была дополнить уже существующую национальную систему платежных карт. Согласно данным РБК, регулятор не одобрил концепцию сервиса, основанного на карточных транзакциях и использовании QR-кодов. Центробанк ясно дал понять, что создание второй НСПК на российском финансовом рынке не планируется. Россияне могут получить налоговый вычет до 33 тысяч рублей за посещение фитнес-залов, бассейнов и спортивных секций. Об этом сообщают финансисты. Правило распространяется на все виды занятий физической культурой. Основным требованием является наличие официального трудоустройства у заявителя и включение спортивной организации в перечень, утвержденной Минспортом. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия именно в одиночном разряде. Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая выступала в 60-70-х годах. Уильямс 7 раз выигрывала Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 раз Уимблдон и 6 раз US Open. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Нынешний Уимблдон стартует 29 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра «Адзуры» было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире «Саблисток» выиграли Яна Егорян, а также Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс, 37-летний Джордан Стал, заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона. А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка Максим, завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл. В ЦСКА он играл, за «Адмирал», рижское «Динамо», «Ладу» и не только. Последним клубом был Сочи. И эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Счета в цифровых рублях, какие операции с ними защищены банковской тайной, какие традиционные безналичные счета. В Банке России подтвердили это в ответах на вопросы граждан на платформе МАКС. Регулятор развеял распространенные мифы о цифровом рубле, в частности о том, что он используется для контроля за платежами граждан. В Центробанке отметили, что цифровой рубль – это инновационная технология, которая станет следующим этапом развития безналичных платежей и переводов. Платформа, на которой он функционирует, принадлежит Банку России, а не коммерческим банкам. Это освобождает пользователей и бизнес от ограничений, лимитов и комиссий, которые могут устанавливать конкретные банки. Для физлиц все транзакции бесплатны, а для бизнеса предусмотрены минимальные тарифы. В Банке России подчеркнули, что цифровой рубль является дополнением к существующим платежным инструментам, и его использование будет добровольным.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос «Где помыть голову рядом?». После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю, и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет. Об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 22 июня 1863 года родился Георгий Викторович Вульф, ученый, научивший человечество видеть невидимое. Он разглядел стройный порядок там, где другие видели лишь пятна на фотопластинке. В 1913 году Вульф независимо вывел условия дифракции рентгеновских лучей, формулу Вульфа-Бретта, открыв путь к рентгеновскому зрению, возможности читать атомную архитектуру кристаллов. А его сетка Вульфа и сегодня остается незаменимым инструментом кристаллографов. Вульф не замыкался в чистой теории. Под его руководством в России начали производить медицинские рентгеновские экраны. Наука становилась пользой для людей. Его открытия легли в основу рентгеноструктурного анализа, без которого немыслимы современные медицина, материаловедение и электроника. Широкая публика знает о Нобелевской премии Брегов, а о вкладе Вульфа вспоминают реже. Но в самой науке справедливость есть. Формула живет как условие Брега-Вульфа, а имя российского физика вписано в фундамент мировой кристаллографии. История Вульфа о том, что великие открытия рождаются из терпения и точности, из умения вкладываться в неясное и видеть в нем законы мироздания, из тихой сосредоточенности, которая раздвигает границы человеческого восприятия. Пусть память об этом ученом напомнит, порой самые значимые прорывы начинаются с внимательного взгляда на просто пятна и смелости прочесть в них устройство мира.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, я сегодня разбирал эти материалы и поймал себя на одной мысли. Представьте себе на мгновение дешевый дрон, который летит на скорости, под 200 км в час, и радары его просто не видят.
2: Да, он летит, чтобы с ювелирной точностью ударить по заводу где-то за 1000 километров. Это реальность?
1: Именно. Или вот представьте, что глобальная экономика вдруг оказывается зависимой от, как бы это назвать, от бесплатной пробной подписки на проход кораблей по одному морскому проливу.
2: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», но, к сожалению, это наши новости.
1: Да, и сегодня наш подробный разбор посвящен одной очень пугающей теме хрупкости контроля. Будем говорить о том, как старые системы ломаются под давлением технологий, харизмы, или просто старой бюрократии.
2: Абсолютно согласна. Если внимательно изучить источники, становится очевидно, что правила, по которым мир играл последние десятилетия, просто, перестают работать.
1: Вот и давайте начнем с места, где политический контроль трещит по швам просто из-за банальной нехватки человеческой харизмы. Я про Великобританию. Лейбористская партия сейчас, судя по всему, в состоянии скрытой паники.
2: О, да, они всерьез рассматривают вариант смещения своего лидера, премьер-министра Кира Стармера.
1: Потому что рейтинги падают, а правая партия Reform UK, та самая с Найджелом Фараджем, стремительно набирает очки. И тут на сцену выходит Энди Бернам. 56 лет, бывший мэр Большого Манчестера.
2: Британская пресса уже окрестила его королем Севера. На недавних довыборах в округе Мейкерфилд он просто разгромил конкурентов. Забрал 55% голосов.
1: Ого, 55, это серьезно?
2: Очень. Этот титул он заработал еще во время ковида, когда открыто пошел на конфликт с национальным правительством. Он защищал свой регион и инстинктивно понимает публику.
1: Это те самые желтые автобусы?
2: Да-да, B-buses. Он ввел ограничение тарифов 2 фунта. Это был просто мастер-класс хорошего популизма. Видимое решение, которое люди оценили.
1: Но вот что не дает мне покоя. Я смотрю на их платформы Стармера и Бернама. Они же практически идентичны.
2: У них одинаковые лейбористские ценности, да.
1: Вот. Это как прийти в 2 разных автосалона, где продают абсолютно одинаковую машину. Просто у Стармера в салоне мигает лампочка и пахнет пылью.
2: А у Бернама отличная музыка, свет и личное обаяние.
1: Точно. И мой вопрос в следующем. Может ли одна лишь харизма завести эту машину? Решит ли это проблемы экономики, здравоохранения или это просто, красивая обертка?
2: Знаете, вы задаете очень правильный вопрос. Харизма сама по себе двигатель не чинит. Она не строит больницы.
1: И я о том же.
2: Но харизма дает самый дефицитный ресурс в политике – время и кредит доверия. Страх перед правым популизмом заставляет истеблишмент делать ставку на человека, который может общаться с избирателями за пределами сытого Лондона.
1: То есть люди чувствуют, что он свой?
2: Именно. И это позволяет проводить непопулярные реформы. А безликий технократ при первых трудностях получает бунт.
1: Получается, обаяние – это такой амортизатор для реформ? Интересно, но давайте посмотрим, что бывает, когда политик теряет контроль не над избирателями, а над собственной правовой системой. Мы переходим к грандиозному скандалу в Испании.
2: Вы про дело Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса?
1: Да, именно. Она предстанет перед судом по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Там что-то связано с университетом Комплутенса. Санчес, лидер левых, называет это просто клеветнической кампанией правых.
2: Ситуация там закручивается очень сильно. Под следствием уже и брат премьера, и его союзник, бывший премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Оппозиция требует досрочных выборов.
1: Слушайте, но в материалах есть одна деталь, которая меня сбила с толку. Судья Хуан Карлос Пейнадо обязал Гомес сдать паспорт и отмечаться в суде каждые 15 дней.
2: Да, было такое решение.
1: Но подождите. Она же жена премьера. У нее круглосуточная государственная охрана. Как охрана может помочь ей сбежать? Судья правда боится, что они ее тайно вывезут? Не является ли это просто показательным жестом?
2: Судья выстроил специфическую аргументацию. Он указывает, что охрана подчиняется исполнительной власти.
1: То есть они могут получить приказ сверху.
2: Именно. Судья опасается, что они могут способствовать побегу, чтобы избежать репутационного краха для правительства. Но если смотреть шире, мы видим, как правовая система становится полем политической битвы.
1: Оружием для паралича оппонента.
2: Да. Вспомните, как Санчес брал паузу на 5 дней, чтобы подумать об отставке. Правительство просто встало. Это парализует работу государства.
1: От паралича внутри страны давайте перейдем к параличу дипломатическому. Следующая новость выглядит, ну, как эпизод реалити-шоу. После саммита G7 во Франции разразился скандал между США и Италией.
2: Публичный и очень громкий.
1: Президент США заявил прессе, что итальянский премьер Джорджо Мелони буквально умоляла его о совместном фото, потому что у нее падают рейтинги.
2: А Мелони в Инстаграме назвала это абсолютной ложью, написала, что это потворство врагам Запада.
1: Выглядит как громкий развод в соцсетях. Стороны просто выносят ссоры из избы. Но когда мы начали копать глубже, оказалось, что фото — это просто дымовая завеса. Настоящая причина — это военные базы.
2: Верно. Италия отказалась предоставить авиабазу на Сицилии для военных операций США против Ирана.
1: И глава МИД Италии Антонио Таяни в знак протеста даже отменил визит в США. Кстати, левая оппозиция Джузеппе Конте поддержала Мелони, хоть и упрекнула за прошлую любовь к движению МАГА. Но скажите мне, насколько личное эго лидеров может реально повредить таким долгосрочным союзам?
2: Знаете, эго всегда играет роль. Но тут дело в конституционных ограничениях. Мелони не могла просто сказать «да». Использование базы для наступательных действий требует согласия итальянского парламента.
1: А парламент бы не одобрил.
2: Конечно, но, с другой стороны, у президента США свои внутренние проблемы выбора, ему нужно демонстрировать силу. Вот так внутренние нужды заставляют рисковать международной дипломатией.
1: И вы упомянули Иран, что подводит нас к центральной геополитической новости. Важнейшие, но очень хрупкие мирные переговоры между США и Ираном.
2: В Бергенштоке, в Швейцарии, стартовал этот процесс. Подписан исторический меморандум между президентом США и президентом Ирана Пезешкианом.
1: Условия КАМ просто космические. Снятие санкций, разморозка активов, право продавать нефть и фонд на $300 миллиардов на реконструкцию. 300 миллиардов.
2: Колоссальные финансовые стимулы, а взамен Иран должен открыть Ормузский пролив. Без пошлин на 60 дней.
1: Вот это та самая бесплатная пробная подписка, о которой я говорил в начале. Вам дают проход на 2 месяца, но потом грозят огромным счетом. Но ведь Иран уже снова закрыл пролив.
2: Да, из-за атак Израиля на Ливан. И президент США пригрозил ввести собственные пошлины, если сделка сорвется.
1: Слушайте, а кто вообще там ведет переговоры? Я читал, что от США поехал Джей Ди Венс.
2: Да, вице-президент прибыл с женой Ушей. Но он уедет буквально через день. Оставит послов Джареда Кушнера и Стива Виткофа.
1: От Ирана.
2: От Ирана делегация тяжеловесов. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аракчи и глава Центробанка Хематти.
1: И Катар с Пакистаном как посредники. Но у меня острый вопрос. Не слишком ли это большой риск размораживать миллиарды до того, как достигнуто окончательное соглашение?
2: Это чистая прагматика. Попытка использовать эти 300 миллиардов для немедленной стабилизации мировых цен на нефть. Но уязвимость в том, что сделка зависит от третьих сторон. Ситуация в Ливане может все сорвать.
1: В Юго-Восточной Азии защита инфраструктуры стала причиной прямого вмешательства сверхдержавы в дела соседа. Я говорю про давление Китая на Мьянму.
2: Ситуация с гражданским президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
1: Да, бывший глава хунты. Во время его визита в Пекин Си Цзиньпинь жестко потребовал стабилизировать регион. Дал ему 100 дней на заключение мира с повстанцами.
2: Китаю нужно защитить китайско-мьянманский экономический коридор. Там 41 инвестиционный проект.
1: Но ведь мощные группы, вроде Арканской армии и демократических сил NUG, просто игнорируют призыв Хлайна. АСИАН его тоже не признает. Это выглядит так, будто главный инвестор отчитывает менеджера среднего звена, который вообще потерял контроль над фабрикой.
2: Очень точная аналогия.
1: Но если у Пекина такое влияние, почему они просто, ну, не договорятся с повстанцами напрямую? Зачем им этот Хлайн?
2: Прагматичный подход Пекина. У них есть связи с повстанцами, но повстанцы не могут подписывать международные договоры. Для реализации многомиллиардных проектов на государственном уровне нужно централизованное государство.
1: Даже если оно номинальное?
2: Да, чтобы гарантировать безопасность официально. Повстанцы не дадут вам бумагу, признанную в ООН.
1: Бюрократия. Все упирается в бумажки. Что подводит нас к последней, очень трагичной теме. Как бюрократия в гражданской авиации привела к фатальным последствиям. Крушение самолетов США в штате Миссури.
2: В городе Батлер. 11 парашютистов и пилот.
1: И после этого глава NTSB Дженнифер Хоуменди заявила о лазейке в правилах FAA. Оказывается, парашютные рейсы и экскурсии проходят гораздо меньше проверок, чем коммерческие чартеры, и у них даже нет черных ящиков.
2: Это старая проблема. Похожее было с вертолетом в Нью-Йорке в 25-м году и на Гавайях в 19-м.
1: Меня это просто возмущает. Если я покупаю билет на аттракцион, я уверен, что его проверяли. Почему коммерческий полет с парашютистами регулируется так, словно, ну, вы одолжили машину у друга на выходные?
2: Все дело в историческом разделении. Транспортная коммерческая авиация всегда регулировалась жестко, а полеты для хобби или туризма считались личным риском энтузиастов. Индустрия выросла в многомиллионный бизнес, а старые расслабленные правила остались.
1: И это стоит жизни. Завершая тему авиации, хочу упомянуть еще одну трагедию. Во Франции разбился двухмоторный самолет Cessna 421. Погиб Клод Геймо, сооснователь мировой игровой компании Ubisoft. Ему было 69 лет. Мы все знаем их игры Assassin's Creed, Far Cry.
2: Это огромная потеря для индустрии. Знаете, публичным лицом всегда был его брат Ив, а Клод оставался в тени. Но именно он был операционной опорой компании. Без его невидимого контроля этой империи развлечений просто не было бы. Он выстроил все эти процессы.
1: Невидимый контроль. Знаете, я предлагаю всем сегодня задуматься об этом. Посмотрите, как много в нашем мире держится на хрупких, почти невидимых связях. Мировая экономика зависит от одного узкого пролива, безопасность людей от старой бюрократической лазейки, а огромная технологическая империя держалась на одном непубличном человеке. Как часто вы вообще обращаете внимание на эти критические точки уязвимости в окружающем мире, пока они не ломаются? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль, из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения — это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность, про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей, с понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания, что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме.

без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное – не отказаться от вещей или дел. Самое трудное – отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум, не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. И это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия – потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втиснуть в день максимум всего, потому что понимаешь, насыщенность – не в количестве, а в присутствии. Один спокойный разговор может дать больше, чем десяток поверхностных взаимодействий. Один осознанный вечер – больше, чем неделя в постоянной суете. И в какой-то момент приходит очень тихое, но устойчивое ощущение. С тобой все в порядке. Не потому, что ты все успел, всего достиг или все понял, а потому, что ты перестал бесконечно требовать от себя быть кем-то другим. Ты убрал лишние ожидания, лишние сравнения, лишние доказательства собственной ценности. Тора не предлагает готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить, разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок, оно просто возвращает ее в человеческий масштаб, тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться,

0: ответствовать, когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично, появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость на показ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В своей жизни я встречал множество людей с большими мечтами и целями. И да, они что-то делали для достижения результата.

Способность управления своим временем и своим потенциалом. Дисциплинированный человек – это не обязательно тот, кто работает 24 на 7 и вечно занят. Это тот, кто смог разумно выстроить систему своих дальнейших повторяющихся действий, которые приводят в конечном итоге в перспективе к достижению определенного результата. Иначе это можно назвать накопительным эффектом. Когда мы делаем что-то изо дня в день, эффект накапливается. Давай представим человека, который решил изучить иностранный язык, например, английский. Недисциплинированный человек, который был замотивирован познать новый для себя язык, потратит весь свой первый день на изучение языка. Допустим, за один день он выучит 200 английских слов. На следующий день его желание продолжить обучение резко пропадет. Я думаю, многие здесь узнают себя. Мотивация, она всегда кратковременна, а вот дисциплина вечна, ибо первое строится на эмоциях, а второе на привычках. Дисциплинированный человек поступит по-иному. Он разобьет эти 200 слов, допустим, на 5 дней. Получается, что он будет учить по 40 слов в день. Более того, он выделит время на изучение английской грамматики. Дисциплина не означает огромный труд. В данном случае такому человеку просто нужно изо дня в день немного времени уделять английскому языку. И так с течением определенного времени он изучит много английских слов, изучит грамматику, научится разговорному английскому и так далее. Опять же, дисциплина означает разумность. Мы можем потратить весь день, а следующие дни ничего не делать. Эффективность в таком случае будет нулевая. Однако разумнее будет делать ежедневно по чуть-чуть, ведь это приводит к накопительному эффекту и не делает из вас ярого трудоголика. Это экономит ваше время и ваши нервы. Итак, мы поняли, что такое дисциплина и почему она так важна. Различные бизнес-книги и успешные ютуб-блогеры любят нам вешать на уши лапшу. Они часто затрагивают проблематику дисциплины. Они рассказывают, как каждая их минута жизни расписана на бумаге. Именно из-за этого у людей складывается неправильное понимание дисциплины. Но люди обязаны понять, что важнейшим фактором дисциплины является фактор разумности. Что такое разумность? Разумность – это, проще говоря, когда мы здраво оцениваем свои возможности и свое время. Это когда мы здраво распределяем время для своей работы и для своего отдыха. Сутки напролет работать невозможно. Но мы с помощью дисциплины можем немного тратить времени ежедневно и накапливать благотворный эффект. Важно понимать и то, что дисциплина хороша своей физиологией, то есть она строится на привычках, а не на эмоциях. Именно поэтому замотивированный человек быстро бросает начатое. Если ты не бросил начатое дело, тебе нужно потерпеть один месяц. Твоя привычка за это время прочно сформируется в твоем мозге. Итак, перед вами стоит определенная цель. Для достижения этой цели, несомненно, нужна дисциплина. Вы вооружаетесь ручкой, какой-то записной книжкой, календарем и телефоном с интернетом, поскольку вам может быть необходимо найти что-то в интернете для того, чтобы сделать наиболее подробный план будущих действий. Вы смотрите на календарь и разумно рассчитываете примерное время выполнения этой задачи. Например, если вы хотите, допустим, набрать 5 кг сухой мышечной массы натурально, то на это может уйти от 4 месяцев до полугода. В данном случае мы поговорим только о чистых сухих мышцах. Теперь вы должны примерно расписать, что вы должны разумно успевать за месяц, потом за неделю, потом за один день. Вы должны четко и разумно определить все свои маленькие шаги, которые с помощью накопительного эффекта приведут к достижению цели. Имейте в виду, что всегда нужно начинать с малого. Нельзя сразу же грузить себя в первый день. Из-за такой ошибки вы стремительно бросите начатое. После разумного планирования вам остается только изо дня в день делать одно и то же. Спустя месяц такой практики вы выработаете прочную привычку. Но зачастую случается так, когда что-то пошло не по плану. Например, случилось то, что вы не предугадали. Из-за этого план нарушается, а вы опять забрасываете начатое. И здесь есть два варианта. Либо вы выделяете резервные дни, либо резервное время для восполнения этих задач, либо по чуть-чуть распределяете эту невыполненную задачу ежедневно. Это лучший способ не бросить начатое и сохранить планомерность и разумность. Более того, используя метод Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин – это личность слишком, можно сказать, прогрессивная для своего времени. Да-да, это тот человек, который смотрит на нас со 100-долларовой купюры, великий американский деятель 18 века. Настоятельно рекомендую прочитать его автобиографию, чтобы осознать путь успеха обычного человека, который еще в детстве покинул свой дом, чтобы учиться и зарабатывать деньги, расширять свои связи и быть полезным не только себе, но и обществу. Франклин придумал план достижения морального совершенства. Он выделил 13 важнейших качеств, которым он должен был научиться и которым он должен был беспрекословно следовать. Первое – это воздержание, есть недопредсказуемость.

0: ощущение пить не до опьянения. Второе – молчание. Говорить только то, что может принести пользу мне или другому, избегать пустых разговоров. Порядок. Держать все свои вещи на местах, для каждого занятия есть свое время. Решительность. Решаться выполнять то, что должны сделать, неукоснительно выполнять то, что решено. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим, то есть ничего не расточать. Трудолюбие. Не терять времени попусту. Быть всегда занятым чем-либо полезным, отказываться от всех ненужных действий. Искренность. Не причинять вредного обмана, иметь чистые справедливые мысли. В разговоре также придерживаться этого правила. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей. И не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Умеренность. Избегать крайностей, сдерживать, насколько ты считаешь это уместным. Чувство обиды от несправедливостей. Чистота. Не допускать телесной нечистоты, соблюдать опрятность в одежде и жилище. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. Смирение. Каждому качеству Бенджамин решил образовать стойкую привычку. Причем делал он это поочередно, переходя от одного качества к другому. Он завел книжку, где сделал таблицу. Вертикально были написаны все 13 качеств, горизонтально – дни недели. Точками он отмечал те дни, когда он не соблюдал добродетель. Неделя – это тот срок, который он выделял для каждой добродетели. Чтобы перейти к другой, нужно, чтобы на предыдущей не было точек. Если он нарушал принцип какого-то качества, это качество необходимо было тренировать сначала, с первого дня недели, пока точек во всей неделе не будет. Точек у Франклина было много, а прошел он всю таблицу за один год. Его метод показывает, как можно сформировать в себе абсолютно любую привычку. Допустим, составить свой список желанных привычек. Данный способ гарантированно поможет тебе в любых начинаниях и сделает тебя намного дисциплинированнее. Таким образом, мой дорогой друг, дисциплина – это твой лучший помощник в достижении результатов. А на этом все, и спасибо за внимание.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюрте и Махачкале дагестанский фонд капремонта установил 14 новых лифтов в жилых домах. Так, 3 лифта появились в доме номер 82 на улице Гагарина в Кизилюрте. Работы проводились в рамках краткосрочной программы капремонта на этот год. Несмотря на то, что взносы за капремонт собираются медленно, все лифты были установлены в сроки. Сотрудники Госавтоинспекции Республики подвели итоги профилактических рейдов, проведенных за последнюю неделю. В результате на дорогах было выявлено и отстранено от управления транспортным средством 82 водителя, находившихся в состоянии опьянения. 9 из них теперь столкнутся с серьезными последствиями. Ранее они уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, однако они снова сели за руль в нетрезвом виде. Дагестанский проект ЖК «Сите» на Ленина стал победителем двух номинаций главной национальной премии в области недвижимости Urban Awards. Среди более 300 участников, включая крупнейших федеральных девелоперов, проект занял первое место в номинациях «Лучший строящийся ЖК бизнес-класса в СКФО и ЮФО» и «Выбор родителей». В Амурской области жители не могут купить топливо в канистры. Об этом пишет издание «Амурлайф». Проблема затронула разные населенные пункты. Бензин и дизель на заправках ННК и Роснефти отказываются продавать даже в специализированные канистры. Люди не могут приобрести топливо для генераторов, газонокосилок и спецтехники. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своем уходе с должности. Он сообщил, что с 9 июля в лейбористской партии страны начнутся выборы нового лидера. Сам он в них участвовать не будет. Руководитель «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров предложил ввести квоты на импортные фильмы, что свидетельствует о стремлении к усиленному протекционизму в российском прокате. По его мнению, такие ограничения являются необходимой мерой, которая поможет отфильтровать зарубежные фильмы низкого качества и заставит кинотеатры сосредоточиться на показе только высококачественного контента. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Японии впервые в истории чемпионатов мира одержали в финальном турнире крупную победу. Правда, Тунис сейчас совсем не тот, который обычно привыкли видеть любители футбола. Японцы выиграли со счетом 4-0, забив по два мяча в каждом из таймов. И теперь интересная ситуация получается. У Нидерландов и Японии перед заключительным туром по 4 очка и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. И если обе сборные выиграют, то будет иметь значение, кто победит с большим счетом. Нидерланды проведут матч как раз с Тунисом. А вот Япония со шведами, у которых на один балл меньше, чем у лидеров. И команда Швеции будет стремиться занять место повыше. Могут они выйти в 1/16 финала из третьего места, но тогда соперник достанется посильнее.
0: Плавали, знаем.
1: Команда Испании на этом чемпионате мира одержала первую победу, крупно обыграв Саудовскую Аравию, тоже 4-0. Стоит отметить, что Ламин Ямаль вышел в стартовом составе. Именно он открыл счет в матче на 10-й минуте. Уже после первого тайма при счете 3-0 результат был, конечно, обеспечен. И после перерыва Ямаля заменили. А лучшим в составе испанцев стал чемпион Европы, игрок клуба Реал Сосьедад, опытный Микель Айарсабаль, который отдал голевую Ямалю, а потом еще и сам два мяча забил. На прошлом чемпионате мира испанцы смогли добраться до 1/8 финала. Посмотрим, как будет на этот раз.
0: Против течения.
1: У сборной Эквадора лучший результат на мундиалях – выход в 1/8 финала. Было это 20 лет назад на чемпионате мира в Германии, когда футболисты Эквадора вышли из группы со второго места и попали на англичан, проиграв им всего 0-1. Единственный мяч забил тогда Дэвид Бекхэм, но сейчас выйти в плей-офф стало проблематичным после совершенно неожиданного ничейного результата с дебютантом турнира сборной Кюрасао. Итог 0-0. Футболисты Кюрасао получили 5 желтых карточек, но первые турнирные баллы на чемпионате мира заработали. В ближайший четверг Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром.
0: Круги по воде.
1: А команда Бельгии после ничей с Египтом сыграла со сборной Ирана. Сложный матч получился, который завершился в ничью 0-0. После двух туров у бельгийцев всего 2 очка. Это, наверное, не тот результат, на который они рассчитывали.
0: На капитанском мостике.
1: А футбольные эксперты продолжают обсуждать неожиданный провал сильной турецкой сборной на чемпионате. Этом, к примеру, Юрген Клопп считает, что на сборную Турции было колоссальное психологическое давление. Они настолько стремились к победе, что полностью забыли о балансе в игре, сказал известный немецкий тренер. Это были некоторые итоги 11-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из пяти маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Телеграм-бот госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан прислано видео с грубым нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля Hyundai Solaris, зафиксированным в Сулейманстальском районе. Водитель автомобиля, 37-летний житель района, привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Влечет наложение штрафа в размере 7 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. С 15 по 21 июня 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека и получили ранения различной степени тяжести 40 человек, среди них 3 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Газнака Аркадий Трачук. По его словам, цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с наличными и безналичными деньгами, однако его внедрение приведет к изменению структуры их использования. Глава Газнака отметил, что пока невозможно оценить, как запуск новой формы национальной валюты повлияет, в частности, на объем выпускаемых банкнот. При этом, по его словам, накопленный компанией опыт в сфере информационных технологий и информационной безопасности позволяет развивать собственные проекты, связанные с цифровым рублем. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска: гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы – сардины и васи. Массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом вес некоторых из них достигал около 200 килограммов. По мере продвижения косяков и васи на север, вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что в ближайшее время они появятся у берегов Сахалина и в водах Хабаровского края. Но есть и хорошая новость. Вслед за тунцами из акватории начнут исчезать акулы, отмечается в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 22 июня – день рождения Юрия Петровича Артюхина, советского космонавта, героя Советского Союза. Его путь к звездам не был похож на яркую вспышку первых космических триумфов. Он шел к орбите через труд, инженерную точность и ту самую невидимую работу, без которой большие победы в космосе невозможны. Юрий Артюхин родился в 1930 году в деревне Першутино под Клином. Его детство опалила война, а ранняя потеря отца-летчика сделала его взрослее раньше срока. Уже подростком он работал в колхозе, помогая семье. Казалось, жизнь задает ему сугубо земные задачи. Но тяга к небу и технике взяла свое. Не сумев стать летчиком по состоянию здоровья, он не отступил. Выбрал путь инженера, с отличием окончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и погрузился в сложнейший мир авиационной и космической техники. В 1963 году Артюхина зачислили в отряд космонавтов. Впереди были долгие годы подготовок, тренировок, обработки нештатных ситуаций. Тот самый закулисный космос, где побеждает не только смелость, но и холодный расчет, умение держать себя в руках и досконально знать каждую систему корабля. Звездный час Юрия Артюхина настал 3 июля 1974 года. В качестве бортинженера корабля «Союз-14» вместе с Павлом Поповичем он отправился на орбиту к станции «Салют-3». 15 дней напряженной работы в невесомости, множество научных и технических экспериментов, решение задач, о которых в те годы почти не рассказывали публично. Его миссия была частью секретной программы, и в этом тоже особый смысл. Героизм бывает не только громким, но и сдержанным, не только парадным, но и будничным, когда человек просто делает сложнейшую работу на пределе возможностей, зная, что от его точности зависят и успех миссии, и безопасность страны.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, я сегодня разбирал эти материалы и поймал себя на одной мысли. Представьте себе на мгновение дешевый дрон, который летит на скорости, под 200 км в час, и радары его просто не видят.
2: Да, он летит, чтобы с ювелирной точностью ударить по заводу где-то за 1000 километров. Это реальность?
1: Именно. Или вот представьте, что глобальная экономика вдруг оказывается зависимой от, как бы это назвать, от бесплатной пробной подписки на проход кораблей по одному морскому проливу.
2: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», но, к сожалению, это наши новости.
1: Да, и сегодня наш подробный разбор посвящен одной очень пугающей теме хрупкости контроля. Будем говорить о том, как старые системы ломаются под давлением технологий, харизмы, или просто старой бюрократии.
2: Абсолютно согласна. Если внимательно изучить источники, становится очевидно, что правила, по которым мир играл последние десятилетия, просто, перестают работать.
1: Вот и давайте начнем с места, где политический контроль трещит по швам просто из-за банальной нехватки человеческой харизмы. Я про Великобританию. Лейбористская партия сейчас, судя по всему, в состоянии скрытой паники.
2: О, да, они всерьез рассматривают вариант смещения своего лидера, премьер-министра Кира Стармера.
1: Потому что рейтинги падают, а правая партия Reform UK, та самая с Найджелом Фараджем, стремительно набирает очки. И тут на сцену выходит Энди Бернам. 56 лет, бывший мэр Большого Манчестера.
2: Британская пресса уже окрестила его королем Севера. На недавних довыборах в округе Мейкерфилд он просто разгромил конкурентов. Забрал 55% голосов.
1: Ого, 55, это серьезно?
2: Очень. Этот титул он заработал еще во время ковида, когда открыто пошел на конфликт с национальным правительством. Он защищал свой регион и инстинктивно понимает публику.
1: Это те самые желтые автобусы?
2: Да-да, B-buses. Он ввел ограничение тарифов 2 фунта. Это был просто мастер-класс хорошего популизма. Видимое решение, которое люди оценили.
1: Но вот что не дает мне покоя. Я смотрю на их платформы Стармера и Бернама. Они же практически идентичны.
2: У них одинаковые лейбористские ценности, да.
1: Вот. Это как прийти в 2 разных автосалона, где продают абсолютно одинаковую машину. Просто у Стармера в салоне мигает лампочка и пахнет пылью.
2: А у Бернама отличная музыка, свет и личное обаяние.
1: Точно. И мой вопрос в следующем. Может ли одна лишь харизма завести эту машину? Решит ли это проблемы экономики, здравоохранения или это просто, красивая обертка?
2: Знаете, вы задаете очень правильный вопрос. Харизма сама по себе двигатель не чинит. Она не строит больницы.
1: И я о том же.
2: Но харизма дает самый дефицитный ресурс в политике – время и кредит доверия. Страх перед правым популизмом заставляет истеблишмент делать ставку на человека, который может общаться с избирателями за пределами сытого Лондона.
1: То есть люди чувствуют, что он свой?
2: Именно. И это позволяет проводить непопулярные реформы. А безликий технократ при первых трудностях получает бунт.
1: Получается, обаяние – это такой амортизатор для реформ? Интересно, но давайте посмотрим, что бывает, когда политик теряет контроль не над избирателями, а над собственной правовой системой. Мы переходим к грандиозному скандалу в Испании.
2: Вы про дело Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса?
1: Да, именно. Она предстанет перед судом по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Там что-то связано с университетом Комплутенса. Санчес, лидер левых, называет это просто клеветнической кампанией правых.
2: Ситуация там закручивается очень сильно. Под следствием уже и брат премьера, и его союзник, бывший премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Оппозиция требует досрочных выборов.
1: Слушайте, но в материалах есть одна деталь, которая меня сбила с толку. Судья Хуан Карлос Пейнадо обязал Гомес сдать паспорт и отмечаться в суде каждые 15 дней.
2: Да, было такое решение.
1: Но подождите. Она же жена премьера. У нее круглосуточная государственная охрана. Как охрана может помочь ей сбежать? Судья правда боится, что они ее тайно вывезут? Не является ли это просто показательным жестом?
2: Судья выстроил специфическую аргументацию. Он указывает, что охрана подчиняется исполнительной власти.
1: То есть они могут получить приказ сверху.
2: Именно. Судья опасается, что они могут способствовать побегу, чтобы избежать репутационного краха для правительства. Но если смотреть шире, мы видим, как правовая система становится полем политической битвы.
1: Оружием для паралича оппонента.
2: Да. Вспомните, как Санчес брал паузу на 5 дней, чтобы подумать об отставке. Правительство просто встало. Это парализует работу государства.
1: От паралича внутри страны давайте перейдем к параличу дипломатическому. Следующая новость выглядит, ну, как эпизод реалити-шоу. После саммита G7 во Франции разразился скандал между США и Италией.
2: Публичный и очень громкий.
1: Президент США заявил прессе, что итальянский премьер Джорджо Мелони буквально умоляла его о совместном фото, потому что у нее падают рейтинги.
2: А Мелони в Инстаграме назвала это абсолютной ложью, написала, что это потворство врагам Запада.
1: Выглядит как громкий развод в соцсетях. Стороны просто выносят ссоры из избы. Но когда мы начали копать глубже, оказалось, что фото — это просто дымовая завеса. Настоящая причина — это военные базы.
2: Верно. Италия отказалась предоставить авиабазу на Сицилии для военных операций США против Ирана.
1: И глава МИД Италии Антонио Таяни в знак протеста даже отменил визит в США. Кстати, левая оппозиция Джузеппе Конте поддержала Мелони, хоть и упрекнула за прошлую любовь к движению МАГА. Но скажите мне, насколько личное эго лидеров может реально повредить таким долгосрочным союзам?
2: Знаете, эго всегда играет роль. Но тут дело в конституционных ограничениях. Мелони не могла просто сказать «да». Использование базы для наступательных действий требует согласия итальянского парламента.
1: А парламент бы не одобрил.
2: Конечно, но, с другой стороны, у президента США свои внутренние проблемы, выборы, ему нужно демонстрировать силу. Вот так внутренние нужды заставляют рисковать международной дипломатией.
1: И вы упомянули Иран, что подводит нас к центральной геополитической новости. Важнейшие, но очень хрупкие мирные переговоры между США и Ираном.
2: В Бергенштоке, в Швейцарии, стартовал этот процесс. Подписан исторический меморандум между президентом США и президентом Ирана Пезешкианом.
1: Условия КАМ просто космические. Снятие санкций, разморозка активов, право продавать нефть и фонд на $300 миллиардов на реконструкцию. 300 миллиардов.
2: Колоссальные финансовые стимулы, а взамен Иран должен открыть Ормузский пролив. Без пошлин на 60 дней.
1: Вот это та самая бесплатная пробная подписка, о которой я говорил в начале. Вам дают проход на 2 месяца, но потом грозят огромным счетом. Но ведь Иран уже снова закрыл пролив.
2: Да, из-за атак Израиля на Ливан. И президент США пригрозил ввести собственные пошлины, если сделка сорвется.
1: Слушайте, а кто вообще там ведет переговоры? Я читал, что от США поехал Джей Ди Венс.
2: Да, вице-президент прибыл с женой Ушей. Но он уедет буквально через день. Оставит послов Джареда Кушнера и Стива Виткофа.
1: От Ирана.
2: От Ирана делегация тяжеловесов. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аракчи и глава Центробанка Хематти.
1: И Катар с Пакистаном как посредники. Но у меня острый вопрос. Не слишком ли это большой риск размораживать миллиарды до того, как достигнуто окончательное соглашение?
2: Это чистая прагматика. Попытка использовать эти 300 миллиардов для немедленной стабилизации мировых цен на нефть. Но уязвимость в том, что сделка зависит от третьих сторон. Ситуация в Ливане может все сорвать.
1: В Юго-Восточной Азии защита инфраструктуры стала причиной прямого вмешательства сверхдержавы в дела соседа. Я говорю про давление Китая на Мьянму.
2: Ситуация с гражданским президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
1: Да, бывший глава хунты. Во время его визита в Пекин Си Цзиньпинь жестко потребовал стабилизировать регион. Дал ему 100 дней на заключение мира с повстанцами.
2: Китаю нужно защитить китайско-мьянманский экономический коридор. Там 41 инвестиционный проект.
1: Но ведь мощные группы, вроде Арканской армии и демократических сил NUG, просто игнорируют призыв Хлайна. АСЕАН его тоже не признает. Это выглядит так, будто главный инвестор отчитывает менеджера среднего звена, который вообще потерял контроль над фабрикой.
2: Очень точная аналогия.
1: Но если у Пекина такое влияние, почему они просто, ну, не договорятся с повстанцами напрямую? Зачем им этот Хлайн?
2: Прагматичный подход Пекина. У них есть связи с повстанцами, но повстанцы не могут подписывать международные договоры. Для реализации многомиллиардных проектов на государственном уровне нужно централизованное государство.
1: Даже если оно номинальное?
2: Да, чтобы гарантировать безопасность официально. Повстанцы не дадут вам бумагу, признанную в ООН.
1: бюрократия. Все упирается в бумажки, что подводит нас к последней очень трагичной теме. Как бюрократия в гражданской авиации привела к фатальным последствиям. Крушение самолетов США в штате Миссури.
2: В городе Батлер. 11 парашютистов и пилот.
1: И после этого глава NTSB Дженнифер Хоуменди заявила о лазейке в правилах FAA. Оказывается, парашютные рейсы и экскурсии проходят гораздо меньше проверок, чем коммерческие чартеры, и у них даже нет черных ящиков.
2: Это старая проблема. Похожее было с вертолетом в Нью-Йорке в 25-м году и на Гавайях в 19-м.
1: Меня это просто возмущает. Если я покупаю билет на аттракцион, я уверен, что его проверяли. Почему коммерческий полет с парашютистами регулируется так, словно, ну, вы одолжили машину у друга на выходные?
2: Все дело в историческом разделении. Транспортная коммерческая авиация всегда регулировалась жестко, а полеты для хобби или туризма считались личным риском энтузиастов. Индустрия выросла в многомиллионный бизнес, а старые расслабленные правила остались.
1: И это стоит жизни. Завершая тему авиации, хочу упомянуть еще одну трагедию. Во Франции разбился двухмоторный самолет Cessna 421, погиб Клод Геймо, сооснователь мировой игровой компании Ubisoft. Ему было 69 лет. Мы все знаем их игры Assassin's Creed, Far Cry.
2: Это огромная потеря для индустрии. Знаете, публичным лицом всегда был его брат Ив, а Клод оставался в тени. Но именно он был операционной опорой компании. Без его невидимого контроля этой империи развлечений просто не было бы. Он выстроил все эти процессы.
1: Невидимый контроль. Знаете, я предлагаю всем сегодня задуматься об этом. Посмотрите, как много в нашем мире держится на хрупких, почти невидимых связях. Мировая экономика зависит от одного узкого пролива. Безопасность людей – от старой бюрократической лазейки. А огромная технологическая империя держалась на одном непубличном человеке. Как часто вы вообще обращаете внимание на эти критические точки уязвимости в окружающем мире, пока они не ломаются? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы, даже красавцы, мы взяли кредит в июле месяце 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть, они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год. Тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас только сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбек деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки. Но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Один бухгалтер на три фирмы. Вроде бы удобно, да? Но для налоговой инспекции это почти что готовое доказательство дробления бизнеса. Как так выходит, что формально все вроде как законно, а итог может быть катастрофическим? Представьте себе, что сотрудник, это может быть главный бухгалтер, или кадровик, или кто-то еще, или юрист, трудится на часть ставки в каждой из трех ООшек одного собственника. Или директор, допустим, на две компании сразу. На бумаге свидетельство, ну, разный график, разные трудовые договора, все нормально, все в порядке. Но для налоговиков это большой такой звоночек. Если эти фирмы реально части одного бизнеса, общий ключевой сотрудник только подтверждает единство управления. По данным ФНС, за прошлый год только больше 20% проверок, связанных с дроблением, выявили именно совпадение персонала в нескольких связанных компаниях. В большинстве же случаев это касалось бухгалтеров, юристов, кадровиков и директоров. Инспектора же смотрят на штатное расписание и видят те же самые фамилии и имущества и понимают, что компании-то связаны куда крепче, чем просто декларирует. В результате объединение баз для расчета налогов, начисления налогов, пений, штрафы и так далее, а если еще у работника три трудовых договора в одной связке, то, скорее всего, будет еще вопрос, насколько это вообще легально-то сделано. Чтобы понять масштаб, я постараюсь вам привести пример из моей практики. Допустим, ситуация. Собственник имел розничный бизнес, потом открыл вторую и третью компанию на других учредителей. Но при этом сотрудник, единый сотрудник, главный бухгалтер, оставался тем же самым человеком. Формально совместительство, а фактически единая бухгалтерия для всего распиленного бизнеса. В итоге что получилось? При проверке налоговая легко сопоставила данные. Тот же бухгалтер, те же отчеты, одинаковые методы расчетов. Там еще между собой они деньгами там обменивались. В общем, решили, что это один и тот же бизнес, и начислили около 3 миллионов рублей дополнительных налогов плюс штрафы. Ну, только за то, что сотрудник один. Почему так вышло? Да потому что один человек выполнял фактически ту же самую функцию, не разделенную по фирмам. По данным Росстата, в 2022 году только более 35% малых предприятий признали, что у них есть сотрудники, числящиеся сразу в нескольких юрлицах, принадлежащих одному и тому же собственнику. Для ФНС это уже прямая наводка на дробление. Что делать, если вам необходим общий сотрудник? Ну, давайте так, мои рекомендации. Во-первых, четко обосновать, почему вы сделали совмещение. Докажите, что у каждой компании есть свой объем задач для этого человека. Покажите разные должностные инструкции, раздельные рабочие графики. Сделайте так, чтобы компании все-таки и были абсолютно автономными. Если вам нужен бухгалтер или юрист, существует куча компаний, которые занимаются аутсорсингом, ведением бухучета, юридических услуг или кадровых услуг. Договоритесь с ними, заключите договора и ведите свои компании через них. Поэтому вы так разделите их. Плюс ко всему, разделите ключевые функции. Сделайте так, чтобы в каждой компании были собственные ответственные лица. В одной один юрист, другой юрист, третий юрист, либо компания. Тогда общий сотрудник не будет выглядеть как единый центр управления. Помните, что главное не подавать налоговой повода утверждать, что это формальное дробление с целью уменьшения налогов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ага. Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это, я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче. Да, потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека. Поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске. Вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов. Соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки.

0: где-то 150 тысяч подписчиков, и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу, тыщу, тыщу,
1: И
0: и вот,
1: показывала неудачу вот эти.
0: конечно, в основном, как
1: О,
0: все, мы это
1: окей.
0: выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь. Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть. Окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
0: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
0: Да.
1: Большинство вообще не дожимают людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить.
0: Окей.
1: И не, знаешь, не знаешь?
0: Нет.
1: Есть такое понятие заманячить. И я это узнал, когда заманячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится там. Представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою. И говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
0: Конечно.
1: Без вариантов.
0: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос: а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить?
0: Да.
1: Почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да, типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
0: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я
0: Да.
1: чувствую, он так, ну, задумался.
0: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
0: добиваешь,
1: перевод, он
0: да.
1: говорит... Эй, 8 778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была
0: Ну
1: зарядка.
0: окей,
1: И
0: да.
1: она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
0: Да.
1: Вот, это классное качество.
0: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
0: Спасибо.
1: там как можно меньше барьеров.

0: как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть будем так стараться. И будет. Да. Спасибо большое. Вам будет спасибо. Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане сохраняется сложная метеоситуация. В предгорных и горных районах ожидаются осадки, включая дожди и грозы. Возможны интенсивные ливни, местами с градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках до критических значений и риске образования небольших силевых потоков в горных районах. В Дагестане водители продолжают нарушать правила безопасности. По данным Госавтоинспекции Республики, за последнюю неделю было зафиксировано более 700 случаев выезда на встречную полосу. Кроме того, 3000 автомобилистов пренебрегли безопасностью, пользуясь телефонами прямо во время движения. Зампред правительства России Александр Новак дал указание профильным министерствам разработать комплексный план действий для поддержания стабильности внутреннего рынка. План должен учитывать уже действующие механизмы регулирования. ФАС получила задание вести постоянный мониторинг цен в топливном секторе, если потребуется, принять необходимые меры. Иран ввел обязательное страховое покрытие для всех судов, проходящих через Ормузский пролив. Теперь владельцы судов должны приобретать страховку, одобренную Управлением по контролю за судоходством в Персидском заливе. На первых порах Тегеран обещает предоставлять это покрытие бесплатно. В России участились случаи поломок автомобилей из-за плохого топлива. Так, Kia Carnival остановилась на трассе после заправки дизельным топливом на АЗС в Воронежской области. Из строя вышли турбина и сажевый фильтр. Стоимость ремонта оценили более чем в 250 тысяч рублей. Автомобилем владеет актер Артем Караказян, известный по сериалу «Непосредственно Каха». Эксперты полагают, что проблема могла быть вызвана использованием топлива низкого качества. В Абу-Даби 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 пройдет поединок между дагестанским бойцом Сайгидом Изагахмаевым и экс-чемпионом ACA Абубакаром Вагаевым. Изначально соперником Вагаева должен был стать другой бывший чемпион ACA Магомедрасул Гасанов, однако он не смог принять участие в бою. Профессиональный рекорд Изагахмаева насчитывает 22 победы и 3 поражения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет. Телевидение. И мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой, например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дербенского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербенского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 июня 1863 года родился Георгий Викторович Вульф, ученый, научивший человечество видеть невидимое. Он разглядел стройный порядок там, где другие видели лишь пятна на фотопластинке. В 1913 году Вульф независимо вывел условия дифракции рентгеновских лучей, формулу Вульфа-Бретта, открыв путь к рентгеновскому зрению, возможности читать атомную архитектуру кристаллов. А его сетка Вульфа и сегодня остается незаменимым инструментом кристаллографов. Вульф не замыкался в чистой теории. Под его руководством в России начали производить медицинские рентгеновские экраны. Наука становилась пользой для людей. Его открытия легли в основу рентгеноструктурного анализа, без которого немыслимы современные медицина, материаловедение и электроника. Широкая публика знает о Нобелевской премии Брегов, а о вкладе Вульфа вспоминают реже. Но в самой науке справедливость есть. Формула живет как условие Брега-Вульфа, а имя российского физика вписано в фундамент мировой кристаллографии. История Вульфа о том, что великие открытия рождаются из терпения и точности, из умения вкладываться в неясное и видеть в нем законы мироздания, из тихой сосредоточенности, которая раздвигает границы человеческого восприятия. Пусть память об этом ученом напомнит, порой самые значимые прорывы начинаются с внимательного взгляда на просто пятна и смелости прочесть в них устройство мира.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Переход на выпуск органической продукции занимает много времени и требует серьезных усилий, поэтому доля такого продовольствия на рынке пока невелика. Об этом РИА Новости рассказал в интервью глава Роскачества Максим Протасов. Рынок органики в стране начал формироваться около 5 лет назад, когда был подписан профильный закон. В настоящее время Роскачество развивает экспортное направление. Открыты 3 центра продаж в Китае, идут поставки на десятки миллионов рублей. Ведется работа по признанию сертификатов. Параллельно ведомство убирает с прилавков так называемый «зеленый камуфляж» – товары, которые лишь маскируются под органические и продвигает государственный знак. Умение эффективно работать с искусственным интеллектом, в том числе писать качественные запросы для нейросетей, становится одним из самых востребованных навыков на рынке труда в России. Об этом газете «Ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она пояснила, что искусственный интеллект все активнее берет на себя рутинные процессы – обработку данных, подготовку отчетов, поиск информации и часть аналитической работы. Благодаря этому сотрудники могут уделять больше времени сложным задачам, требующим экспертной оценки, принятия решений и стратегического мышления, сказала Шульженко. По ее мнению, наибольшее преимущество от внедрения ИИ сегодня получают специалисты в сфере аналитики и информационных технологий. И в завершении выпуска: при подготовке к отпуску россиянам стоит заранее составить финансовый план и предусмотреть не только основные траты, но и запас денег на непредвиденные ситуации, об этом пишет Finance Mail. По наблюдениям издания, многие туристы ограничиваются расчетом стоимости билетов и проживания, однако реальные расходы в поездке часто оказываются выше запланированных. В первую очередь издание рекомендует определить общий бюджет отдыха и разделить его на основные категории – транспорт, проживание, питание, развлечения, покупки и резервный фонд. Особое внимание россиян призывают уделить запасу средств на непредвиденные расходы. Речь может идти о медицинской помощи, изменении маршрута, потере вещей, дополнительных транспортных расходах или других форс-мажорных ситуациях. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Про економіку на Діалог ФМ.
1: Центральний банк в 9-й раз подряд снизил ключевую ставку, но есть нюанс. Израиль, вероятно, сорвал мирную сделку Ирана и США. Иран вновь перекрыл движение в Ормузском проливе. Россияне могут лишиться уже выданных шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза. Минобразование говорит о том, что переизбыток людей с высшим образованием – проблема России. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Начнем с графиков. Индекс Мосбиржи снова снижается, уже которую неделю и даже месяц подряд. На этот раз после решения ЦБ снизить ключевую ставку рынок обновляет минимумы за полтора года. Свечи на графиках сейчас выглядят скорее как поминальные. Некоторые спрашивают, есть ли сейчас что-то крутое в российских акциях? Конечно, есть крутое падение. Связано это с тем,

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким, друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй 3 десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 июня – день памяти и скорби. В этой дате – тишина, которая громче любых слов. В 1941-м мир раскололся на «до» и «после». Еще вчера были мечты и летние надежды, а утром воздух разорвал вой сирен, и слово «война» стало страшной реальностью. Пограничники Брестской крепости, летчики, уходившие в небо без шанса вернуться, солдаты, вставшие на защиту родной земли, они просто делали то, что должны. Берегли дом и страну. Этот день не только про 22 июня, но и про все утраченные жизни, несыгранные свадьбы, письма-треугольники, которые кто-то не успел отправить. Про матерей, провожавших сыновей, про детей, повзрослевших раньше срока, и про тех, кто сохранил человечность посреди того самого страшного испытания 20 века. Сегодня зажигают свечи, несут цветы к памятникам, замирают в минуты молчания. В этих жестах живая связь времен и ответственность перед теми, кто выстоял ради нашего завтра. Пусть память о той войне остается живым личным чувством, тем, что учит нас беречь друг друга и ценить каждое мирное утро. Ведь именно ради этого они тогда выстояли. Мы склоняем головы в память о героях и жертвах тех лет.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
6: Подлинное счастье и удовлетворенность жизнью вы ощущаете тогда, когда делаете ценный вклад в свой мир. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я написал более 75 книг, опубликованных на 42 языках и изданных тиражом более 10 миллионов экземпляров. А начиналось все из ничего. Я совершенно не знал, что и как нужно делать. Самая главная причина, почему я решил написать книгу, это желание поделиться своими знаниями на тему, которой сам очень увлечен. Моя первая книга называется «Достижение максимума». Она до сих пор остается лидером продаж по всему миру на 38 языках. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему и вам стоит написать книгу, и о тех преимуществах, которые даст вам статус публикуемого автора. Написание книги — это навык, который можно овладеть с помощью упражнения и повторений. Раньше я даже не думал, что смогу стать писателем. Я не закончил старшие классы и провалил экзамен по английскому 2 раза. И уж если получилось у меня, то у вас точно получится. Я разработал несколько курсов и учебных материалов, которые научат вас писать книги. Но сегодня хочу поговорить с вами о том, почему издание вашей книги и статус публикуемого автора изменит вашу жизнь. С позиции бизнеса написание книги — самый быстрый способ завоевать доверие, обозначить себя как эксперта и выстроить профессиональную репутацию. Книгу также можно использовать для продвижения вашего бизнеса как маркетинговый инструмент. Интересное наблюдение. Когда вы даете людям свою книгу по теме, в которой разбираетесь, они будут считать вас экспертом, причем гораздо более опытным и компетентным, чем тот, кто книг не писал. К вам будут обращаться за советами и заказывать консультации, даже не читая вашей книги, а лишь потому, что видели ее и знают о ней. Вспомните сами, какое впечатление возникает у вас, когда вы встречаете какого-то публикуемого автора. Даже если вы не знаете этого человека, то уже сразу допускаете, что он наверняка в чем-то разбирается как эксперт, если написал целую книгу и опубликовал ее. Другая причина, почему вам стоит написать книгу, заключается в том, что она дает вам возможность внести свой вклад в данную тему. И это останется с вами на всю жизнь. Вы можете поделиться своим опытом с другими. Один из универсальных законов успеха называется «закон служения». Согласно ему, все блага вашей жизни напрямую связаны с тем, сколько ценного вы отдаете другим. Поэтому чем больше вы развиваете свою способность вносить вклад в благополучие других людей, тем лучше будет становиться ваша жизнь во всех сферах. Если вы увлечены определенным предметом, то, скорее всего, есть люди, которые тоже им увлечены. И когда вы пишете книгу об этом, вы в чем-то помогаете другим, что, в свою очередь, принесет больше благ и в вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска – знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет, об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, я сегодня разбирал эти материалы и поймал себя на одной мысли. Представьте себе на мгновение дешевый дрон, который летит на скорости, ну, под 200 км в час, и радар его просто не видит.
2: Да, он летит, чтобы с ювелирной точностью ударить по заводу где-то за 1000 километров. Это реальность?
1: Именно. Или вот представьте, что глобальная экономика вдруг оказывается зависимой от, как бы это назвать, от бесплатной пробной подписки на проход кораблей по одному морскому проливу.
2: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», но, к сожалению, это наши новости.
1: Да, и сегодня наш подробный разбор посвящен одной очень пугающей теме хрупкости контроля. Будем говорить о том, как старые системы ломаются под давлением технологий, харизмы, ну или просто старой бюрократии.
2: Абсолютно согласна. Если внимательно изучить источники, становится очевидно, что правила, по которым мир играл последние десятилетия, просто, ну, перестают работать.
1: Вот и давайте начнем с места, где политический контроль трещит по швам просто из-за банальной нехватки человеческой харизмы. Я про Великобританию. Лейбористская партия сейчас, судя по всему, в состоянии скрытой паники.
2: О, да, они всерьез рассматривают вариант смещения своего лидера, премьер-министра Кира Стармера.
1: Потому что рейтинги падают, а правая партия Reform UK, ну, та самая с Найджелом Фараджем, стремительно набирает очки. И тут на сцену выходит Энди Бернам. 56 лет, бывший мэр Большого Манчестера.
2: Британская пресса уже окрестила его королем Севера. На недавних довыборах в округе Мейкерфилд он просто разгромил конкурентов. Забрал 55% голосов.
1: Ого, 55, это серьезно?
2: Очень. Этот титул он заработал еще во время ковида, когда открыто пошел на конфликт с национальным правительством. Он защищал свой регион и инстинктивно понимает публику.
1: Это те самые желтые автобусы?
2: Да-да, B-buses. Он ввел ограничение тарифов 2 фунта. Это был просто мастер-класс хорошего популизма. Видимое решение, которое люди оценили.
1: Но вот что не дает мне покоя. Я смотрю на их платформы Стармера и Бернама. Они же практически идентичны.
2: У них одинаковые лейбористские ценности, да.
1: Вот. Это как прийти в 2 разных автосалона, где продают абсолютно одинаковую машину. Просто у Стармера в салоне мигает лампочка и пахнет пылью.
2: А у Бернама отличная музыка, свет и личное обаяние.
1: Точно. И мой вопрос в следующем. Может ли одна лишь харизма завести эту машину? Решит ли это проблемы экономики, здравоохранения или это просто, ну, красивая обертка?
2: Знаете, вы задаете очень правильный вопрос. Харизма сама по себе двигатель не чинит. Она не строит больницы.
1: Ну вот и я о том же.
2: Но харизма дает самый дефицитный ресурс в политике – время и кредит доверия. Страх перед правым популизмом заставляет истеблишмент делать ставку на человека, который может общаться с избирателями за пределами сытого Лондона.
1: То есть люди чувствуют, что он свой?
2: Именно. И это позволяет проводить непопулярные реформы. А безликий технократ при первых трудностях получает бунт.
1: Получается, обаяние – это такой амортизатор для реформ. Интересно, но давайте посмотрим, что бывает, когда политик теряет контроль не над избирателями, а над собственной правовой системой. Мы переходим к грандиозному скандалу в Испании.
2: Вы про дело Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса?
1: Да, именно. Она предстанет перед судом по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Там что-то связано с университетом Комплутенса. Санчес, лидер левых, называет это просто клеветнической кампанией правых.
2: Ситуация там закручивается очень сильно. Под следствием уже и брат премьера, и его союзник, бывший премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Оппозиция требует досрочных выборов.
1: Слушайте, но в материалах есть одна деталь, которая меня сбила с толку. Судья Хуан Карлос Пейнадо обязал Гомес сдать паспорт и отмечаться в суде каждые 15 дней.
2: Да, было такое решение.
1: Но подождите. Она же жена премьера. У нее круглосуточная государственная охрана. Как охрана может помочь ей сбежать? Судья правда боится, что они ее тайно вывезут? Не является ли это просто показательным жестом?
2: Судья выстроил специфическую аргументацию. Он указывает, что охрана подчиняется исполнительной власти.
1: То есть они могут получить приказ сверху?
2: Именно. Судья опасается, что они могут способствовать побегу, чтобы избежать репутационного краха для правительства. Но если смотреть шире, мы видим, как правовая система становится полем политической битвы.
1: Оружием для паралича оппонента.
2: Да. Вспомните, как Санчес брал паузу на 5 дней, чтобы подумать об отставке. Правительство просто встало. Это парализует работу государства.
1: От паралича внутри страны давайте перейдем к параличу дипломатическому. Следующая новость выглядит, ну, как эпизод реалити-шоу. После саммита G7 во Франции разразился скандал между США и Италией.
2: Публичный и очень громкий.
1: Президент США заявил прессе, что итальянский премьер Джорджо Мелони буквально умолял его о совместном фото, потому что у нее падают рейтинги.
2: А Мелони в Инстаграме назвала это абсолютной ложью, написала, что это потворство врагам Запада.
1: Выглядит как громкий развод в соцсетях. Стороны просто выносят ссоры из избы. Но когда мы начали копать глубже, оказалось, что фото — это просто дымовая завеса. Настоящая причина — это военные базы.
2: Верно. Италия отказалась предоставить авиабазу на Сицилии для военных операций США против Ирана.
1: И глава МИД Италии Антонио Таяни в знак протеста даже отменил визит в США. Кстати, левая оппозиция Джузеппе Конте поддержала Мелони, хоть и упрекнула за прошлую любовь к движению МАГА. Но скажите мне, насколько личное эго лидеров может реально повредить таким долгосрочным союзам?
2: Знаете, эго всегда играет роль. Но тут дело в конституционных ограничениях. Мелони не могла просто сказать «да». Использование базы для наступательных действий требует согласия итальянского парламента.
1: А парламент бы не одобрил.
2: Конечно, но, с другой стороны, у президента США свои внутренние проблемы, выборы, ему нужно демонстрировать силу. Вот так внутренние нужды заставляют рисковать международной дипломатией.
1: И вы упомянули Иран, что подводит нас к центральной геополитической новости. Важнейшие, но очень хрупкие мирные переговоры между США и Ираном.
2: В Бергенштоке, в Швейцарии, стартовал этот процесс. Подписан исторический меморандум между президентом США и президентом Ирана Пезешкианом.
1: Условия КАМ просто космические. Снятие санкций, разморозка активов, право продавать нефть и фонд на $300 миллиардов на реконструкцию. 300 миллиардов.
2: Колоссальные финансовые стимулы, а взамен Иран должен открыть Ормузский пролив. Без пошлин на 60 дней.
1: Вот это та самая бесплатная пробная подписка, о которой я говорил в начале. Вам дают проход на 2 месяца, но потом грозят огромным счетом. Но ведь Иран уже снова закрыл пролив.
2: Да, из-за атак Израиля на Ливан. И президент США пригрозил ввести собственные пошлины, если сделка сорвется.
1: Слушайте, а кто вообще там ведет переговоры? Я читал, что от США поехал Джей Ди Венс.
2: Да, вице-президент прибыл с женой Ушей. Но он уедет буквально через день. Оставит послов Джареда Кушнера и Стива Виткофа.
1: От Ирана.
2: От Ирана делегация тяжеловесов. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аракчи и глава Центробанка Хематти.
1: И Катар с Пакистаном как посредники. Но у меня острый вопрос. Не слишком ли это большой риск размораживать миллиарды до того, как достигнуто окончательное соглашение?
2: Это чистая прагматика. Попытка использовать эти 300 миллиардов для немедленной стабилизации мировых цен на нефть. Но уязвимость в том, что сделка зависит от третьих сторон. Ситуация в Ливане может все сорвать.
1: В Юго-Восточной Азии защита инфраструктуры стала причиной прямого вмешательства сверхдержавы в дела соседа. Я говорю про давление Китая на Мьянму.
2: Ситуация с гражданским президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
1: Да, бывший глава хунты. Во время его визита в Пекин Си Цзиньпинь жестко потребовал стабилизировать регион. Дал ему 100 дней на заключение мира с повстанцами.
2: Китаю нужно защитить китайско-мьянманский экономический коридор. Там 41 инвестиционный проект.
1: Но ведь мощные группы, вроде Арканской армии и демократических сил НУДЖИ, просто игнорируют призыв Хлайна. АСИАН его тоже не признает. Это выглядит так, будто главный инвестор отчитывает менеджера среднего звена, который вообще потерял контроль над фабрикой.
2: Очень точная аналогия.
1: Но если у Пекина такое влияние, почему они просто, ну, не договорятся с повстанцами напрямую? Зачем им этот Хлайн?
2: Прагматичный подход Пекина. У них есть связи с повстанцами, но повстанцы не могут подписывать международные договоры. Для реализации многомиллиардных проектов на государственном уровне нужно централизованное государство.
1: Даже если оно номинальное.
2: Да, чтобы гарантировать безопасность официально. Повстанцы не дадут вам бумагу, признанную в ООН.
1: Бюрократия. Все упирается в бумажки, что подводит нас к последней очень трагичной теме. Как бюрократия в гражданской авиации привела к фатальным последствиям. Крушение самолетов США в штате Миссисипи.
2: В городе Батлер. 11 парашютистов и пилот.
1: И после этого глава NTSB Дженнифер Хоуменди заявила о лазейке в правилах FAA. Оказывается, парашютные рейсы и экскурсии проходят гораздо меньше проверок, чем коммерческие чартеры, и у них даже нет черных ящиков.
2: Это старая проблема. Похожее было с вертолетом в Нью-Йорке в 25-м году и на Гавайях в 19-м.
1: Меня это просто возмущает. Если я покупаю билет на аттракцион, я уверен, что его проверяли. Почему коммерческий полет с парашютистами регулируется так, словно, ну, вы одолжили машину у друга на выходные?
2: Все дело в историческом разделении. Транспортная коммерческая авиация всегда регулировалась жестко, а полеты для хобби или туризма считались личным риском энтузиастов. Индустрия выросла в многомиллионный бизнес, а старые расслабленные правила остались.
1: И это стоит жизни. Завершая тему авиации, хочу упомянуть еще одну трагедию. Во Франции разбился двухмоторный самолет Cessna 421, погиб Клод Геймо, сооснователь мировой игровой компании Ubisoft. Ему было 69 лет. Мы все знаем их игры Assassin's Creed, Far Cry.
2: Это огромная потеря для индустрии. Знаете, публичным лицом всегда был его брат Ив, а Клод оставался в тени. Но именно он был операционной опорой компании. Без его невидимого контроля этой империи развлечений просто не было бы. Он выстроил все эти процессы.
1: Невидимый контроль. Знаете, я предлагаю всем сегодня задуматься об этом. Посмотрите, как много в нашем мире держится на хрупких, почти невидимых связях. Мировая экономика зависит от одного узкого пролива. Безопасность людей от старой бюрократической лазейки. А огромная технологическая империя держалась на одном непубличном человеке. Как часто вы вообще обращаете внимание на эти критические точки уязвимости в окружающем мире, пока они не ломаются? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Три фактора неудач.
2: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
1: Предвзятость подтверждения.
2: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
1: Рефрейминг.
2: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
1: Мышление роста или фиксированное мышление?
2: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
1: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
2: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмонсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
2: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
2: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? тюремным заключением, арестом имущества, всеобщим позором. Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа, речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты.

0: покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
0: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. Личный

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В филиале «Дагэнерго» решили внедрить систему кураторства, чтобы лучше контролировать работу подразделений. По данным компании, Дагестан разделили на 4 зоны. За каждую из них назначен ответственный руководитель. Директор филиала Магомед Шапи-Шапиев подчеркнул, что кураторы будут еженедельно представлять отчеты о своей работе, проводить проверки на местах и нести личную ответственность за результаты в своих зонах. Нариман Ниматуллаев получил должность общественного помощника председателя правительства Дагестана, ответственного за агропромышленный комплекс, экологию и природопользование. Соответствующий приказ подписал глава правительства Магомед Рамазанов. Ранее Ниматуллаев работал общественным помощником предыдущего премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова. В Дагестане к 2030 году на побережье Каспийского моря планируется возведение гостиничного комплекса на 758 номеров класса 5 звезд. Он будет располагаться в Дербентском районе. В инфраструктуру отеля войдут апартаменты, спа-зона, открытый бассейн с термальной водой, лобби-бар и рестораны, рассчитанные на 800 мест. Также на территории комплекса будут детский клуб, спортивный зал и конференц-зал. ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении 3 нефтетрейдеров по признакам сговора на биржевых торгах. В сообщении ведомства говорится, что ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организации при заключении сделок на биржевых торгах. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам. В Госдуме предложили ввести налог в размере 50% на сверхдоходы банков, микрофинансовых организаций, ломбардов и букмекерских контор. Депутаты считают, что эти отрасли получают значительную прибыль, которая не приносит существенной пользы обществу. Дагестанские тхэквондистки успешно выступили на международном рейтинговом турнире в Боснии и Герцеговине. Азиза Гусейнова заняла 3-е место в категории до 49 килограммов. Амина Камалудинова также завоевала бронзу в весе до 46 килограммов. Благодаря своим достижениям обе спортсменки будут представлять Россию на предстоящем молодежном первенстве Европы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия именно в одиночном разряде. Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая выступала в 60-70-х годах. Уильямс 7 раз выигрывала Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 раз Уимблдон и 6 раз US Open. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Нынешний Уимблдон стартует 29 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра «Адзуры» было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире «Саблисток» выиграли Яна Егорян, а также Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс, 37-летний Джордан Стал, заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона. А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка Максим, завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл. В ЦСКА он играл, за «Адмирал», Рижское «Динамо», «Ладу» и не только. Последним клубом был Сочи. И эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большую часть человеческой истории свободное время было редкой роскошью. Тяжелый физический труд от восхода и до заката, только чтобы выжить, был нормой для мужчин, женщин и детей. Все изменилось совсем недавно, лет 200 назад, когда современный мир наградил нас яркими плодами цивилизации. Хорошо отлаженная машина развитых индустрий почти лишила нас нужды вгрызаться в жизнь и вырывать у нее право на существование. У нас появилось время, которое мы вольны использовать по своему желанию. Иными словами, теперь мы относительно свободны. Однако встает вопрос, для чего мы свободны? Как мы будем использовать то время, что раньше было занято ежедневной борьбой за выживание? Эволюция диктует свои предпочтения. Наши тела привыкли отдыхать, если не нужно работать. Раньше короткие передышки свободного времени – это была единственная возможность набраться сил перед очередным длительным забегом изнуряющей работы. Поэтому и многие современные люди, поддаваясь позывам прошлого, стремятся расслабиться, даже если не нуждаются в расслаблении. Раньше мы пахали как лошади, а теперь наши силы консервируются в досуге. Мы проводим время в пассивном потреблении, в отдыхе, в разговорах ни о чем и в размышлениях о вещах, которые будут забыты в следующий момент. Кто-то может сказать, что такой образ жизни нормален, ведь в конце концов мы это заслужили. Не зря же мы так долго двигались к этой точке, к апогею человеческого развития, чтобы сейчас просто отказываться от его плодов. И это правда. Однако многие психологи считают, что неактивность и воздержание от труда не улучшают психическое состояние. Напротив, время, проведенное в пассивности, становится почвой для проблем с психикой. То есть не только избыток, но и недостаток работы может сломать вам голову. Вдобавок к этому, современные профессии, за редким исключением, не носят для нас глубокого смысла, не являются продолжением нашей личности, не стимулируют креативность и не удовлетворяют нашу врожденную жажду к развитию. Иными словами, современный мир дал нам удобство и свободу, но при этом лишил нас творческой инициативы и смысла существования. Это я заметил и в своей жизни, когда я не занимаюсь свой день собственными интересными задачами, вопросами и стремлениями. Очень скоро начинаю замечать, что мысли скатываются в негатив, назначение жизни теряется, сознание затуманивается, а единственным утешением становится ощущение сытости после очередной трапезы. Как говорит английская поговорка, праздный ум – мастерская дьявола. С другой стороны, труд, дисциплина, активность и живость ума, примененные для достижения самостоятельно поставленных значимых задач, это и есть выход из того положения, в котором оказался человек наших дней. Сегодня создать жизнь, наполненную смыслом, это наша задача. Большинство из нас наделены большими талантами, а некоторые и попросту гениальны. Но способности, подобно хорошей генетике, проявляются только в особых условиях. Во времена, когда внешняя среда не заставляет нас проявлять свой потенциал, когда длительные засухи не стимулируют наш интеллект для изобретения системы орошения, и когда холодные зимы не принуждают нас изощряться в методах сохранения пищи, мы должны сами стать той силой, что провоцирует наше развитие. В добровольном стремлении к делу, которое мы создали сами для себя, в намеренной и систематической практике, в настойчивости кроется путь к целостной жизни современного человека. Никто не расскажет вам, ради чего нужно жить. Теперь это понимание нужно выстрадать самостоятельно, через труд, терпение и дисциплину. Путь к психологической свободе лежит в сознательном самоограничении и в фанатичной приверженности своим целям, так, словно от них зависит наше выживание. Источник нашей силы – это дисциплина и труд. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Счета в цифровых рублях, какие операции с ними защищены банковской тайной, какие традиционные безналичные счета. В Банке России подтвердили это в ответах на вопросы граждан на платформе МАКС. Регулятор развеял распространенные мифы о цифровом рубле, в частности о том, что он используется для контроля за платежами граждан. В Центробанке отметили, что цифровой рубль – это инновационная технология, которая станет следующим этапом развития безналичных платежей и переводов. Платформа, на которой он функционирует, принадлежит Банку России, а не коммерческим банкам. Это освобождает пользователей и бизнес от ограничений, лимитов и комиссий, которые могут устанавливать конкретные банки. Для физлиц все транзакции бесплатны, а для бизнеса предусмотрены минимальные тарифы. В Банке России подчеркнули, что цифровой рубль является дополнением к существующим платежным инструментам, и его использование будет добровольным.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 июня – день рождения Юрия Петровича Артюхина, советского космонавта, героя Советского Союза. Его путь к звездам не был похож на яркую вспышку первых космических триумфов. Он шел к орбите через труд, инженерную точность и ту самую невидимую работу, без которой большие победы в космосе невозможны. Юрий Артюхин родился в 1930 году в деревне Першутино под Клином. Его детство опалила война, а ранняя потеря отца-летчика сделала его взрослее раньше срока. Уже подростком он работал в колхозе, помогая семье. Казалось, жизнь задает ему сугубо земные задачи. Но тяга к небу и технике взяла свое. Не сумев стать летчиком по состоянию здоровья, он не отступил. Выбрал путь инженера, с отличием окончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и погрузился в сложнейший мир авиационной и космической техники. В 1963 году Артюхина зачислили в отряд космонавтов. Впереди были долгие годы подготовок, тренировок, обработки нештатных ситуаций. Тот самый закулисный космос, где побеждает не только смелость, но и холодный расчет, умение держать себя в руках и досконально знать каждую систему корабля. Звездный час Юрия Артюхина настал 3 июля 1974 года. В качестве бортинженера корабля «Союз-14» вместе с Павлом Поповичем он отправился на орбиту к станции «Салют-3». 15 дней напряженной работы в невесомости, множество научных и технических экспериментов, решение задач, о которых в те годы почти не рассказывали публично. Его миссия была частью секретной программы, и в этом тоже особый смысл. Героизм бывает не только громким, но и сдержанным, не только парадным, но и будничным, когда человек просто делает сложнейшую работу на пределе возможностей, зная, что от его точности зависят и успех миссии, и безопасность страны.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
4: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает? Что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистрации. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все. И в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долиной. То есть там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть организаторы их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксировано, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2 «Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о подставном лице». То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и в которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее-прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
3: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед? Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: по наследству и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажимы распространяются от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую, а можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Но мы стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле. То есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Союз предпринимателей Дагестана выступил с инициативой о введении общественного контроля за работой АЗС и автогазозаправочных станций после их возобновления. Это, по мнению организации, поможет предотвратить дефицит топлива, сдержать рост цен и уменьшить социальное напряжение. Минэнерго Дагестана ранее сообщала об отсутствии дефицита топлива и регулярном мониторинге ситуации. За прошедшую неделю в Дагестане было зафиксировано 31 ДТП. По данным Управления ГИБДД МВД Республики, в авариях погибли 2 человека. Травмы различной степени тяжести получили 40 участников дорожного движения, среди которых 3 детей. В Дагестане по итогам прошлого года уровень бедности составил почти 11%, как показывают данные исследования РИА Новости. За прошедший год показатель уменьшился на 0,8%. Наименьшая доля населения, живущего за чертой бедности, наблюдается в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, а также в Татарстане. Российское правительство поручило разработать стратегию развития цифровых платформ с госучастием к февралю следующего года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин. В работе примут участие 11 министерств и Российский экспортный центр, которые должны предложить приоритетные направления и оценить их влияние на экономику и производительность труда. Около четверти ломбардов могут закрыться в этом году, об этом пишут «Известия». Половина игроков рынка завершили прошлый год с убытками или минимальной прибылью. Наибольший ущерб понесут небольшие независимые магазины и компании, которые не имеют доступа к дешевым финансовым ресурсам и современным информационным технологиям. Российское законодательство не ограничивает время суток для зачисления заработной платы на банковский счет работника. Если работодатель соблюдает установленные сроки выплат, то ночные переводы средств не рассматриваются как нарушение. Об этом сообщила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем компании Level Group Юлия Исакова. Она подчеркнула, что время, когда деньги поступают на карту, обычно определяется техническими условиями банка, а не действиями работодателя. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 июня 1921 года в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть. В ту пору у людей еще не было личных радиоприемников, и голос новой эпохи звучал с уличных громкоговорителей, огромных, похожих на граммофонные трубы. Представьте этот момент. Посреди привычной городской суеты вдруг раздается звук, пришедший словно из ниоткуда. Люди замирают, прислушиваются, и вокруг репродуктора быстро собирается толпа. Для многих это было сродни чуду. Слово летит по проводам, преодолевает расстояние и находит слушателя. Сначала через эти динамики передавали заседания и конгрессы. Потом новости, лекции и музыку. Радио становилось тем самым общим пространством, где огромная разрозненная страна училась слышать единый голос времени. Это был настоящий технологический рывок. И особенно поразительно, что случился он на фоне острой нехватки ресурсов. Страна только приходила в себя после потрясений. Металла и инженеров не хватало, а потребность в связи оказалась сильнее любых лишений. Радиотрансляция решала сразу множество задач. Быстро доносить важные сообщения, объединять людей, просвещать. На заводах репродукторы помогали координировать работу, а в парках и на площадях собирали любопытных. Для них трансляции были как живой спектакль, где в роли главного героя выступала сама история. За этим прорывом стояли смелые инженеры и люди, верившие, что звук способен соединить сердца. Совсем скоро над Москвой поднимается ажурная Шуховская башня, символ технического дерзновения, а радио прочно войдет в быт. Но именно 22 июня 1921 года стало точкой отчета, моментом, когда воздух впервые наполнился управляемым словом, когда информация перестала быть уделом газет и писем и обрела голос. Сегодня мы одним касанием включаем любимые радиостанции и почти не задумываемся, как звук попадает к нам в наушники. А когда-то для этого нужны были провода, уличные репродукторы и толпы людей, которые, затаив дыхание, ловили каждое слово. В этом и есть особый смысл той июньской страницы истории. Радио стало не просто средством связи, а пространством единства. Оно учило страну слушать и быть услышанной. Пусть память об этом технологическом рывке напомнит нам, как важно оставаться на связи не только через частоты и провода, но и через внимание друг к другу, через общий интерес и будущему. Ведь именно так из маленьких импульсов и смелых идей рождается большой прогресс.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, одна из самых популярных профессий в последнее время – это профессия коуча. Когда открываешь интернет и набираешь «коуч», получаешь огромное количество фотографий молодых девушек в купальниках с пляжа, которые сейчас научат вас жизни, и огромное количество людей, которые говорят про успешный успех, как стать миллионером в один день, миллиардером в два. Ну, а потом как мы, как психотерапевты, получаем огромное количество разочаровавшихся в жизни и невротизированных людей, которым не удалось ни самим, ни с помощью молодых красивых коучей стать миллионерами в день и миллиардерами в два. Но, к счастью, на рынке есть профессионалы, несмотря на возраст. В общем, оказывается, что достаточно молодые люди могут сделать невероятную карьеру в профессии коуча. Я об этом сейчас много думаю, потому что я вхожу в комиссию при правительстве по сертификации коучей. Наверное, действительно назрело время навести порядок на этом рынке, ну просто чтобы не создавать миллионы невротизированных людей. Но вот у меня в гостях как раз представитель совершенно другого клана. Действительно профессионал, это самый молодой коуч самой высокой квалификации коучей MCC, International Federation of Coaching.
2: Okay.
1: IFC, человек, который входит в пятерку ведущих коучей России по версии газеты «Независимая газета». И она независимая. Значит, это правда. Да, Юр. У меня в гостях, вы уже узнали, очень популярный блогер, коуч, специалист, сооснователь Академии профессионального коучинга, автор большого количества авторских курсов, и совсем недавно мы с ним встретились на очень приятном событии. Я писал предисловие, поэтому мы не случайно вместе сейчас находимся, потому что как раз мне посчастливилось, когда читал книгу одним из первых, чтобы написать к ней предисловие, то есть до ее издания, замечательную книгу «Думать как коуч», которую Юра написал с удивительным специалистом. Повезло тебе, конечно, дружище, с автором Оли Рыбиной, очень глубоким, умным человеком. Вот она-то как раз дополнила здесь жизненный опыт, да? Солидность.
2: Да, как, да,
1: ты
2: да.
1: Ты правильно нашел себе партнера, чтобы никто бы не обвинил, что эх, ты молодой,
2: конечно.
1: Чего ты будешь нас учить? Ты поворачиваешь и, в общем, стыдливо, намекая на возраст, замечательной, красивой женщине Оле предлагаешь вступить в роль. Вопрос назрел сам по себе, Юрочка. Спасибо, во-первых, что пришел. Юр, вопрос, он возникает, в общем, совершенно автоматически. Угу. Думать как коуч. Ты-то сам когда начал думать как коуч, скажи мне?
2: Книга, ты зашел дальше, «Думай как коуч» – это курс для профессионалов, да, а у нас книга «Делай как коуч», мы начали делать как коуч. Я начал думать как коуч, на самом деле, с самого детства, я был достаточно закрытый ребенок. У меня в 10 лет погиб брат, и он погиб так достаточно неприятной смертью, потому что врачи не открывали дверь в клинику. То есть его привезли на скорой, а врачи в это время сказали, пускай проходит через другой вход. И пока искали другой вход друзья, он уже умер. Ну и, понятно, большая травма у родителей, много событий происходило после этого. И я так как изначально очень закрытый человек, то есть я никогда не гулял, не выходил во двор, то есть меня даже водили в школу, я нормально общался, но у меня никогда не было желания ни с кем общаться, то есть у меня никогда не было друзей. И плюс это событие, которое меня еще увело назад к себе. И первый раз и уже родители не понимают, что делать, потому что я все хорошо, но я ни с кем не общаюсь. То есть тотально я в себе. И в 13 лет я параллельно знакомлюсь с двумя людьми, со своим преподавателем по йоге. Мне уже решили дать какого-то наставника, да, хоть как-то меня расшевелить. И я встречаю своего психолога Людмилу Александровну. И пишу научную работу, первую научную работу. Она думала, как же меня завлечь, привлечь. И первая моя научная работа была репрезентативной системы в процессе обучения школьников в 13 лет. Я изучал репрезентативные системы. Да, в 15 лет я уже прошел все возможные курсы, которые только существовали на этот счет. Рецензию к этой работе, как раз благодаря которой я лауреатом стал, Татьяна Владимировна писала, Черниговская, то есть сказала, выдающаяся работа молодого человека. Но это детская, ну не детская, такая конференция тысячи, где студентов, абитуриентов, школьников выступают. И моя секция была педагогика и психология. И я первый раз помню, как я вышел со своей методичкой. Я уже тогда разработал методичку для преподавателей, как включать разные каналы восприятия у детей для того, чтобы их педагоги наконец-то начали говорить на языке детей, а дети понимали...
1: Я знаю, что преподаватели подумали. Вот нахал вообще.
2: Ну, я педагог в третьем поколении, мне можно. Хорошо. У меня бабушка, мама, я знаю все про это. И я вышел, помню, первый раз тогда, большой зал, человек 300 нас было, самая большая секция, педагогика и психология была, комиссия очень уважаемая. Я читаю, и мне говорят, вау, такого мы не слышали. Такого мы не видели, это классно, ты начал изучать психолингвистику. Я начал изучать, да, как лингвистика влияет на психику. И в этот момент мне очень понравилось.
1: Не зря все-таки мы с моими двумя друзьями когда-то привезли НЛП в эту страну.
2: Да. Первый мой Плигин, Герасимов, 13, мне 14 лет, они уже принимали экзамен у меня. И я попал в свою стезю, в психологи, психоаналитики, психотерапевты, и пошел по этой стезе. Я общался сразу, мне было 13, я общался с 30-35-летними людьми, я научился разговаривать на их языке. Я, в принципе, только другого языка я и не знал. Потом моя вторая работа, тоже научная, после которой я там министерскую грамоту получил, это профориентация. И большая проблема профориентации была, особенно у нас в лице, у нас Мурманский политехнический лицей, где я учился, там классы гуманитарные, физико-математические. И очень интересная корреляция, что дети, выбирая, или их родители, выбирая профиль, так или иначе обучение, потом ребенок сталкивался, что ему он не интересен. И вот я занимался этой проблематикой, как сделать так, чтобы минимизировать эти колебания у ребенка, и либо он использовал свое предназначение, наверное, по максимуму. Интересная работа у меня получилась. Я там уже соединил ее с соционикой. То есть если в первом варианте я изучал НЛП, репрезентативные системы, это даже не НЛП, это модальности восприятия. Это базовая психология, если мы рассмотрим. Это модальности восприятия. А потом соционику.
1: Ну, в НЛП просто очень красиво это упаковали.
2: Да, а это базовая психология.
1: Прикладная психология началась в России как раз, в Советском Союзе как раз. Вот когда мы в 89-м приехали от Гриндера, то реально прикладных-то методов не было.
2: Не было.
1: Психоанализ не развивался, потому что это было не очень по-коммунистически. Практически инструментов-то не было. Поэтому для профессиональной, педагогической, медицинской, психиатрической, психотерапевтической среды это был просто как глоток свежего воздуха. Мы ездили по стране, тогда проводились семинары. Я провел 74 двухнедельных марафона с 89 по 93 год. И действительно, народ ломился за этими знаниями. И около 10 тысяч человек тогда мы обучили. Потом мне Гриндер, когда мы его привезли в Москву, сказал, Леш, ты сделал то, что нам не удалось сделать в Америке. Что все знают НЛП, да, и все увлечены смотрением, куда двигаются глаза. Вот, интересная эта история. Но скажи, пожалуйста, все-таки коучинг – это про смыслы,
2: да.
1: Про цели, про стратегии.
2: Да.
1: Сейчас с высоты опыта и жизненного, я не знаю ни одного человека, который прожил вот из тех, с кем я за руку здороваюсь, кто прожил более там сложную жизнь, чем я. Но я не знаю ни одного человека, который прожил более интересную жизнь, чем я. Но именно с высоты вот этого огромного количества событий, дел, книг, проектов, учеников, учителей, потерь. Я когда сейчас работаю, я себя чувствую, в общем, практически твоим сверстником. Ну, понятно, что мне по паспорту больше немного. Но, ну, именно за счет там, вот этого жизненного опыта. И я, когда работаю с клиентами, то у меня есть некое внутреннее ощущение, что он понимает, почему я позволяю себе с ним рассуждать на эти темы, потому что он понимает, что я это сам прошел. У меня иногда возникает, даже по поводу клиентов, которые меня старше на 10-20 лет, возникает вот эта искринка, типа совсем мальчишка, он еще не знает жизни. Говорю я про человека, который старше меня намного. А вот, но я вошел в коучинг чуть позже, я вошел, вот все-таки 27 лет мне было, когда я вот в эту нишу вошел, но я уже был там профессиональный нейрофизиолог, у меня за спиной была написана, там, не стал ее защищать, потому что наука остановилась, и было стыдно защищать, когда в мире уже были другие методики, а мы о них не знали по нейрофизиологии, по серотониновой, дофаминовой и норадреналиновой системе мозга в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук я ее писал. И все-таки я начал сначала заниматься преподаванием того, что я хорошо глубоко понимал, глубже, чем там многие психологи, ну, потому что я нейрофизиолог, я 5 лет резал мозги, я очень хорошо понимаю, что это такое. И ну, не в 14 лет я начал учить педагогов педагогики. А вот как ты себя ощущаешь, когда напротив тебя, как у коуча, сидит человек, который старше тебя? Угу. Ну, расскажи, просто очень интересно.
2: Это
1: я думаю, что и зрителям
2: шикарный
1: тоже.
2: Шикарный вопрос, на самом деле, шикарный вопрос. И у меня никогда не было этих проблем. Объясню почему. Я всегда общался с людьми старше себя. Сейчас мне 35, вот скоро 36 лет. В 14 лет я стал общаться только с людьми старше 30 лет. Сразу с теми людьми, кто и доктор наук, кандидат наук.
1: Ты мне чем-то напоминаешь Макрона.
2: Не знаю, я не разбираюсь вообще в политике, не знаю даже, ну, это президент Франции, я понимаю, вот, но больше я не знаю, узнать я его не узнаю.
1: Ну, просто он с практически школьных лет
2: да,
1: общался с своей преподавательницей.
2: Мне со сверстниками просто было никогда не интересно, просто потому что мне всегда было интересно с собой. Мне с собой было интереснее, чем со сверстниками. То есть я спокойно мог поиграть в игрушки сам, мне не нужны для этого люди. А со взрослыми было очень интересно, потому что они мне показывали область незнания. То есть я с ними понимал, что я чего-то не знаю. И чуть-чуть долго буду отвечать, если можно. Ну так.
1: Давай, выводи куда-нибудь, потому что сейчас, пока ты рассказываешь диагноз аутиста.
2: Да, у меня есть этот спектр, да, у меня он есть, это четкий, я его даже не скрываю. Аутический спектр, конечно.
1: Вот, блин, хотел пошутить.
2: Нет, это не шутка, аутический спектр, да, дислексия, да, когда дети писали... Я расскажу свою историю очень просто. Я не только не общался с детьми, я еще и не мог читать. До 3 класса всем давали диктанты писать, да, а мне давали книжку списывать. И примерно в каждом слове 3-4 ошибки. В каждом слове. Я не мог эмоционально, адекватно реагировать на критику. У меня начиналась истерика. То есть из-за этого развился нейродермит, бронхит. Очень много проблем началось, и родители понимали, что какая-то проблема в голове, плюс, ну, есть ситуации в семье, которые действительно этому могли способствовать.
1: Теперь я понял секрет, как быстро стать коучем. Коучем становится ребенок, который писать научился раньше, чем читать.
2: Писать научился раньше, чем читать. А так и есть. И я встречаю моя мама. У нее 2 высших красных диплома, папа, 2 высших, бабушка, математик, преподаватель. То есть семья суперинтеллектуальная. Все, кто меня окружал. И они не понимали, что со мной происходит. То есть непонятно, в кого я. И мы начали, и ко мне начали использовать разные совершенно инновационные методы. Например, школьный психолог, и я стал развиваться благодаря научным работам. Потому что один из инновационных методов, когда ребенку нужно создать контролируемую трудность. Что мы делаем в коучинге? Мы в коучинге создаем контролируемую трудность.
1: Это называется провокация.
2: Абсолютно, да. Как Леонтьев говорил, личность развивается под прессингом дела, которое выбирает человек. И мои родители вместе с психологом как раз разработали эту модель. Она абсолютно новая была 20 лет назад. Не применялась она в педагогике тогда. А создать ту самую контролируемую трудность, которая бы была на стыке моих интересов и способностей. Да? Или, как говорил у нас основатель Выгодской педагогики, зону потенциального развития. Да? Вот зона возможного развития. Это, как, это, вот, это первый коучинг.
1: Как в миологии называется акме-пространство.
2: Акме-пространство, да. То есть это уже чистый коучинг. Дальше. Я встретил Ольгу Сергеевну, совершенно потрясающего педагога, которая посмотрела на меня, и она снимала детей с учета. К ней приводили как раз с аутическим спектром, с диагнозом «дебил». А она смотрит на детей и говорит, да он нормальный, просто подход к нему другой. И я был в этой группе, я ходил в центр детского творчества, не помню как, по-моему, Грибоедова у нас в Мурманске он назывался. У меня есть единственная такая черта правильная, я очень дисциплинированный человек. То есть если я договорился ходить 3 раза в неделю и пообещал, то я буду ходить 3 раза в неделю, несмотря ни на что. Вот, и это мне повезло. И я начал изучать стенографию, скорочтение, развитие памяти и начал решать IQ-задачки. Я делал это 2 года. Через 2 года я стал читать в месяц 3-4 книги. Я сдал ЕГЭ на 95%, потому что помимо того, что я ходил к Ольге Сергеевне, я еще ходил к Наталье Юрьевне, которая учила меня русскому языку и литературе, потому что я не мог сложить 2 слова вместе. Моя речь была костлявая, страшная, невыразительная, я не мог выражать вообще свои идеи, и они были, как правило, негативно окрашены всегда. То есть я настолько сильно боялся высказываться. И я видел, то есть меня всегда окружали наставники. Я не могу сказать, вот я такой тут родился. Нет. Есть конкретные совершенно люди, которым я благодарен по сей день, которые сделали меня мной. И я понимаю, и Людмила Александровна, мне уже 20 лет было, 21, я уже салоны красоты имею, бизнесмен. Я с Людмилой Александровной продолжал общаться, и она говорит, Юра, у меня новая тема, коучинг. Я хочу поработать с тобой как с кейсом. И тут Людмила Александровна работала со мной в теме коучинга со салоном красоты. Я ей, бац, и получил первый результат как клиент. Именно в теме коучинга. Я удивился от того, что это так быстро, так легко. Мне показалось тогда, что это для меня легко. То есть в голове что-то перещелкнуло, и на уровне действия это сразу отразилось. Для меня это магия была. Ну, для 21-летнего магия была даже с моим всем опытом. И потом в 23 года, 24, мы с ней плотно общались. Говорит, Юр, ну иди на коуча, учись, уже хватит. И я вот начал изучать, наверное, сколько лет? Порядка 10 лет назад коучинг. И если я вернусь к... Меня зацепил момент, когда ты говорил, что ты приходишь к клиенту, и у тебя есть призма своего опыта. Я почему выбрал коучинг? Честно, почему? Потому что там не нужен опыт. Там нужен профессионализм и профессиональный подход. И чем отличается, хоть я и сейчас в магистратуре учусь, психология, магистратура, но я не собираюсь быть психологом. И никогда не хотел им быть, но хотя фундаментальная психология, считаю, очень важна. Я выбрал коучинг, потому что это технология раскрытия потенциала. И технология движения к цели. И наша идея в том, что будущее исцеляет проблемы твоего настоящего. Чаще мы в психотерапии ищем тот триггер, который заставляет тебя сегодня ошибаться или страдать. Для этого действительно очень много компетенций нужно, для того, чтобы диагноз поставить. Очень много компетенций необходимо, и это большая ответственность для того, чтобы диагноз поставить, предложить метод лечения, предложить методику даже. Для меня было очень безопасно выбрать коучинг, что здесь сам человек выбирает свой путь реализации. Второе, я не беру людей с отклонениями, ни с какими, ни с эмоциональными, ни с психическими. Я беру людей, которым нужна цель. И сопровождаю людей к цели. Если у них возникает психологическая проблема, я их отправляю к специалисту. И таким образом я оказался, занял очень честную позицию по отношению к своим клиентам. А коучинг – это тот способ мышления. Я прививаю своим клиентам определенный способ мышления по отношению к себе и по отношению к задаче. И именно это стало таким интересным и актуальным для нас сейчас, и таким актуальным стало порядка 20 лет назад в мире, ну, в частности, в Америке. Потому что сейчас такой объем информации, мы все знаем. Вбиваешь в Ютубе ролик, как сделать что-то, продиагностировать себя, все, что угодно можно сделать, все, что угодно можно найти. А вот как эти знания применить, имплицировать свою жизнь, пропустить через свой опыт, не опыт даже наставника, а как осознать, что я действительно двигаюсь к цели, к будущей, это субъектная позиция. И для меня коучинг – это как раз возвращение субъектной позиции, когда человек возвращает свое право создавать свою жизнь.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Симпатия. Очевидно, что мы с энтузиазмом откликнемся на просьбу человека, который нам симпатичен. Или с гораздо большей вероятностью купим что-то у человека, который нам нравится. Но ведь насильно мил не будешь. Как расположить к себе собеседника? Есть 3 важных фактора. Во-первых, нам нравятся люди, похожие на нас. Во-вторых, это те, кто делают нам комплименты. И в-третьих, те, кто готов к активному сотрудничеству. Начнем с первого факта – сходство. Всегда интересно и приятно вести беседу с тем, кто разделяет те же увлечения, предпочтения в музыке, может, даже схож с нами характером или жизненным опытом. Если вы отправляетесь на первую встречу с важным деловым партнером, постарайтесь устроить небольшой смолток и найти общие темы для разговора. Либо сделайте искренний комплимент. Кстати, о комплиментах. Это следующий фактор к расположению собеседника. На самом деле мы настолько любим получать комплименты, что нам все равно, искренние они или притворные. На нас они оказывают одинаковое влияние. Исследования доказывают, что любой комплимент стимулирует выработку гормонов счастья. Человеку всегда приятно слышать похвалу в свой адрес, и некоторые могут злоупотреблять этой слабостью. Трудно сказать «нет», когда человек осыпает нас комплиментами, поэтому будьте начеку и не позволяйте подхалимам завоевать ваше расположение лестью. А если комплимент делаете вы, то пусть он исходит от чистого сердца. Что вам известно о собеседнике? Чем он увлекается? Найдите общие темы для разговора. Может, ему нравится футбол, тогда можно сказать: «Я слышал, вы увлекаетесь футболом, я тоже играю в местном клубе. Где вы тренируетесь?» Или, например, человек всегда быстро отвечает на ваши запросы по электронной почте. Похвалите его за это. Чалдини говорит, что важно не только нравиться человеку, но и чтобы человек нравился вам. Почему? Все просто. Да, хочется иметь дело с тем, кто вам нравится, но осознание того, что этому человеку вы тоже нравитесь, выводит отношения на новый уровень. Так вы можете быть уверены, что собеседник будет отстаивать ваши права и интересы.
2: Лично.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, и говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение, да, и стать участником другого окружения. И если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться с тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни, В 28, ну, совершенно другую. В 38, ну, все меняется, будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну, слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там вот. Ну, если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мы все терпим неудачи в нашей жизни. Но если мы настроены позитивно, мы позволяем этим неудачам стать для нас уроком. Достижение дна – это совсем другое дело. Когда вы сталкиваетесь с полным и абсолютным провалом во всех сферах своей жизни, очень трудно увидеть в этом что-то положительное. Это состояние часто сопровождается тяжелой депрессией, которая действительно бросит вам вызов. Однако пребывание на самом низком возможном уровне может быть в некотором смысле положительным опытом. Это отличная возможность заново изобрести свою жизнь с нуля. Когда хуже уже быть не может, это означает, что все, что вы решите сделать, будет улучшением. Единственный путь – вверх. Но что именно вы должны сделать, чтобы подняться и снова начать контролировать свою жизнь? Вот четыре.

0: но вы, скорее всего, выдохнетесь через несколько дней, и это еще глубже погрузит вас в депрессию. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы делать маленькие шаги к единственной цели. Когда вы достигли низкого уровня, приветствуется улучшение в любой области вашей жизни. А небольшие успехи помогут вам привыкнуть к достижению чего-то, подготавливая вас к дальнейшему прогрессу. Номер 2. Ставьте достижимые цели. Еще одна часто рекомендуемая тактика – визуализировать свою идеальную жизнь. Якобы визуализация вашего успеха мотивирует вас двигаться вперед и прилагать усилия для его достижения. Хотя в некоторых случаях это может сработать, но это не так, когда вы достигли дна. Представить, как вы едете на Ламборгини, носите часы Rolex и владеете частным островом, будет слишком неприятно, если ваша жизнь слишком далека от этого образа. Это не будет мотивировать вас стараться еще больше. Напротив, подсознательно это будет напоминать вам о том, что любые усилия с вашей стороны обречены. Начинайте с маленьких шагов и постепенно увеличивайте сложность действий. Номер 3. Протяните руку другим людям. Люди, переживающие трудный период в своей жизни, как правило, либо замыкаются в себе и избегают других людей, либо тянут их за собой вниз, заставляя других людей избегать их. Оба подхода одинаково вредны. Если вы испытываете серьезные проблемы в своей жизни, некоторая помощь извне может быть именно тем, что вам нужно. Иногда это даже не прямая помощь, а вдохновение и мотивация, которую вы получаете от общения с людьми, которые принимают активное участие в вашей жизни. Просто убедитесь, что ваша мотивация для общения – принять помощь и поддержку, а не делать других людей такими же несчастными, как вы сейчас. Номер 4. Найдите свою мотивацию. Часто говорят, что если вы не можете чего-то достичь, это означает, что у вас недостаточно веского «почему». Причина для этого. Или «икигай», как это называют японцы, что буквально переводится как «причина вставать по утрам». Какова ваша конечная причина существования? Почему вы должны заставлять себя стараться еще больше? Любые усилия, которые вы прилагаете, чтобы встать на ноги, скорее всего, рано или поздно потеряют свой импульс, если вы не ответите на эти вопросы. Никто из нас не хочет оказаться на дне. Однако, если вы воспринимаете этот период как возможность нажать кнопку перезагрузки и начать все заново, это может стать началом нового, гораздо более мощного периода в вашей жизни. Успехов и развития вам, друзья. Не опускайте руки, не сдавайтесь. И все обязательно наладится.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане сохраняется сложная метеоситуация. В предгорных и горных районах ожидаются осадки, включая дожди и грозы. Возможны интенсивные ливни, местами с градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках до критических значений и риске образования небольших силевых потоков в горных районах. В Дагестане водители продолжают нарушать правила безопасности. По данным Госавтоинспекции Республики, за последнюю неделю было зафиксировано более 700 случаев выезда на встречную полосу. Кроме того, 3000 автомобилистов пренебрегли безопасностью, пользуясь телефонами прямо во время движения. Зампред правительства России Александр Новак дал указание профильным министерствам разработать комплексный план действий для поддержания стабильности внутреннего рынка. План должен учитывать уже действующие механизмы регулирования. ФАС получила задание вести постоянный мониторинг цен в топливном секторе, если потребуется, принять необходимые меры. Иран ввел обязательное страховое покрытие для всех судов, проходящих через Ормузский пролив. Теперь владельцы судов должны приобретать страховку, одобренную Управлением по контролю за судоходством в Персидском заливе. На первых порах Тегеран обещает предоставлять это покрытие бесплатно. В России участились случаи поломок автомобилей из-за плохого топлива. Так, Kia Carnival остановилась на трассе после заправки дизельным топливом на АЗС в Воронежской области. Из строя вышли турбина и сажевый фильтр. Стоимость ремонта оценили более чем в 250 тысяч рублей. Автомобилем владеет актер Артем Караказян, известный по сериалу «Непосредственно Каха». Эксперты полагают, что проблема могла быть вызвана использованием топлива низкого качества. В Абу-Даби 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 пройдет поединок между дагестанским бойцом Сайгидом Изагахмаевым и экс-чемпионом ACA Абубакаром Вагаевым. Изначально соперником Вагаева должен был стать другой бывший чемпион ACA Магомедрасул Гасанов, однако он не смог принять участие в бою. Профессиональный рекорд Изагахмаева насчитывает 22 победы и 3 поражения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Японии впервые в истории чемпионатов мира одержали в финальном турнире крупную победу. Правда, Тунис сейчас совсем не тот, который обычно привыкли видеть любители футбола. Японцы выиграли со счетом 4-0, забив по два мяча в каждом из таймов. И теперь интересная ситуация получается. У Нидерландов и Японии перед заключительным туром по 4 очка и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. И если обе сборные выиграют, то будет иметь значение, кто победит с большим счетом. Нидерланды проведут матч как раз с Тунисом. А вот Япония со шведами, у которых на один балл меньше, чем у лидеров. И команда Швеции будет стремиться занять место повыше. Могут они выйти в 1/16 финала из третьего места, но тогда соперник достанется посильнее.
0: Плавали, знаем.
1: Команда Испании на этом чемпионате мира одержала первую победу, крупно обыграв Саудовскую Аравию, тоже 4-0. Стоит отметить, что Ламин Ямаль вышел в стартовом составе. Именно он открыл счет в матче на 10-й минуте. Уже после первого тайма при счете 3-0 результат был, конечно, обеспечен. И после перерыва Ямаля заменили. А лучшим в составе испанцев стал чемпион Европы, игрок клуба Реал Сосьедад, опытный Микель Эйрсабаль, который отдал голевую Ямалю, а потом еще и сам два мяча забил. На прошлом чемпионате мира испанцы смогли добраться до 1/8 финала. Посмотрим, как будет на этот раз.
0: Против течения.
1: У сборной Эквадора лучший результат на мундиалях — выход в 1/8 финала. Было это 20 лет назад на чемпионате мира в Германии, когда футболисты Эквадора вышли из группы со второго места и попали на англичан, проиграв им всего 0-1. Единственный мяч забил тогда Дэвид Бекхэм. Но сейчас выйти в плей-офф стало проблематичным после совершенно неожиданного ничейного результата с дебютантом турнира сборной Кюрасао. Итог 0-0. Футболисты Кюрасао получили 5 желтых карточек, но первые турнирные баллы на чемпионате мира заработали. В ближайший четверг Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром.
0: Круги по воде.
1: А команда Бельгии после ничей с Египтом сыграла со сборной Ирана. Сложный матч получился, который завершился в ничью 0-0. После двух туров у бельгийцев всего 2 очка. Это, наверное, не тот результат, на который они рассчитывали.
0: На капитанском мостике.
1: А футбольные эксперты продолжают обсуждать неожиданный провал сильной турецкой сборной на чемпионате. Этом, к примеру, Юрген Клопп считает, что на сборную Турции было колоссальное психологическое давление. Они настолько стремились к победе, что полностью забыли о балансе в игре, сказал известный немецкий тренер. Это были некоторые итоги 11-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я поделюсь с вами самыми главными выводами из моего мирового бестселлера, изданного в 46 странах тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Съешьте лягушку». С помощью правильного тайм-менеджмента вы сможете получать больше удовольствия от жизни, посвящать больше времени близким и заниматься тем, что вам нравится.
2: Марк Твейн once said that if the first thing you do each morning is to eat a live frog,
1: Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая большая и самая важная задача, та, которую вы, скорее всего, будете откладывать в долгий ящик, если ничего не предпримете и не доведете ее до конца. Иными словами, если перед вами стоят две важные задачи, начните с более масштабной и самой важной. Приучите себя начинать работу сразу, без промедлений, и до тех пор, пока задача не будет доведена до конца, и только потом переходить к следующей. Ключом к достижению высокого уровня работоспособности и продуктивности является выработка пожизненной привычки каждое утро первым делом решать свои основные задачи. Вы должны выработать привычку есть лягушку первым делом и не тратить слишком много времени на размышления об этом. Эта привычка свойственна многим успешным людям. Я считаю, что это важное качество лидерства для любого руководителя или для человека, который намерен стать успешным и совершать великие дела. Следующее правило из «съешьте лягушку» состоит в том, что вы должны действовать, не откладывая. Успешные и продуктивные люди — это те, кто приступает непосредственно к выполнению своих основных задач, а затем дисциплинирует себя работать сосредоточенно и упорно до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены. Невыполнение задач — одна из самых больших проблем в современных организациях. Многие люди путают деятельность с результатом. Они постоянно разговаривают, проводят бесконечные совещания и строят замечательные планы. Но в конечном счете никто не выполняет свою работу, и требуемые результаты остаются недостигнутыми. Ваша мечта так и останется лишь мечтой, пока вы не начнете что-то делать для ее достижения, пока вы не поставите цель и не начнете двигаться к ней. Третье правило в моей книге — развивать зависимость от успеха. Вы действительно можете развить зависимость от успеха с помощью гормонов счастья, а также чувства удовлетворения, уверенности и осознанности, которые они вызывают. Когда вы станете зависимы от успешно выполненной работы и от решения самой важной задачи, вы на бессознательном уровне начнете организовывать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно начинать и завершать все более важные задачи и проекты. Вы действительно станете зависимы, в положительном смысле, от успеха и достижения результатов. Вы будете хотеть этого все больше и больше, и ничто другое не принесет вам большего удовлетворения. Установка краткосрочных и долгосрочных целей поможет вам испытывать это зацепившее вас чувство удовлетворения от выполнения каждой задачи, потому что мозг запустит систему вознаграждения и удовольствия. Последнее правило заключается в том, что нет коротких путей. Вы должны упражняться, упражняться и упражняться. Упражнение — это ключ к овладению любым навыком. К счастью, ваш разум подобен мышце. Упражняясь, он становится все сильнее и ловчее. Упражняясь, вы сможете приучить себя к чему угодно или выработать любую привычку, которую считаете необходимой для вас. Я хотел бы получить от вас обратную связь, поэтому мой сегодняшний вопрос таков. Какова ваша лягушка? Напишите ту задачу, выполнения которой вы избегаете, или от которой пытаетесь отказаться, или откладываете ее каждое утро. Как только вы определитесь со своей лягушкой, возьмите за привычку просыпаться каждое утро и выполнять эту задачу первым делом, прежде чем что-то другое.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирайте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Шимбакунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуалару. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бусик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Личный коуч.
2: Выставляйте на показ свои преимущества. Запомните, продавайте преимущества, а не функции. На своих тренингах автор использует интересный метод. Он делит участников на пары. Один играет роль продавца, другой — покупателя. Продавец начинает рассказ о товаре. «Я продаю струйный принтер. В нем несколько картриджей». То есть перечисляет характеристики. Покупатель отвечает: «Замечательно. А мне-то что с этого?» Тот продолжает: «Вы сэкономите немало денег, ведь вам не придется менять весь картридж, если закончится только один цвет». Продавец дополняет: «Еще есть лоток на 500 листов». «Замечательно. А мне-то что?» «Ну, вам не нужно часто заполнять лоток для бумаги. Большинство принтеров рассчитаны на объем бумаги в два раза меньше». Надеюсь, вы поняли разницу между функцией и преимуществом. Преимущества показывают, как продукт сделает жизнь покупателя лучше. В то же время вы отвечаете на ключевой вопрос: «Что это даст мне?» Всегда задавайте вопрос: «Что этот продукт даст покупателю?» Возможно, вам придется задать его несколько раз, прежде чем вы поймете суть основной выгоды. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет, происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимальные физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергию, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс, баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец, который гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждой...

0: страх потери или упущенной жизни, вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение или меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
1: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За минувшие выходные на автозаправочных станциях в Дагестане стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10-13 рублей.

0: Сейчас цена на данный вид топлива колеблется в диапазоне от 95 до 105 рублей за литр. Владельцы нескольких крупных сетей АЗС, опрошенные телеграм-каналом «Экономика Дагестана», связали повышение с дефицитом топлива и проблемами в логистике. Некоторые участники рынка нефтепродуктов выразили тревогу по поводу возможного дефицита жиженного газа из-за резкого увеличения спроса на него. Эксперт Северокавказского федерального университета Виолетта Ращупкина также прокомментировала ситуацию с бензином в Дагестане и скачками цен. По ее мнению, на это влияют несколько ключевых факторов. Существенное повышение розничных цен на бензин в регионе объясняется тем, что они намного превышают биржевые. Данный разрыв обусловлен несколькими экономическими факторами – транспортными расходами на доставку топлива, налоговой политикой и необходимостью покрытия операционных затрат автозаправочного бизнеса. Как отметила эксперт, крупные нефтеперерабатывающие предприятия республики не могут полностью удовлетворить спрос потребителей. Бензин поступает из разных источников, как с местных НПЗ, так и из других регионов, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. По словам Ращупкиной, топливный рынок Дагестана представлен в основном частными автозаправочными станциями. Ограниченное присутствие крупных федеральных сетей приводит к большей волатильности цен и меньшей прозрачности ценообразования.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Директор Института когнитивных исследований. Член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Даже самые глупые из людей, населяющих нашу планету, невероятно сложны. Например, непонятно, как нам удается вообще хоть какую-то стабильность в голове иметь, учитывая, что мы живем в многозначной и очень противоречивой среде. Более того, она все время меняется, и ее трактовка зависит от контекстов. Этих контекстов очень много. В этом смысле то, что принято говорить про современное положение дел, не такая уж новая вещь. Гигантская скорость этих изменений сейчас. Вообще все поменялось. Дело не в том, что раньше ездили там на козе, на осле, на лошади, а теперь летают на сверхзвуковых самолетах. Дело не в этом, а это смена цивилизации. Вообще мы живем в мире сетей. Существует такое так называемое число Данбора. Это допустимое количество социальных связей, исходя из размеров мозга тех, кто в этих социальных сетях участвует. Ну вот, скажем, у высших обезьян, исходя из их мозга, размер социальной группы, с которой они могут общаться, это 50. А самый ближний круг составляет примерно 3-4 особи. У человека мозг в 3 раза больше. Значит, близких по этому закону должно быть вот 150, а самых близких должно быть 12-15. Теперь посмотрим каждый в свой смартфон или куда ходить. Смотрите, и вы что там увидите? Вы там увидите тысячи связей, и это реальные люди. Мы с ними на самом деле находимся в общении. Вот у нас наши сети это выдержат? Мы находимся в ситуации возможного и близкого обвала вообще всего. Мы имеем дело с гиперсетями в мозгу, с гиперсетями в социуме. Они рвутся и перестраиваются. Дети уже с другими мозгами. Это, конечно, в кавычках, потому что биологически какой есть, такой есть. Но мы рождаемся с определенной структурой, и она строится все время. Я повторяю, она строится вот сейчас, пока мы разговариваем. Дети, родившиеся в другую технологическую эпоху, имеют другой мозг. Другая сеть. Понимает другой тип связей. Итого, вокруг нас находится совершенно другой мир. Он текучий, он прозрачный. Он не прозрачный в смысле, мы же понимаем, что про нас все всем известно. Я думаю, это не стоит объяснять в этой ситуации. Все гаджеты, которые при вас есть, поставляют о всех нас очень дробную информацию, включающую то, что вы ели на завтрак и какие туфли вы носите. Это сверхбыстрый мир, это гибридный мир, он давно уже гибридный, и он мерцает в том смысле, что непонятно, то, что мы говорим сегодня, это то же самое, что было вчера, и что будет завтра, или это только слова совпадают. Цифровой мир более-менее автономно живет. Интернет вещей, сети организуются как хотят. Когда говоришь со специалистами уровня, скажем, Сколково, что я время от времени делаю, то я там такие вещи слышу, что на публику это вообще говорить нельзя. Когда они говорят, сети стали обучаться с такой скоростью и делают что-то, чего мы не понимаем, то дальше я задаю вопрос, и что? Они говорят, мы испугались. Я говорю, и что дальше? Мы отключили программу. Понимаете? Это вообще жуткое дело. У всех растет, кроме, кстати говоря, детей, которые просто не знают, что информации можно не доверять, у всех растет недоверие к информации. Как вы понимаете, технические возможности так высоки, что можно подделать все, что угодно, и более того, подделка будет чуть ли не лучше, чем оригинал.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Иялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин Эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня поговорим о манипуляциях и о том, как от них защищаться. Вообще, манипуляция – это форма психологического воздействия, целью которого является изменение поведения или восприятия другого человека с помощью скрытых, обманных или недобросовестных методов. Манипуляторы зачастую используют эмоциональное давление, ложь, угрозы, искажение фактов или изменение контекста для достижения своих целей, своих интересов. Распознавание и противодействие манипуляциям очень важны для сохранения личного благополучия и психологического здоровья. Существует 6 основных видов манипуляций. Первый и достаточно легко распознаваемый вид – это чрезмерная лесть. Манипуляторы часто используют лесть, чтобы быстрее завоевать ваше доверие и расположение. Они могут делать комплименты, которые кажутся неискренними или неуместными в ситуации, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным за них или дать некое чувство личной особенности. Второй вид – это эмоциональное давление. Использование чувства вины, страха, сочувствия или любви для того, чтобы воздействовать на свою жертву. Манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои проблемы на других, заставляя людей чувствовать себя виноватыми. Третий вид манипуляций оказывает особое давление на жертву – это игнорирование или нарушение личных норм. Зачастую применяется и то, и другое. Манипуляторы, как правило, не уважают личные границы и могут пытаться нарушить для достижения своих целей. Четвертый вид манипуляции – изоляция. Попытка изолировать вас от друзей, семьи и любых внешних источников поддержки. Таким образом, жертва манипулятора становится беспомощной, и ей негде найти поддержку или узнать альтернативные точки зрения, альтернативные мнения, альтернативные возможности касательно какой-то ситуации. Пятый вид – это газлайтинг, тактика, при которой манипулятор заставляет вас сомневаться в своих воспоминаниях или воспроизведении реальности. Например, вы четко помните какой-то эпизод, и манипулятор совершил конкретный поступок. В случае проблемы вы начинаете ее описывать и припоминать манипулятору что-либо, а потом слышите в ответ активное и даже иногда агрессивное отрицание. Последний вид манипуляции – это чередование жестокости и доброты в своем поведении. Непредсказуемое поведение, при котором манипулятор чередует агрессивные или жестокие действия с моментами заботы и внимания. Манипуляции могут преследовать различные цели, но всех их объединяет желание контролировать или доминировать над другим человеком. Извлечение материальной или эмоциональной выгоды, уклонение от ответственности или обвинений, достижение конкретных задач за счет другого человека. Манипуляции могут быть эмоциональными, интеллектуальными или социальными. Эмоциональная манипуляция воздействует на чувства человека для изменения его поведения или восприятия. Интеллектуальная использует логические уловки, софизмы или искажает факты, из-за чего нарушается восприятие ситуации. А социальная манипуляция воздействует на человека через социальное давление, ожидания группы или стереотип. Вот некоторые советы, благодаря которым вы сможете себя защитить от манипуляций. Первый совет. Осознание собственных границ. Четко определите свои личные границы и будьте последовательны в их соблюдении. Не бойтесь говорить «нет» и защищать свои права и потребности. Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Ясно и уверенно выражайте свои границы другим. Отстаивайте свои права и потребности. Не позволяйте другим управлять вашими решениями или действиями. Второе. Работайте над своей уверенностью и самооценкой, чтобы меньше зависеть от чужого мнения и одобрения. Третье. Критическое мышление. Сомневайтесь в информации, проверяйте ее, Сомневайтесь в информации, которая кажется предвзятой или односторонней. Ищите независимые источники, чтобы получать полную картину. Практикуйте критическое мышление, особенно когда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или направлена на вызов сильных эмоций. Задавайте вопросы и ищите дополнительную информацию, прежде чем принимать какие-либо утверждения или предложения. Четвертое. Развивайте навыки ассертивного общения, чтобы выражать свои мысли и чувства открыто и уважительно, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Навыки ассертивного общения включают в себя уверенное, но уважительное выражение своих мыслей и чувств. Будьте свободны. Развивайтесь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым — означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ — каждый вечер кушай сладкое — означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ — каждое утро надевай новую обувь — означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адык не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Открытость. То есть смотри, вот все цифры открыты. Все видят и понимают, что... человека будут судить только там по результатам. Да, как бы... Открыто можно обмениваться спокойно какой-то информацией, если кто-то классно работает. Культура открытости, когда ты делишься. Управляющая компания делится, и партнеры также начинают делиться. И вот эта среда, она очень такая продуктивная. Вот. Потом такой капиталистический, честный подход. То есть вот мы за честность, мы за то, за конкуренцию, что за правила игры. Партнеры понимают, что управляющая компания, она никогда не нарушает правила игры. И все равны в своих возможностях. Нету как бы каких-то договоренностей, которые... И они действительно нам доверяют. И это создает очень такие продуктивные взаимоотношения, потому что любые проблемы, они возникают. Потому что у франчайзи и управляющей компании часто есть конфликт интересов, потому что франчайзи могут мыслить более краткосрочно, а управляющая компания более долгосрочно. И мы должны находить баланс. По сути, идеальная франчайзинговая компания, к которой мы стремимся, такое в каком-то смысле государство, то есть в которой есть конституция, в которой есть там, граждане, собственники, которые могут требовать и ожидать прозрачности. Есть какие-то сложные вопросы, но мы всегда их можем решить, потому что мы все раскладываем, взвешиваем, ничего не скрываем, всех слушаем. Как бы. И это на текущий момент очень хорошо работает, и наша задача все это сохранить. И это один из вообще факторов успеха.
2: У меня, вот, знаешь, немножечко такое... Это же, с одной стороны, капитализм, с другой стороны, открытость. Это не... отчасти противоречащие друг другу вещи, потому что, смотри, у вас внутри между франчайзи конкуренция, и каждый франчайзи должен быть лучше и перформит лучше.
1: Кто сказал, что капитализм, во-первых, это про закрытость, а не про открытость. Я думаю, что вообще мир будущего. Вообще вот капитализм, социализм, это же все какие-то условности, на которые мы вешаем, да? И, чем меньше условностей, тем лучше, да? Тем мы более, свободно можем гибко действовать. Наверное, мир будущего, он будет максимально открытым. То есть, опять же, биткоин, какое-нибудь электронное там, голосование и так далее. То есть ты, в принципе, все меньше и меньше можешь скрыть что-то. А это означает, что тебе нужно понимать, что ты за все будешь отвечать, что тебе нельзя делать что-то плохо, потому что это будет открыто. И это как бы меняет сознание. И, в принципе, вот эта компания с прозрачными стенками, это меняет сознание людей. То есть у меня приходит менеджер к нам, в управляющую компанию, он понимает, что открыты цифры компании, все могут знать, сколько компания зарабатывает, сколько она тратит. Любой может задать вопрос, а почему мы инвестируем деньги туда, да? Франчайзи то же самое, там все знают про компанию. И это менеджер управляющей компании понимает, что франчайзи видит, как мы работаем. То есть это влияет на его работу. И это, опять же, супер вечный двигатель. Это тоже одно из конкурентных преимуществ Додо. Один из факторов успеха и секретов успеха.
2: А зарплатная политика тоже открыта в компании? Все знают, кто сколько зарабатывает?
1: Нет, зарплатная политика не открыта. Это хороший вопрос. Смотри, я много об этом думал. Мы думали о ведении таких экспериментов. Так как вопрос зарплаты настолько многофакторный, на него влияет опыт, да, там, как бы когда человек пришел, там, да, какие-то факторы, связанные там, с его какими-то уникальными компетенциями, объяснить всем очень четко, почему здесь такая зарплата, а здесь такая, особенно при быстром развитии, когда нету какой-то жесткой сетки, которая уравнивает и не дает гибкости, очень сложно. И дальше зарплата может вызывать эмоции. То есть объяснить мы не успеем, а эмоции это вызовет. И поэтому в компании не открытая зарплата. То есть понятно, что все примерно представляют, сколько кто зарабатывает. И все примерно, в рамках единой какой-то справедливой системы для всех. Система, мы пришли сейчас, строим некую систему грейдов, она открыта.
2: Система мотивации, роста какого-то, да?
1: Да, да, то есть она открыта, а вот конкретные, сколько человек зарабатывает, конкретный человек, мы считаем, что это не нужно делать открытым. Вообще, когда мне говорят, что вот там Дода открыта, мы открыты, поэтому скажите, кто ваши акционеры, допустим, да? То есть я могу сказать, что я акционер, там, я могу сказать, сколько у меня там акций.
2: Да, я слышал твою позицию, но что не нарушать или личные границы другого
1: человека.
2: Да, но
1: я человека. Не могу, если человек мне не дал согласия, сказать, вот если там условно Василий Петров, который у нас работает, скажет, я хочу, чтобы моя зарплата была открытая, да я ему не запрещу, пусть как бы говорит. Но если он как бы не дал такого согласия, ну как бы я считаю, что компания не может это делать, что все-таки нужно здесь баланс соблюдать.
2: Про твою зарплату тоже не могу тебя не спросить, потому что ты довольно часто акцентировал и всегда акцентировал на это внимание, что ты, как и все сотрудники в компании, получаешь зарплату, но при этом у тебя есть акции, и ты, соответственно, играешь в долгую с расчетом на то, чтобы потом увидеть IPO или там дивидендную какую-то политику и заработать в перспективе. Но вот тут у меня тоже возникает внутренний, знаешь, такой вопрос. Предприниматели... Вот есть такая фраза хорошая: все лучшее в этом мире создано людьми, которые просто хотели заработать денег, да, и то, что люди...
1: Я вот с ней не согласен.
2: Вот как раз я чувствую, что да, что у тебя другой немножко взгляд, и мне даже...
1: Подожди, а зачем заработать денег?
2: Вот, ну, это тоже вопрос.
1: Это вопрос. Предприниматель, он же должен задать несколько вопросов и дойти до сути.
2: Да.
1: Нужно всегда доходить до сути. А ведь когда мы говорим, хотели заработать денег, ведь деньги-то для чего-то зарабатываются.
2: Да, чтобы что-то создать, а что тогда ты сразу не создаешь?
1: Условно. Ну, чтобы что-то купить, там, ну, чтобы что-то создать, что-то
2: да
1: достичь.
2: Нет, я думаю, на самом деле здесь ответ очень простой. Заработать, если мы говорим про какой-то первичный капитал, то, мне кажется, тут социальная часть имеет огромный вес, что все хотят жить в хорошей квартире, ездить на хорошей машине, не знаю, летать хорошими авиакомпаниями на хороший отдых и есть хорошую еду. Вот и все. И, как бы, мне кажется, этого мотива, его достаточно для того, чтобы перформить первые сколько-то достаточно много лет, потому что амбиции, они же, как бы, и аппетиты, они растут.
1: Ну, да.
2: Но потом, в какой-то момент, когда ты заработал сколько-то денег, ты уже понимаешь, ну, в целом, как бы... Теперь можно что-то и создать. Вот, но у тебя, опять же, ты с первого дня в компании никогда, я так понимаю, не... Ну, ты продавал какие-то доли небольшие, я помню, 1.5% ты продавал, да, или что-то в этом районе, какие-то публичные сделки были, я помню. Вот, но глобально у тебя была зарплата и игра в долгую. И вот предпринимательское, где вот это... Или не предпринимательское, а просто человеческое желание заработать, что-то купить, создать какую-то безопасность в виде квартиры, дома, машины, я не знаю, какой-то подушки. У тебя этого не было?
1: Ну, почему не было? Было, но просто оно, может быть, не... То есть, условно, желание какой-то супер лучшей жизни, чем у меня было, у меня никогда не было. Потому что в целом я был всегда доволен жизнью. То есть, честно, даже когда я в Сыктывкаре жил там в однокомнатной квартире, я не страдал.
2: Вот. Кстати, когда живешь в однокомнатной квартире, гораздо, мне кажется, меньше людей страдают, чем те люди, которые живут в пентхаусах, потому что, ну...
1: Там почему же... они страдают в пентхаусах?
2: Ну, потому что, как бы, вроде все есть, а как бы, а вроде ничего на душе и нет, знаешь, такое. Это у Харари есть, он классно в этом, Сапиенсе, он приводит там классную аналогию, не знаю, читал ты, не читал?
1: Читал.
2: Да, и он там приводит аналогию, что, по сути, там человеческий мозг, он работает как бы на гормонах, и если мы возьмем там какие-нибудь древние времена, когда у кого-нибудь крестьянина, он жил там в хлеву, ел там один раз в день, у него была грязная рубашка, которую он стирал раз в месяц, у него при этом уровень счастья не отличался ничем от человека, который сегодня живет там условно в трехкомнатной квартире и так далее.
1: Это безусловно. Смотри, у меня уровень гормонов, он зависел от, скажем так, бизнес сам по себе давал мне огромное количество вот этих гормонов счастья, скажем так. У меня была обратная проблема. То есть если люди, которые там создают бизнес, потому что они очень сильно хотят улучшить образ жизни, там, да, какую-то картинку видят, там, я, там, супер крутая машина, как бы, да. Честно, у меня не было никогда такой картинки, и я этих людей совершенно, ну, как бы, нет никакого негатива, но я все это понимаю. У меня просто была обратная история, что я, наоборот, вытаскивал все деньги из семьи, у меня была проблема, что я не мог, как бы...
2: Нес бизнес,
1: потому что мне было важно достичь, ну, вот каких-то целей, каких-то вот создать что-то достичь, от чего я получал огромное количество гормонов. То есть, более того, я воспринимал, знаешь, бизнес как будучи первым разорившимся предпринимателем в первом бизнесе.
2: Как, с книжным бизнесом.
1: Да. Как, знаешь, такое экстремальное путешествие, особенно, когда ты, условно, когда ты поехал там в поход Подмосковье, это одна история. А когда ты решил, нет, я хочу достичь Южного полюса, вот просто мне этот как бы... Люси, зачем человек идет в Южный полюс?
2: Непонятно. Нет ответа в целом, да.
1: Вот, ну зачем ты идет, гены его, да?
2: Да.
1: И также вот я хотел создать какую-то большую историю. И это то же самое. Ты должен экономить энергию, деньги. Ты должен постоянно думать о том, что если ты что-то лишнее потратил, то завтра у тебя ничего будет есть. Потому что ты-то играешь в долгую, у тебя большая как вот эта история, и ты постоянно думаешь, блин, а там-то где-то вот этот Южный полюс.
2: Пригодится.
1: И это же как бы вау, я дойду до туда или заберусь на эту гору как бы. И поэтому у меня долгое время я не умел тратить деньги. Вот это была проблема. И, ну, понятно, что у меня, значит, есть семья, там, у меня есть там дети как бы, да. У меня есть жена, супруга моя, как бы мама, там, брат, как бы. И, конечно, я о них как бы думаю. И, собственно, там я и акции продавал, да, и зарплату, я считаю, что у меня достаточно сейчас хорошая, да, она, может быть, не соответствует рыночно, как бы ее поставил кто-то, вот, но, опять же, мне хватает этих денег, да, как бы, если мне что-то больше, то я, как бы, там, могу что-то продать, как бы, да, я понимаю, что компания, как бы, да, она будет расти, вот, и это некое будущее, вот, ну, короче говоря, у меня не было никогда вот этого, знаешь, желание там тратить. Я наоборот, мне тяжело было тратить. Есть такие предприниматели, которым тяжело тратить. Потому что для них бизнес это некая вот игра там. И как бы. И вообще считаю, как человек начинает много тратить, значит. Но это как бы в бизнесе. Ну, не, может, если ты воспринимаешь бизнес как такую игру, да, там, то не приведет к хорошему, да. То есть ты расслабляешься, ты привыкаешь к комфорту, и это тебя делает менее конкурентоспособным точно.
2: Это ты вот просто упомянул Apple, а я буквально неделю, мне кажется, назад смотрел фильм «Джобс», который не с Эштоном Катчером, а который с Фассбендером.
1: Yeah.
2: И там очень четко, там такой в целом такой драматичный довольно фильм, и там показывается этот момент про траты, когда Джобс просто все деньги в компанию, а там его дочери нужно было что-то, и он там спорил неделями с матерью ребенка на тему того, что эти деньги, там, какую-то $1000 условно нужно на что-то потратить. Она ему приводила в пример, ты тратишь там миллионы долларов сюда, и он такой, типа, ты не понимаешь. Вот...
1: Но он одержим созданием, реализацией своих идей.
2: А вот Джобс для тебя это такая фигура, которая вдохновляющая или... Как вот Джобс для тебя, это кто?
1: Джобс это, безусловно, вдохновляющая фигура, это гений. И, собственно, ну, то есть, как многие гении, он, говорят, был не самым приятным человеком со своими демонами, но с точки зрения вот, продуктового визионерства, фокуса, то есть это, ну, как бы, точно вдохновляющее.
2: Обсуждал с коллегами-предпринимателями несколько раз, что зачастую, когда компания вырастает до определенного размера, ты как предприниматель перестаешь чувствовать свою предпринимательскую деятельность, потому что каждое твое решение, действие, оно очень долго реализуется, и ты перестаешь на кончиках пальцев ощущать, как бы, что ты вот движешься. И у меня первое, о чем я подумал, что ты хочешь остаться как бы с компанией и продолжить заниматься развитием просто вот ваших стартап-направлений или каким-то зарубежьем, а ты сейчас прям про другие вещи.
1: Ну, да я и могу, я и точно буду заниматься и компанией, и помогать, но это не мешает заниматься и другими вещами, я и сейчас занимаюсь какими-то параллельно проектами.
2: Понял. Такой немножечко еще про, именно про личность хочу. Мы с тобой много говорили, ты сказал, что вот детям ты хочешь передать любовь и то, чтобы они были хорошими людьми. Ты сказал вначале про мечтательство и про умение делать, как бы, да, консистентно, как это, системно, постоянно что-то делать. Вот если мы говорим с тобой про предпринимателей, и у тебя огромное количество предпринимателей в окружении, ты сам уже занимаешься предпринимательством много лет, какие, на твой взгляд, не то что ключевые, но вот ты все равно, как бы, опять же, рефлексируя, выделил для себя такие основные точки, в которых нужно развиваться для того, чтобы быть успешным в бизнесе, для того, чтобы не создать что-то там маленькое и на этом закончить, а для того, чтобы годами расти и развиваться. Что это? Какие это вещи? Вот хочется как-то подытожить.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду для того, чтобы создать именно большой бизнес?
2: Да, для того, чтобы создать большой бизнес, для того, чтобы создать большую компанию.
1: Слушай, ну мне самое главное, кажется, что человек должен задать себе вопрос, он нужно ему это или нет. Почему все хотят создать большой бизнес? Это же путь экстремальный. 7,5 лет Дода была убыточной компанией.
2: Это уму непостижимо, честно говоря.
1: Ну, то есть мы залезли, вот опять же, пример с серфом. Ты вот разгребся, поймал волну, и дальше ты же не можешь притормозить. Тебе нужно либо ехать, либо падать.
2: Да.
1: И вот мы 7,5 лет нужно было ехать. То есть нужно было кидать в топку деньги, и могло кончиться просто, не знаю, там, деньги могли закончиться, идеи, там, как их привлекать, там, что-то еще там, да, как бы. Это сложный путь, то есть нужен ли он? Человек должен ответить, если он действительно, как бы, хочет этого, то он и так это сделает, он и так это сам знает, как бы, вот. А вот, типа, жить не своей жизнью, ради чего? Ради, ну, то есть, амбиции, то есть, вот это, мне кажется, важно ответить. Можно же создать много, не знаю, там, можно создать не супер большой бизнес, но очень прибыльный, допустим, который закроет все там желания человека. Как бы.
2: Ну, здесь, опять же, мне кажется, очень важный вот этот элемент социального еще есть, в плане того, что вот это такая культура, которая же много-много лет и там из Запада шла, и там и в России развивалась, культура социального потребления такого, да, что вот, и мне кажется, идея, как будто
1: бы... Ну, давай так, я тебе скажу качество.
2: Давай.
1: Вот... которое важно.
2: Давай.
1: Это все, что я говорю, на самом деле, это все понятный, здравый смысл. Вот. Но смотри, это умение сделать так, чтобы с тобой хотели работать другие люди.
2: Угу.
1: Партнеры, сотрудники. То есть, по сути, это умение, значит, как раз заинтересовать людей, сделать, чтобы ты был выгоден, тебе с тобой выгодно работать. Вот. И... Ну, мне, я так считаю, что большой бизнес строит такие. Вот посмотрите там, на Фридмана, да? У него куча партнеров там.
2: Да.
1: То есть люди хотят с ним работать. А с кем-то люди работают, потому что там, не знаю, вот он всегда слово там держит, как бы, да? Вот. И вот это важное качество, чтобы построить большой бизнес. Потому что большой бизнес, чтобы построить одному, ну, как бы, наверное, кто-то строит. Но там точно нужно быть жестким, переходить там как бы у кого-то... Это война такая, как
2: да,
1: бы,
2: да? Да, да, и... Вопрос, какое удовольствие будет от такой войны еще?
1: Ну, кому-то, для кого-то, наверное, как бы... Все люди разные, да, как бы. И война — это как бы, в принципе, что им нравится в жизни. Вот. И это много времени. Да, как бы. Если строить бизнес, нужно как бы уметь партнериться. Еще, наверное, нужно уметь видеть суть, видеть точку приложения усилий. То есть вот, условно, многие все бегают, занимаются какими-то там маленькими бизнесами, как бы, которые не имеют потенциала. То есть, а предприниматель, наверное, тот, кто увидит, вот где эта ключевая точка, куда вот, значит, условно, лопаты продавать или золото добывать. Понятно, что лопаты продавать — это, ну, как бы, на самом деле, вот это бизнес. Но большинство-то бегут золото добывать.
2: Угу. Оно блестит.
1: Оно блестит, и его можно быстрее.
2: Да.
1: То есть, как бы, вот это еще фактор большого бизнеса. То есть, наверное, там, условно, кто-то зарабатывает на биткоинах, но больше всего зарабатывает там биржа, условно говоря.
2: Да.
1: Вот, потому что она зарабатывает
2: не на биткоинах. Пропускает все транзакции, да, через себя, на комиссиях.
1: Не на биткоинах она зарабатывает, да. Хотя я ничего не разбираюсь в крипторынке. Но
2: уже видимо, второй раз вспоминаешь, значит, видимо, с краем уха где-то.
1: Не, ну базовые принципы, конечно.
2: Да. Наверное, финальный вопрос тебе задам про людей и личностей. Мы вот Джобса с тобой затронули. Есть ли у тебя какие-то люди, может быть, кумиры, за которыми ты следишь, или, может быть, люди в истории, чьи принципы, идеи тебе нравятся, на которых ты ориентируешься, от которых ты воспитываешься. Я от тебя слышал такую мысль, что в целом, да, там, путь предпринимателя, да, безусловно, он разный, но он при этом очень похож. И вот на кого ты ориентируешься, чьи книжки читаешь, за кем следишь, кем вдохновляешься?
1: Ну, Джобс — это точно очень вдохновляющая личность. То есть в плане его принципов, фокус, его визионерство, то есть вот это сочетание одновременно и аналитического подхода, и интуиции. Джобс во многом такой... Вообще, мне очень сильно вдохновляет и восточный подход. И Джобс, он как раз тот человек, который соединил Запад и Восток, потому что он...
2: Он же был глубоко в дзен-буддизме, кстати.
1: Да, и вот его как раз... Вот визионерство — это как раз прочувствовать.
2: Угу.
1: То есть, что нельзя все, значит, вот пойти и математически там рассчитать, поспрашивать клиентов, там, да, как бы, и они скажут, что-то надо. Там математики бы уже давно управляли все, миром.
2: Да, все бы победили.
1: Вот, и именно поэтому у нас есть шанс против искусственного интеллекта, да? Потому что пока он точно не умеет чувствовать, и вообще, наверное, что такое чувствовать, это же не... Знаешь, мы можем описать алгоритмы работы мозга рациональные, но алгоритмы чувственного ума, который... Угу. Это не просто там тебе свыше что-то...

0: Плюс ко всем предпринимателям. Мне кажется, великая компания Яндекс. Вот.
1: целом
0: Честно говоря, не
1: достаточно.
0: могу так
1: Да,
0: вырвать.
1: не, мне было просто интересно понять ход, типаж людей, потому что вот эти люди, которых ты назвал, в какой-то мере они так против законов физики, знаешь, то, что они создавали. Да, не то чтобы вопреки, но то, что они делали, не поддавалось законам физики. Что Яндекс, да, что Джобс, это то, что невозможно было тогда описать и вообще хоть как-то предположить вообще на бумаге, что такие вещи возможны. Только вот на вот этих ощущениях и на какой-то чуйке предпринимательской это все и создалось.
0: Ну
1: Здорово. Федор, спасибо тебе большое. Я, честно говоря, прям так вдохновлен и заинтересован, потому что некоторые вещи с точки зрения твоего подхода и того, как ты видишь мир, для меня стали гораздо более понятными, несмотря на то, что с тобой огромное количество разных интервью. Мне кажется, мы с тобой смогли какие-то другие новые темы затронуть, которые ты нигде не обсуждал.
0: спасибо.
1: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: ВБ-банк запустил полностью онлайн-оформление потребительских кредитов. От подачи заявки до ее одобрения проходит всего несколько минут, об этом сообщил представитель компании. Максимальная сумма кредита составляет 500 тысяч рублей на срок от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка остается фиксированной на весь период действия договора. Деньги поступают на счет клиента после оформления всех необходимых документов и завершения периода охлаждения. После этого клиенты могут использовать средства по своему усмотрению, включая переводы, снятие наличных в банкоматах и оплату покупок на маркетплейсе. Основатель Wildberries и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким ранее заявляла, что компания выбрала ВТБ своим стратегическим партнером, назвав его самым надежным банком в стране. Она отметила, что РВБ планирует интегрировать в банковские решения ВТБ свои технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать началом новой эры финансовых услуг и

0: укрепить цифровой платформенный суверенитет России.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, просто работает и работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбаи, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопросы, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
2: Одна из главных системных проблем в Казахстане – трайбализм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и дело это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, член одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть там как-то мы формируем свои команды, в том числе как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих, там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. Ну и, конечно, это другой немножко, другой отбор. Но то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
1: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
2: Слушай,
1: тебя же тоже осуждают.
2: Слушай, ну у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
1: Волосатая лапа.
2: Да.
1: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
3: Когда я увидел твой продукт ипотека, я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот самый парень. Да, помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные там стратегии, там, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
2: А почему ипотека — это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
3: Бух ты!
2: Давай с тобой попробуем о добре и зле поговорить.
3: Давай, да.
2: У нас нет в 20 лет, когда мы обзаводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать в 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
3: 13%, которые я вижу там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
2: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивают в саму ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
3: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я говорю, каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
2: Нет, он их.
3: Он их, но он полностью заложен.
2: Да.
3: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется.
2: Через год примерно, ну окей.
3: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру.
2: Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же.
3: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. Ну, у каждого же человека есть такой запрет, ну, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел там, не знаю, в алкогольный бизнес, там, не знаю, сигаретный. Ну, там, я не говорю там про какие-то криминальные там истории. У тебя есть такие какие-то вот, ну?
2: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем-то, мягко говоря, не одобряешь.
3: А вдруг ты одобряешь?
2: Я не одобряю, в общем-то, там ни алкоголь, ни, в, ну, ни, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, ни в банковском самом секторе, знаешь, вот хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики. И в...
3: Ипотека — это уже на грани.
2: Блин, да, ну, нет, за гранью точно совершенно находится, например...
3: Ну что за гранью в банке? Ну, вот...
2: Кредиты с очень высокими процентными ставками. Ну, то есть вот различные кредиты. Микрофинансирование с очень высокими процентными ставками, когда ты, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом там, через 3 месяца получить у него 200, а вот оно где-то уже сильно токсичное.
3: Скрытые комиссии, да?
2: Ну, неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя вот эта вот нагрузка, она... Ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут. И потом
3: вот это начинает... Вот у нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, знаешь, такое... Синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? Вот, за семью топишь?
2: Я, безусловно, топлю за семью. Семья – это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети – это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что ну, рано или поздно вот, как бы, текущее положение общества оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья – это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, не знаю, для меня там моя жена – это моя там, вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
3: Будут ли твои дети наследовать бизнес, как ты, у тебя императив, и будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
2: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. У моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
3: Так, ну, скажи, вот какое.
2: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
3: Я Маргулану Сисимбай задавал вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
2: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
3: Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. А в России нефть качают 70 лет. Что мешает?
2: Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там? Для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, ты поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. А мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
1: Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
2: Я не думаю, что это прям закономерность, честно говоря. Там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так. По разным причинам у нас бы не получилось то, что получилось.
1: И вот теперь, когда это

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За минувшие выходные на автозаправочных станциях в Дагестане стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10-13 рублей. Сейчас цена на данный вид топлива колеблется в диапазоне от 95 до 105 рублей за литр. Владельцы нескольких крупных сетей АЗС, опрошенные телеграм-каналом «Экономика Дагестана», связали повышение с дефицитом топлива и проблемами в логистике. Некоторые участники рынка нефтепродуктов выразили тревогу по поводу возможного дефицита жиженного газа из-за резкого увеличения спроса на него. Эксперт Северокавказского федерального университета Виолетта Ращупкина также прокомментировала ситуацию с бензином в Дагестане и скачками цен. По ее мнению, на это влияют несколько ключевых факторов. Существенное повышение розничных цен на бензин в регионе объясняется тем, что они намного превышают биржевые. Данный разрыв обусловлен несколькими экономическими факторами – транспортными расходами на доставку топлива, налоговой политикой и необходимостью покрытия операционных затрат автозаправочного бизнеса. Как отметила эксперт, крупные нефтеперерабатывающие предприятия республики не могут полностью удовлетворить спрос потребителей. Бензин поступает из разных источников, как с местных НПЗ, так и из других регионов, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. По словам Ращупкиной, топливный рынок Дагестана представлен в основном частными автозаправочными станциями. Ограниченное присутствие крупных федеральных сетей приводит к большей волатильности цен и меньшей прозрачности ценообразования.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.